0: белой полосе.
1: Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили сегодня жителей региона с Днем защиты детей. В обращении отмечается, что в российском обществе дети занимают привилегированное положение. На них направлены большие материальные и моральные ресурсы. Подчеркивается, что для обеспечения удачного социального старта юных граждан президент инициировал национальный проект «Молодежь и дети». И качественная реализация этого проекта является одной из ключевых задач на территории Воронежской области. Первые лица региона выразили благодарность всем, кто сопровождает детей в начале жизненного пути, призвав взрослых заботиться о подрастающем поколении.

0: Губернатор Александр Гусев принял участие в пленарном заседании гражданского собрания лидера. Участникам представили нового президента торгово-промышленной палаты региона Романа Деева. Обсудили итоги форумов зодчества ВРН и строительной недели Черноземья. Губернатор отметил вклад строителей в экономику. Недавняя благодарность президента за развитие жилищного строительства – заслуга многих людей. «Мы строим 2 миллиона квадратных метров. Это один из лучших показателей в России», – отметил Александр Гусев. И еще. На заседании гражданского собрания лидер зампред Игорь Лотков рассказал о платформе «Билет в будущее». В проекте профориентации участвует 38 тысяч школ и 13 тысяч работодателей. О проведении премии форума «Столя» проинформировала Наталья Хван. В неофициальной части выступил политолог китаевед Николай Вавилов с анализом ситуации в мире. Губернатор Александр Гусев и председатель Совета директоров группы компании «Агроэко» Владимир Маслов подписали 2 стратегических соглашения. Первое – о корпоративном демографическом стандарте. Теперь сотрудники со стажем от 2 лет получат до 1 миллиона рублей при рождении детей. Второе – о реконструкции мясохладобойни в Павловском районе с инвестициями почти 8 миллиардов. Депутаты Гордумы согласовали изменения в правила благоустройства, установив единые стандарты уборки прилегающих территорий для домов с оформленным участком уборка в радиусе 5 метров без оформления до 10 от стены. Для магазинов на первых этажах 10 метров от входа. Нововведение подразумевает одинаковую ответственность вне зависимости от типа собственности. Правила начнут действовать с 1 сентября. В минувшие выходные в Воронеже прошел спортивный фестиваль Iron Star, собравший более 1000 атлетов из 39 регионов. Несмотря на ливень, порывистый ветер, участники преодолели дистанции триатлона, плавание в Воронежском море, велогонку и бег. Фестиваль торжественно открыл министр спорта Павел Чибисов. Iron Star – это праздник здорового образа жизни и возможность показать, что наш регион готов принимать крупные спортивные мероприятия. Организаторы отметили, что сомневались в логистике, но Воронеж принял 1000 человек из 116 городов. Это были новости региона.
1: Наше радио. Проверено временем.

объяснимо, чтобы роняло искры за моей спиной. Пожары ненависти, черное огниво. Мне нужен враг, чтоб можно было жить спокойно.

нужен враг, чтоб был таким, как я. Без жалости измученный подонок, бутылкам отбивающий края, слабеющий от старости ребенок. Мне нужен враг, чтоб быть самим собой, когда любовь держу в своих объятиях, ища дрожащий.

мгновений тополиный пух сожжет. Вдруг вспыхнувшая фейерверком ярость и ринуться на черточку.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивно программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили сегодня жителей региона с Днем защиты детей. В обращении отмечается, что в российском обществе дети занимают привилегированное положение. На них направлены большие материальные и моральные ресурсы. Подчеркивается, что для обеспечения удачного социального старта юных граждан президент инициировал национальный проект «Молодежь и дети». И качественная реализация этого проекта является одной из ключевых задач на территории Воронежской области. Первые лица региона выразили благодарность всем, кто сопровождает детей в начале жизненного пути, призвав взрослых заботиться о подрастающем поколении. Губернатор Александр Гусев принял участие в пленарном заседании гражданского собрания «Лидер». Участникам представили нового президента торгово-промышленной палаты региона Романа Деева. Обсудили итоги форумов зодчества ВРН и строительная неделя «Черноземья». Губернатор отметил вклад строителей в экономику. «Недавняя благодарность президента за развитие жилищного строительства – заслуга многих людей. Мы строим 2 миллиона квадратных метров – это один из лучших показателей в России», – отметил Александр Гусев. И еще. На заседании гражданского собрания «Лидер» зампред Игорь Лотков рассказал о платформе «Билет в будущее». В проекте профориентации участвует 38 тысяч школ и 13 тысяч работодателей. О проведении премии форума «Столя» проинформировала Наталья Хван. В неофициальной части выступил политолог «Китаевед» Николай Вавилов с анализом ситуации в мире. Губернатор Александр Гусев и председатель Совета директоров группы компании «Агроэко» Владимир Маслов подписали 2 стратегических соглашения. Первое – о корпоративном демографическом стандарте. Теперь сотрудники со стажем от 2 лет получат до 1 миллиона рублей при рождении детей. Второе – о реконструкции мясохладобойни в Павловском районе с инвестициями почти 8 миллиардов. Депутаты Гордумы согласовали изменения в правила благоустройства, установив единые стандарты уборки прилегающих территорий для домов с оформленным участком уборка в радиусе 5 метров без оформления до 10 от стены. Для магазинов на первых этажах 10 метров от входа. Нововведение подразумевает одинаковую ответственность вне зависимости от типа собственности. Правило начнет действовать с 1 сентября. В минувшие выходные в Воронеже прошел спортивный фестиваль «Iron Star», собравший более 1000 атлетов из 39 регионов. Несмотря на ливень, порывистый ветер, участники преодолели дистанции триатлона, плавание в Воронежском море, велогонку и бег. Фестиваль торжественно открыл министр спорта Павел Чибисов. «Iron Star» — это праздник здорового образа жизни и возможность показать, что наш регион готов принимать крупные спортивные мероприятия. Организаторы отметили, что сомневались в логистике, но Воронеж принял 1000 человек из 116 городов. Это были новости региона.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: Индия. Свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20:12. На нашем.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 290-0707. Код города 473.
6: Так звучит «Наше».
7: Навсегда.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили сегодня жителей региона с Днем защиты детей. В обращении отмечается, что в российском обществе дети занимают привилегированное положение. На них направлены большие материальные и моральные ресурсы. Подчеркивается, что для обеспечения удачного социального старта юных граждан президент инициировал национальный проект «Молодежь и дети». Качественная реализация этого проекта является одной из ключевых задач на территории Воронежской области. Первые лица региона выразили благодарность всем, кто сопровождает детей в начале жизненного пути, призвав взрослых заботиться о подрастающем поколении. Губернатор Александр Гусев принял участие в пленарном заседании гражданского собрания «Лидер». Участникам представили нового президента торгово-промышленной палаты региона Романа Деева. Обсудили итоги форумов зодчества ВРН и строительная неделя «Черноземья». Губернатор отметил вклад строителей в экономику. «Недавняя благодарность президента за развитие жилищного строительства – заслуга многих людей. Мы строим 2 миллиона квадратных метров – это один из лучших показателей в России», – отметил Александр Гусев. И еще. На заседании гражданского собрания «Лидер» зампред Игорь Лотков рассказал о платформе «Билет в будущее». В проекте профориентации участвует 38 тысяч школ и 13 тысяч работодателей. О проведении премии форума «Столя» проинформировала Наталья Хван. В неофициальной части выступил политолог-китаевед Николай Вавилов с анализом ситуации в мире. Губернатор Александр Гусев и председатель Совета директоров группы компании «Агрария»

Яковлев, Владимир Маслов подписали два стратегических соглашения. Первое — о корпоративном демографическом стандарте. Теперь сотрудники со стажем от 2 лет получат до 1 миллиона рублей при рождении детей. Второе — о реконструкции мясохладобойни в Павловском районе с инвестициями почти 8 миллиардов. Депутаты Гордумы согласовали изменения в правила благоустройства, установив единые стандарты уборки прилегающих территорий для домов с оформленным участком уборка в радиусе 5 метров без оформления до 10 от стены. Для магазинов на первых этажах 10 метров от входа. Нововведение подразумевает одинаковую ответственность вне зависимости от типа собственности. Правило начнет действовать с 1 сентября. В минувшие выходные в Воронеже прошел спортивный фестиваль Iron Star, собравший более 1000 атлетов из 39 регионов. Несмотря на ливень, порывистый ветер, участники преодолели дистанции триатлона, плавание в Воронежском море, велогонку и бег. Фестиваль торжественно открыл министр спорта Павел Чибисов. Iron Star – это праздник здорового образа жизни и возможность показать, что наш регион готов принимать крупные спортивные мероприятия. Организаторы отметили, что сомневались в логистике, но Воронеж принял 1000 человек из 116 городов. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло?
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев посетил после капитального ремонта обновленный музейно-просветительский центр имени Самуила Маршака «Страна Маршак» в историческом здании на улице Никитинской. Это единственное в России музейное пространство, полностью посвященное писателю. Главная особенность – интерактивность. Экспозиция разделена на три зала, где все можно трогать, крутить, выполнять задания на мультимедийных экранах. Директор Литмузея Светлана Деркачева отметила, ребенок вместе с родителями может выполнять массу заданий, изучая творчество и биографию Маршака. В этом уникальность. На улице там дворики, тематические панно, порталы, вокзал, цирк, зоопарк. Александр Гусев отметил, что в центре сумели найти правильный подход, а также подчеркнул, что здесь можно проводить детские и семейные праздники, дни рождения, приходить с друзьями и проводить время. Глава региона обратил внимание, что дом-музей Никитина и новый центр объединяются. Дорога не разделяет, а объединяет эти два объекта. Здесь будет полноценная жизнь. Такие проекты возвращают историческим зданиям новую жизнь и делают классическую литературу понятной самому юному зрителю, подчеркнул губернатор. В Воронеже назвали победителей предварительного голосования «Единой России» в отборе кандидатов, которые представляют партию на выборах в Госдуму осенью 2026-го, приняло участие более 10 миллионов россиян. Жители Воронежской области также проявили высокую гражданскую активность. В электронной процедуре участвовали более 180 тысяч избирателей. Секретарь регионального отделения партии, губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что онлайн-голосование прошло штатно, без сбоев. По итогам предварительного голосования «Единой России» тройку лидеров в общепартийном списке возглавил заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев, набравший 96 тысяч голосов. Второе место занял депутат Госдумы, член комитета по строительству и ЖКХ Александр Сидякин. Третьим стал депутат Госдумы, член комитета по физкультуре и спорту Евгений Ревенко. В Воронеже стартовал основной этап сдачи ЕГЭ. Более 10 тысяч школьников из 200 учебных заведений сдают экзамены. В первый день выпускники, выбравшие химию, историю и литературу, приступили к аттестации. Министр образования Наталья Сологубова, посетившая школу номер 106, отметила, что ребята, которые выбрали литературу, готовились не только содержательно, но и организационно. Уверена, что знаний в их багаже достаточно для сдачи экзамена. Желаю структурированно дать ответы и получить высокие баллы, подчеркнула министр. Особое внимание в этом году уделили безопасности при возможной атаке БПЛА. Сотрудники должны будут спустить детей в актовый зал, а дальнейшие шаги определяет председатель экзаменационной комиссии. Это были новости региона.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 290-0707. Код города 473.

0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

открывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов.

бы солнцезащитный взгляд. Мне бы ключик от этой дверцы, в ампуле быстрый яд. Похоже, забили на всех.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Елена, я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: так бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев посетил после капитального ремонта обновленный музейно-просветительский центр имени Самуила Маршака «Страна Маршак» в историческом здании на улице Никитинской. Это единственное в России музейное пространство, полностью посвященное писателю. Главная особенность – интерактивность. Экспозиция разделена на 3 зала, где все можно трогать, крутить, выполнять задания на мультимедийных экранах. Директор Литмузея Светлана Деркачева отметила, ребенок вместе с родителями может выполнять массу заданий, изучая творчество и биографию Маршака. В этом уникальность. На улице там дворики, тематические панно, порталы, вокзал, цирк, зоопарк. Александр Гусев отметил, что в центре сумели найти правильный подход, а также подчеркнул, что здесь можно проводить детские и семейные праздники, дни рождения, приходить с друзьями и проводить время. Глава региона обратил внимание, что дом-музей Никитина и новый центр объединяются. Дорога не разделяет, а объединяет эти два объекта. Здесь будет полноценная жизнь. Такие проекты возвращают историческим зданиям новую жизнь и делают классическую литературу понятной самому юному зрителю, подчеркнул губернатор. В Воронеже назвали победителей предварительного голосования «Единой России» в отборе кандидатов, которые представляют партию на выборах в Госдуму осенью 2026-го, приняло участие более 10 миллионов россиян. Жители Воронежской области также проявили высокую гражданскую активность. В электронной процедуре участвовали более 180 тысяч избирателей. Секретарь регионального отделения партии, губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что онлайн-голосование прошло штатно, без сбоев. По итогам предварительного голосования «Единой России» тройку лидеров в общепартийном списке возглавил заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев, набравший 96 тысяч голосов. Второе место занял депутат Госдумы, член комитета по строительству и ЖКХ Александр Сидякин. Третьим стал депутат Госдумы, член комитета по физкультуре и спорту Евгений Ревенко. В Воронеже стартовал основной этап сдачи ЕГЭ. Более 10 тысяч школьников из 200 учебных заведений сдают экзамены. В первый день выпускники, выбравшие химию, историю и литературу, приступили к аттестации. Министр образования Наталья Сологубова, посетившая школу номер 106, отметила, что ребята, которые выбрали литературу, готовились не только содержательно, но и организационно. Уверена, что знаний в их багаже достаточно для сдачи экзамена. Желаю структурированно дать ответы и получить высокие баллы, подчеркнул министр. Особое внимание в этом году уделили безопасности при возможной атаке БПЛА. Сотрудники должны будут спустить детей в актовый зал, а дальнейшие шаги определяет председатель экзаменационной комиссии. Это были новости региона.
0: Наше радио сделано в России. Наше радио. Это навсегда. Радио. Музыка поколений. Наше радио. Так бьется сердце.

0: Реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00 255-45-55.
2: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: Индия. Свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20:12. На нашем.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.

Качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается. Видимо, нам это нужно, в общем-то все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник.

0: Вирус не мог, на суточно ром. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

упрямый, его не видеть бы, да не вовек. Моя судьба мне не подвластна.

0: Реклама на 107 FM.
1: Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
1: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
2: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
3: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
4: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, Обойный мир приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260 60 50.
5: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Инди. Свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев посетил после капитального ремонта обновленный музейно-просветительский центр имени Самуила Маршака «Страна Маршак» в историческом здании на улице Никитинской. Это единственное в России музейное пространство, полностью посвященное писателю. Главная особенность – интерактивность. Экспозиция разделена на три зала, где все можно трогать, крутить, выполнять задания на мультимедийных экранах. Директор Литмузея Светлана Деркачева отметила, ребенок вместе с родителями может выполнять массу заданий, изучая творчество и биографию Маршака. В этом уникальность. На уличном дворике тематические панно, порталы, вокзал, цирк, зоопарк. Александр Гусев отметил, что в центре сумели найти правильный подход, а также подчеркнул, что здесь можно проводить детские и семейные праздники, дни рождения, приходить с друзьями и проводить время. Глава региона обратил внимание, что дом-музей Никитина и новый центр объединяются. Дорога не разделяет, а объединяет эти два объекта. Здесь будет полноценная жизнь. Такие проекты возвращают историческим зданиям новую жизнь и делают классическую литературу понятной самому юному зрителю, подчеркнул губернатор. В Воронеже назвали победителей предварительного голосования «Единой России» в отборе кандидатов, которые представляют партию на выборах в Госдуму осенью 2026-го, приняло участие более 10 миллионов россиян. Жители Воронежской области также проявили высокую гражданскую активность. В электронной процедуре участвовали более 180 тысяч избирателей. Секретарь регионального отделения партии, губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что онлайн-голосование прошло штатно, без сбоев. По итогам предварительного голосования «Единой России» тройку лидеров в общепартийном списке возглавил заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев, набравший 96 тысяч голосов. Второе место занял депутат Госдумы, член комитета по строительству и ЖКХ Александр Сидякин. Третьим стал депутат Госдумы, член комитета по физкультуре и спорту Евгений Ревенко. В Воронеже стартовал основной этап сдачи ЕГЭ. Более 10 тысяч школьников из 200 учебных заведений сдают экзамены. В первый день выпускники, выбравшие химию, историю и литературу, приступили к аттестации. Министр образования Наталья Сологубова, посетившая школу номер 106, отметила, что ребята, которые выбрали литературу, готовились не только содержательно, но и организационно. Уверена, что знаний в их багаже достаточно для сдачи экзамена. Желаю структурированно дать ответы и получить высокие баллы, подчеркнул министр. Особое внимание в этом году уделили безопасности при возможной атаке БПЛА. Сотрудники должны будут спустить детей в актовый зал, а дальнейшие шаги определяет председатель экзаменационной комиссии. Это были новости региона.
0: Наше радио сделано в России. Проверено временем. Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Сделано в России. Средство массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
2: В темном зале все танцуют, и моя подруга в такт.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, дорогие товарищи, 7 часов и 7 минут в столице. Я смотрю, стоит напротив меня диван. Ну, не напротив, чуть левее. Стоит на диван и смотрит на меня и говорит: Саня, ну ляг на меня. Ну, ляг, опусти ты свой зад, продави меня. А я говорю: не могу, люди. Вот. И стал как председатель колхоза и говорю: ну что, уважаемые женщины и мужчины, займемся утренней дойкой. Они говорят: да, Захар Иванович. Вот. Доброе утро, мои уважаемые коллеги. Те люди, которые готовы трудиться с самого утра. Ну, а мы здесь для того, чтобы ваш труд немного скрасить. Да? У нас свой труд. Мы, так сказать, как те полезные насекомые, которые не вредят вашему саду, а наоборот, его, так сказать, облагораживают. Мы пчелы. Доброе утро.
3: Доброе утро. Дорогие друзья, вот вы понимаете нас, да, теперь? Вот вы понимаете, захожу с утра утром в студию, стоит Сашка, аки пчела, и разговаривает с диваном. Да. Ну вот что? Ну вот как это?
4: Просит его надавить.
3: Надавить и продавить.
2: Синоптики сейчас в Москве около 12 градусов, синоптики обещают нам до 20. Вчера, вы знаете, было вроде как тепло, а потом...
3: Шикарно было вчера. Прохладно. Да где прохладно? Ты чего? Мы вечером гуляли, такая красотища была, прям
2: видимо,
3: хорошо.
2: Мы как-то в разных районах
4: Сашка
2: гуляли.
4: Просто еще раздетый гуляет. Ты, наверное...
3: В разных куртках гуляли. Да, нет, погода прекрасная.
4: Пришел.
2: Ну, в общем, нормально.
4: Календарное лето.
2: Календарно 2 июня, товарищи. 2 июня. Надо каждый день сегодня... Уже 2 июня, а мы еще сидим. Так вот, планов нет, вообще задумайтесь.
4: Александр, твоя пчелиная жизнь, конечно.
2: Ну, давай, скажи.
4: Не, ничего. Мы всех приветствуем, дорогие друзья. Всем желаем доброе утро. Мы в полном составе начинаем. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Реклама на 107 FM.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
7: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
8: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
9: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7-905-049-63-29. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 19 минут в столице. Сегодня 2 июня. Доброе
3: Спрос
2: утро.
3: На путевки в детские лагеря в России упал на 15% в 2026 году. Число детей, отдыхающих в лагерях, с каждым годом сокращается. Загрузка лагерей сейчас составляет 30-60%. Основной объем путевок на июль, самый популярный период для детского отдыха, уже реализован. В этом году россияне в целом не планируют отдых заранее, поэтому ситуация с наполнением лагерей еще может измениться. Сейчас большинство летних лагерей загружены, как я уже сказал, на 30-60%. Некоторые детские оздоровительные центры ежегодно теряют по 10% спроса. За смену в лагере Ленинградской области родители в среднем в этом году заплатят 90 тысяч рублей. В Подмосковье 80 тысяч. В Краснодарском крае цена начинается от 80 тысяч без учета стоимости трансфера из других регионов. Я так понимаю, что все эти цены, ну, по-разному. У нас была 2 недели, или там 20 дней. Сейчас, наверное, это 10 дней.
2: У нас была месяц. У нас было всего 3 смены.
4: Да?
2: Июнь, июль и август.
3: Прям месяц?
2: Да, месяц. 28 дней.
3: Ну, может быть. И все эти цены – это цена отдыха в лагере. Туда не включены доставки детей. За это ты отдельно платишь. Ну, трансфер из своего региона.
4: Ну, многие сами довозят, либо действительно тогда на автобусе. У меня дети ездили на автобусе, ну, вот мы еще в Риге, когда жили, ездили в детские лагеря на автобусе, ну, старший. Это было очень удобно. Посадила, они туда все вместе и помчали. А здесь, кстати, мы ни разу не были. Но цены просто неподъемные, честно говоря. Вот так вот, особенно если несколько детей в семье, каждому обеспечить лагерь на хотя бы там 3 недели, да, условные.
3: А не каждый себе может позволить. Мне кажется, всегда давали бесплатные путевки, ну, раньше. От профсоюзов или так далее.
4: Это надо разбираться, я не разобралась. Да. Я не знаю, может быть, есть такое. Я слышала, что вроде как есть какие-то такие истории, но я...
3: Всегда у многодетных были льготы. Я понимаю, конечно, что не ситуация знаю. Меняется с каждым годом, и, наверное, есть какие-то квоты. Если ты не успел, то до свидания. Но в целом вот такая ситуация. Новость. Пожалуйста, вам. А у меня дочь на 10 дней едет в лагерь в Нижний Новгород. Путевка стоит без трансфера 48 тысяч. И трансфер еще 6 тысяч в один конец из Московской области.
4: Это на сколько?
3: На автобусе на 10, ну, 12 дней там получается.
4: Слушай, ну это 48 тысяч.
3: Но это палаточный лагерь. Это палаточный лагерь на автобусе. То есть, ну, они живут
2: 6 часов
3: в палатках, да. Не в корпусах.
4: У меня старший так жил в палатках.
3: А именно в палатках.
4: Да, это очень круто, кстати, еще интереснее, чем корпуса.
2: На Селигере у меня дочь 4 детям сезона нравится. Провела.
4: Вот так?
2: Да.
3: Ну, это
2: сами
3: когда было?
2: Сами готовили, сами... Что когда было?
3: Ну, то есть ты сейчас цены будешь какого года называть?
2: Я сейчас не буду называть вообще цены, я их сейчас просто не знаю. Я просто говорю тебе про палаточные лагеря на Селигере.
3: И это мы не берем вот этот топ лагерей, Орленок, там...
2: И причем
3: Артек, естественно.
2: Это лагерь был от Дома культуры, и там цены были вообще...
3: Вот супер популярные раскрученные лагеря, туда вообще не попасть, да, там вот именно какие-то квоты, победители олимпиад, спортивные
2: сейчас говорят,
3: достижения.
2: Сейчас говорят, в Артек платит сколько, 300 тысяч, и ты, пожалуйста.
3: А, да, есть?
2: Конечно, такая? Путевка есть, спокойно.
3: Не, ну, может
2: это быть... раньше мы там самые активные, самые отличники там и так далее. Нужно было бороться!
3: Сейчас узнаем. Вот такая новость. Обращаемся ко всем родителям, у кого дети планируют отправиться в лагерь отдыха. Из какого города, в какой город отправляете. И, соответственно, на сколько дней и сколько стоит.
2: Да, вот многие пишут, что в наше советское детство мы ездили бесплатно. Слушайте, там мы что-то все равно платили. Там были копейки. У меня мама этим занималась. Мы все равно какую-то копейку мы платили.
3: Я помню, что родители. У нас от профсоюза ездили. Многодетные точно бесплатно.
2: Точно бесплатно
3: всегда.
2: Ездили, да.
3: И мы платили, да, но это какие-то деньги были достаточно формальные. Основную часть платил профсоюз.
2: А, да, и лагеря от заводов в основном были. Ну, те, которые были от заводов, они были очень крутые. Потому что богатые заводы, они лагеря делали очень крутыми. И у нас не было, у нас только один теплый был корпус из кирпича, все остальное было, были бараки. Это было так круто, его немцы что построили, я не знаю.
4: Барак?
2: Ну, там 4 барака и один корпус для малышей, чтобы они там не замерзли.
3: Ну, ты не задумывался в тот момент.
2: Это было лучшее время.
3: Сейчас, наверное, требования у современных родителей повыше.
4: Ты знаешь, у меня парни ездят только с тренером на сборы спортивные. Это, конечно, не лагерь, но это тоже что-то вроде того. И за неделю порядка 17, по-моему, тысяч, ну вот у нас получалось 17,5
3: 17
4: с дорогой. Но это вот за неделю.
3: А как лагерь? Регион?
4: Ну, Подмосковье чаще всего. Они в разные места ездят каждый раз. Сейчас вот ребята наши уехали в Белоруссию, но мои не поехали. Вот,
3: но... Спортивный сбор тоже дорогие. Часто бывает.
2: Раньше у нас спортивный лагерь был такой же, как обычный. Мы вообще ничего не платили. Ну, то же самое было. Ладно, давайте.
3: Наш.ру, пожалуйста, на главной странице есть 2 бота, выбирайте любой. Один раз нужно подтвердить свой номер телефона, и можно с нами общаться, участвовать в наших играх и темах. Пишите, рассказывайте.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
4: Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн,

плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 000 км пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: И когда заберет нас в МВидео скидка лед.
2: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
3: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова.
5: И Игорь Паньков.
4: Подъемники. На нашем радио.
6: Дорогие друзья, всем доброе утро. Давайте почитаем ваше сообщение про сцены и лагеря.
7: Живем в маленьком городе Железногорске, Красноярского края. В окрестностях города 3 детских лагеря. Наш город стоит практически среди тайги, поэтому и в лагерях природа соответствующая. Вчера отправила дочку первый раз в один из лагерей. Полная стоимость путевки где-то 30 тысяч, небольшим, за 21 день. Но родители оплачивают только 30% стоимости, остальное компенсирует администрация.
6: Это круто.
8: Раньше для заводских детей путевка стоила от 5 до 10% от профсоюзов. Но я с 3 лет до 16 ездила бесплатно, потому что мама у меня ездила туда врачом. А потом еще несколько лет там работала. Сейчас, к сожалению, дешевле отправить ребенка с бабушкой на море на месяц, сняв им там квартиру. Да и большинство лагерей с развитой инфраструктурой стоят либо почти, либо полностью... стоят либо почти, либо полностью разваленные.
7: Не знаю, тут вот много очень позитивных отзывов. Спортивный лагерь на 2 недели, Азовское море. Проживание на территории отеля 4 звезды, на территории 2 бассейна, спортивные площадки, море в пешей доступности, питание трехразовое, 68 тысяч. Поезд туда-обратно включен, только доставить ребенка до вокзала, а потом встретить с поезда.
6: Ну, да, вот так было у нас.
8: Московская область, Жуковский. Отправляю в июле ребенка 12 лет в ведомственный лагерь «Салют». Наш старый советский. 16 дней, по факту 14. 20 тысяч рублей. Для бабушек-сотрудниц нашего предприятия 57. Для людей со стороны 70. Трансфер, проживание, питание, вожатые. Территория очень небольшая, без водоема. Есть еще мастер-классы, но они оплачиваются отдельно. 10 лет назад отправляла старшего туда же на 3 недели. Платила 3 тысячи. Все дорожает.
6: Я считаю, что если в лагере нет водоема, цена должна быть адекватной.
7: У нас озеро было.
6: Ну вот.
7: Доброе утро, подъемники. Санкт-Петербург. Многодетная семья. Путевка бесплатная на 3 недели. Трансфер по Ленобласти тоже бесплатно. Летом 4 смены. Предлагали путевки на юг тоже бесплатно, но за трансфер поезд надо было заплатить 36 тысяч рублей туда-обратно.
6: Расскажите вот Яне, как получить
8: как вы это делаете?
6: Путевку для многодетных.
7: В Москве свои правила, наверное.
8: Мне кажется,
6: регионе. Все равно схему расскажите.
7: Одному из сыновей двойняшек предложили путевку в творческую смену от музыкальной школы на 8 дней. Конечно, отправила. И второго двойняшку тоже, хоть он и не имеет отношения к музыке. Цена 16 тысяч рублей, пятиразовое питание, постоянный движ, репетиции, выступления на сцене, всевозможные игры и друзья.
6: Мама, но я не имею отношения к музыке. Поехал.
8: Сыну 10 лет. Поехал в лагерь Ленинградской области со своей волейбольной командой. 21 день за 90 тысяч рублей, из которых около 20 компенсирует государство. Следующий лагерь в августе за счет спортшколы.
7: Вот круто. Еще. Железногорск, Красноярский край. Вчера отправила 2 детей на первую смену на 20 дней. Заплатила 15 тысяч за каждого. Стоимость путевки больше, но остальное оплачивает город. Без прописки в городе не попасть, видимо, в лагерь. В лагерь, как в нашем детстве, почти ничего не поменялось. Сохранилась атмосфера. Детям очень нравится. Мне тоже. Сама ездила туда от 8 до 18. Каждое лето. А мне сейчас 38. Мечтаю поехать туда вожатый.
6: Да. Слушайте, а еще обидно, когда ты заплатил деньги, а через неделю тебе приходится его забирать, потому что он не может.
8: Не пошло.
7: Да, деньги не возвращают. Сын едет на 3 недели из Ростова-на-Дону в Таганрог. Очень хороший лагерь. Мир. 3-й год уже ездит. Путевка от предприятия, профсоюза за 10% стоимости 7 тысяч рублей. Следовательно, полная цена 70. Но лагерь крутой, мы довольны. Плюс, если покупаешь путевку сам, 50% можно вернуть. Во всяком случае, в прошлом году у нас знакомые возвращали. Да, что-то было такое. какой-то вычет вот за путевку, если оплачиваешь.
8: Дочь едет в Подмосковье 21 день за 78 тысяч рублей. Рассматривали еще шикарный лагерь «Цивилизация» под Калугой. 12 дней 98 тысяч, но цена Подмосковья победила.
7: Сын 11 лет едет в два лагеря. Юный спасатель, палатки, живут в палатках на островах на Ладоге. 10 дней 66 тысяч рублей плюс снаряга на 40 тысяч.
8: Ого-го!
7: Второй — сборы камни Карельского перешейка. На 14 дней 20 тысяч. Палатки и та же снаряга. Он счастлив, я его везде привожу и забираю.
6: А он, ну, это круто. Он у вас один?
7: Ну, тут...
6: Ну, тогда можно. А если у их трое, тогда как быть?
8: Сын ездил в мае в Артек от региона Московская область бесплатно по спортивным достижениям. Оплачивали только трансферы и сопровождение. 27 тысяч рублей. Платное туда 175 тысяч без дороги. Сейчас ходит в дневной при нашем спортклубе с 9 до 16 часов за 17,5 тысяч рублей за 10 дней.
6: Ну и как ему Артек-то понравился? И когда он был? В какое время года? Он же круглогодичный.
7: Тут написано «в мае» в Артеке. Mm. «В Питере многодетным бесплатно, но в такой лагерь я ребенка не отправлю. Дочка ездит за 150 тысяч в Ленобласть, но это дорогой лагерь. Нормально стоит 110-120. Старший ездит на сборы за счет федерации бесплатно, но он имеет первый взрослый разряд».
6: А что это за градация? В многодетный не поеду, поеду в дорогой.
7: Что это? Нет, такое? Многодетным бесплатно.
6: Нет, ну,
8: ну говоришь, не понравился такая... лагерь людям, в который можно было бесплатно поехать. Выбрали другой. Слушайте, дорогой. Ну прекрасно, если есть возможность выбрать и позволить себе это же здорово. Это
7: в Орленок попасть можно легко по обычной платной путевке. Стоимость в том году была 120 тысяч за 3 недели, включая билет на поезд туда-обратно.
6: Это удивительно. Я сейчас смотрю в Орленок, не могу пока найти ничего.
8: Дочь ездила никакого. В Артек 3 раза. Смена 21 день. Все абсолютно бесплатно, кроме трансфера. Трансфер из Челябинска вместе с сопровождением в районе 25 тысяч туда-обратно. Итак, 90% детей в Артеке отдыхает совершенно бесплатно за свои достижения. Так что в Артек действительно можно просто так попасть. А что в Артек можно просто так попасть за деньги? Это миф. Невозможно. Должны быть хоть какие-то достижения. Если не добираются баллы, то можно приобрести платную путевку. Но их очень мало.
6: Можно приобрести платную путевку. Может быть, их и мало, но можно.
7: У нас муниципальный лагерь начинается 1 апреля. И заявление было подано больше 1500. В одну смену лагерь принимает 180 человек. Смены 3 недели и 2 недели. В общем, 7 смен. Так, двухнедельная смена стоит в районе, если ты проживаешь в муниципальном округе.
8: Верхняя Пышма,
7: правильно? Угу. Не Пышма?
8: Да,
7: Пышма. Самое главное — подать заявление в первых рядах. Также есть смены в зимние, весенние и осенние каникулы.
8: Дочь ездит в лагерь «Магистраль» уже второй сезон по путевке от профсоюза. Цена 7800 рублей по квоте плюс бесплатный проезд. А так путевка стоит от 90 тысяч рублей на 22 дня.
7: 7:41 в Москве. Доброе утро.
4: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Всем здравствуйте. 7 часов и 48 минут в столице.
3: У меня у знакомой в Москве одна из дочек-близнецов занимается карате. Их тренер организовал поездку в лагерь на Черное море. 30 тысяч, 2 недели, под плацкарт включен. Кроме обычных развлечений, конечно, занимаются усиленно спортом. Так она договорилась и на вторую допом за 20 тысяч. А та вообще не спортивная. А ее только от вечернего кросса освободили. Ну, это прям по нынешним меркам очень бюджетно.
4: Да,
3: с
4: это
3: билетами
4: правда.
3: На поезд.
4: Черное море, класс.
3: На 2 недели.
4: В 99-м, 2000-м, 2001-м годах был в 3 спортивных лагерях. Беговые лыжи бесплатно. Смоленск, Рязань, Нижний Новгород. Все было здорово, но тренировали как лошадей. А сейчас отправить ребенка в спортивный лагерь по волейболу стоит от 60 тысяч за смену.
3: Вот тут кто-то написал, что многодетным просто так не дают, мол, нужно быть еще малоимущим и так далее. И несколько человек написали, что не малоимущие, просто многодетные. Подаем заявку через госуслуги, мера поддержки многодетных семей. Ну вот многие про госуслуги написали. Там разные
4: категории. Ну надо изучить этот вопрос.
3: Поддержки есть, да, и да. Для малоимущих многодетных, и просто многодетные. И ну, изучить этот вопрос.
2: Двое детей не многодетные?
3: Нет, тут про троих.
2: Но я тебе говорю, двое детей не многодетные?
3: Нет.
2: Вот, по 75 тысяч это 150. Вот тебе, это дорого.
4: Это очень дорого.
3: Точка. Не, никто не говорит, что это дорого, дешево.
4: Дорого.
3: Я просто
4: очень
3: говорили,
4: дорого.
3: Что многодетным нужно быть
2: я
3: обязательно
2: понимаю,
3: малоимущим,
2: да.
3: Чтобы получить. Но вот оказывается, что нет. 7.50 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
6: Смотрите, русалка под водой. Удивительное шоу «Русалка» в Воронежском океанариуме. Невероятное погружение прекрасной дивы в окружении морских обитателей. Только с 12 по 14 июня. Волшебная сказка наяву для детей и взрослых. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений.
7: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
8: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
7: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
8: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
7: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
8: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 200. 8 800 333 47 200.
9: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького. Это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222 90 99. Код города 473. Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
10: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего 2. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы – от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Это навсегда.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Более 10 БПЛА уничтожены ночью в Ростовской области. Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, атаки были совершены на Таганрог и 4 района. Губернатор добавил, что информация о пострадавших разрушениях на земле не поступала. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что на Ильском НПЗ в Северском районе из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар. Помимо этого, обломки сбитого дрона упали на территории многоквартирного дома в Славянске на Кубани. По предварительным данным, пострадавших нет. Президент России дал вооруженным силам поручение в связи с атакой ВСУ на колледж в Старобельске. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он ответил агентству ТАСС на вопрос о том, даны ли Владимиром Путиным новые поручения военным по итогам прошедшего накануне совещания по расследованию этого теракта. В ночь на 22 мая здание общежития учебного корпуса Старобельского педагогического колледжа в ЛНР подверглись удару со стороны ВСУ. Погиб 21 человек. Ситуация с бензином в Крыму может разрешиться в пределах месяца. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов. Он призвал жителей и гостей республики не волноваться из-за ограничений продажи автомобильного топлива, не создавать искусственный ажиотаж, ведущий к взрывному росту спроса и дефициту топлива на отдельных АЗС. Аксенов уточнил, что пока 92-й бензин будут продавать в объеме не более 20 литров в одни руки в сутки. В России изменятся правила провоза в самолете детского питания. Как сообщил министр транспорта Андрей Никитин, до конца года будет утвержден документ, разрешающий провозить в самолете емкости с детским питанием объемом более 100 мл. В интервью РИА Новости глава ведомства отметил, что сейчас идут согласования с профильными ведомствами, экспертными и отраслевыми сообществами. Как отмечает сайт nsn.fm, сейчас некоторые российские авиакомпании разрешают провозить более 100 мл детского питания. Однако в общем документе Минтранса это норма не закреплена. В Москве оштрафован мужчина, который пришел сдавать экзамен в ГАИ со шпионской техникой. Как говорится в материалах суда, в петельке для пуговицы он разместил видеокамеру, а в ухе – беспроводной микронаушник. Коварный план по успешной сдаче теоретического экзамена был сорван сотрудниками ГИБДД. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. За данное преступление предусмотрено в том числе лишение свободы на срок до 4 лет, однако суд был снисходителен и ограничился штрафом. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
3: Диана Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для мам».

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня
0: больно, Альбом открытия, альбом исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 8 часов и 8 минут в столице. Сегодня у нас что? Сегодня у нас вторник, 2 июня. До 12 градусов сейчас в Москве, обещают до 21 градуса.
3: Давайте сыграем в кинопробы. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы пытаетесь угадать, что это. Что мы разыгрываем, Ян?
4: Разыгрываем приглашение на двоих на посещение смотровых площадок Останкинской башни и легендарного ресторана «Седьмое небо», где вам предложат авторский сет из лучших блюд от шефа, панорамный вид на Москву с высоты птичьего полета в ресторане с вращающимся полом. Все это дополнит ваше гастрономическое путешествие, а ваша машина подождет вас совершенно бесплатно.
3: Итак, ждем второй правильный ответ сегодня. Задание простое, поэтому давайте попробуем разобраться.
5: Мне первое время тоже совсем не вмоготу было. А потом ничего, освоилась. А поначалу даже на гауптвахте сидела.
6: На гауптвахте? Серьезно?
5: Да, я тогда еще только месяца служила, а у подружки свадьба. Ну, жених с фронта вернулся, а у меня до вечера дежурство. Никак не поспеть было в парикмахерскую, а очень хотелось шестимесячную сделать. Ну, понимаете? И прямо с винтовкой ушла в парикмахерскую. А тут как раз проверяющий. Ну и все. Вместо свадьбы 5 суток на гауптвахте.
3: Гауптвахта нам с Яной тяжело давалось.
4: Ой, сколько раз я перезаписывала это слово, я его не могу выговорить.
3: Итак, ждем второй правильный ответ. Наш.ру. На главной странице есть 2 бота. Выбирайте любой, через который вам удобнее писать, и отправляйте ваши варианты.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
7: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
8: Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
9: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
10: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
11: Возрастное ограничение 16+.
12: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон +7 905 049 63 29.
13: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, давайте послушаем еще раз фрагмент. Все очень просто. Мы загадали. Тут даже, наверное, надо сделать небольшую подсказку. Не фильм. Да? А телевизионный сериал.
3: Телевизионный фильм, наверное. Многосерийный.
2: Ладно, давайте.
4: Мне первое время тоже совсем не вмоготу было. А потом ничего, освоилась. А поначалу даже на гауптвахте сидела.
5: На гауптвахте? Серьезно?
4: Да, я тогда еще только месяц служила, а у подружки свадьба. Ну, жених с фронта вернулся, а у меня до вечера дежурство. Никак не поспеть было в парикмахерскую, а очень хотелось шестимесячную сделать. Ну, понимаете? И прямо с винтовкой ушла в парикмахерскую. А тут как раз проверяющий. Ну и все. Вместо свадьбы 5 суток на гауптвахте.
3: Да, это действительно советский 5-серийный телевизионный фильм, не сериал.
6: В бой идут одни старики, офицеры, а зори здесь тихие, и другие неверные ответы загадывали фильм «Место встречи изменить нельзя».
2: Многосерийный. Просто раньше не было слова «сериал».
6: Приглашение на двоих на посещение смотровых площадок Останкинской башни и легендарного ресторана «Седьмое небо», где вам предложат авторский сет из лучших блюд от шефа. Панорамный вид на Москву с высоты птичьего полета в ресторане с вращающимся полом дополнит ваше гастрономическое путешествие, а ваша машина подождет вас бесплатно. Все это достается человеку с номером телефона 951-759-97 и так далее. Мы вас поздравляем.
0: Подъемники на нашем радио. Новое на нашем. Жуки необъятное.
7: Через

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие наши друзья, 9:08:37 в столице. Сегодня у нас уже 2 июня, а это значит, что в это воскресенье состоится наш большой фестиваль «Музыка жизни».
3: Да, наш благотворительный фестиваль, который...

0: не успел зарегистрироваться, смогут это сделать. Поэтому, дорогие друзья, не занимайте места, мы всех перепишем, кто зарегистрировался, но не прошел 7 числа на наше мероприятие. И сегодня с утра, буквально 20 минут назад, мы опубликовали по вашим многочисленным просьбам расписание. И расписание выступлений, и расписание немузыкальных активностей. Итак, открывает наш фестиваль ровно в 12 часов на начнется выступление Вадим Самойлов, Агата Кристи. Поэтому, если вы придете к началу, если вы поклонник Вадима Самойлова и Агаты Кристи, то нужно это сделать будет сразу же. К 11 часов, в 11 часов фестиваль откроет свои двери, да, чтобы не пропустить выступление своего любимого артиста. Дальше группа Casual, Sedless, Дела поважнее, Капитан Макс, Костя Кулясов, Анимация, Александр Пушной, Сергей Галанин и закрывает наш фестиваль Диана Арбенина, Ночные снайперы. Все расписание доступно в наших социальных сетях нашего радио и в группе ВКонтакте, и в группе в Максе, и в группе Телеграм канала. И, соответственно, можно зайти, посмотреть, сохранить себе, чтобы планировать свое прибытие на фестиваль.
1: Да.
0: И, соответственно, кроме музыкальных активностей, все дорога здоровья, дорога осознанности, дорога творчества, дорога знаний. Много всего интересного будет в течение дня проходить для всей семьи. Это семейный фестиваль. Обратите внимание, дорогие друзья, что это массовое мероприятие, поэтому никакие запрещенные вещи с собой не берите. На билете у вас указано, что можно проносить, что нельзя. Но классически для массовых мероприятий сейчас безопасность запрещает даже воду проносить, ну, любую жидкость в любой таре. На фестивале можно будет все приобрести, и еда будет, естественно, различные гастрономические закуски предложены, и напитки, кроме, естественно, алкоголя, потому что это семейный фестиваль, и никаких алкогольных напитков, даже слабоалкогольных, продаваться не будет. И просим вас ответственно подойти к этому мероприятию и не готовиться заранее. Ну, придут родители с маленькими детьми, ну, зачем это все? Ну, это детский семейный праздник, несмотря на то, что выступают и взрослые музыканты. Ну, хочется, чтобы все ответственно подошли к этому моменту, да, и никому не мешали отдыхать. Достаточно взрослых мероприятий, где вы можете отрываться, да. Ну, я сразу заранее предупреждаю.
2: Заранее вас предупреждаю.
0: Потом не было вопросов на охране, что вас вдруг не пропустили, да, или вывели. Вход на фестиваль.
1: Взрослый, опытный.
0: По билету нужны будут документы, и, соответственно, билет, ну, зайти можно один раз. Войти и выйти нельзя. Ну, то есть ты либо зашел...
1: Зашел, все, участник.
0: Да, все, участник.
1: Вышел, не вышел, участник.
0: Вышел, не участник, да.
1: Все, обратно не
3: пустят. Это, кстати, да, имейте в виду, пожалуйста.
0: Это тоже связано с безопасностью. Фестиваль бесплатный по электронной регистрации. Есть свои особенности, но все они исключительно связаны с заботой о нашей с вами безопасности. 8:32 в Москве. Доброе утро.
4: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
4: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в июне премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Да все без нормально.
7: Что? Переезд — это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по переезду

0: перевозка решается в одном месте.
1: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
7: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
6: Обслуживаться у вас можно?
7: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail City на сайте havail.ru. 12+.
3: Каким должен быть современный город? Какая инфраструктура будет актуальна в будущем? Какие идеи помогают делать городскую среду комфортной для жителей всех возрастов? Сегодня вечером в 19 часов в программе «Феня, дерзай». Представители поколения X, Игорь Седов и Андрей Ломанов, а также зумер Феня Колесник обсудят все темы с молодыми специалистами, которые уже успели сделать огромный вклад в благоустройство своих городов по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Расскажите пока о погоде.
3: Ну, 20 градусов сегодня обещают, переменную облачность. И сейчас мы разыграем классные призы.
2: Специальный набор инновационных средств для удаления запаха на молекулярном уровне от компании Helmitex. Партнер рубрики «На запах» — российская компания Helmitex, разработчик и производитель инновационной формулы удаления запаха. Не маскирует, а разрушает источник запаха на молекулярном уровне. Кроссовки, диван, салон авто — все, что сложно постирать, очистит Helmitex. Ищите на маркетплейсах страны.
3: Ну что, давайте вопросы и три варианта ответа. Сегодня будем принимать, давайте, 26-й правильный ответ. Кто окажется 26-м правильно ответившим, тот и заберет наши призы. Три варианта, вам нужно просто выбрать один из.
2: Что из этого внесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое пахучее? Свежая хвоя, ваниль или молотый кофе? Вот из этого внесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое пахучее. Свежая хвоя, ваниль или молотый кофе. Все, поехали, принимаем сегодня какой? Давайте 37-й.
3: 26-й, я сказал, Александр. 26-й правильный ответ. Занимайтесь своими делами. Ваше дело как будто.
4: А почему 26-й?
3: Вопрос. Просто 26-й.
4: А, просто 26-й.
3: Вот 26-й, Ян. Что тебе еще объяснить? Цифра нравится. Вот что еще?
4: Я просто интереса ради.
2: В этом году 26 – это половина моей жизни. Ну, вот много чего.
3: Давайте не будем о грустном, Александр. Все-таки веселая викторина.
2: А я не о грустном.
3: Вот и все. Ждем 26-й правильный ответ на nas.ru. Поехали.
4: Цифра большая, всего половина.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: А российская компания Helmitex, разработчик и производитель инновационной формулы удаления запаха, не маскирует, а разрушает источник запаха на молекулярном уровне. Все, что сложно постирать, очистит Helmitex. Ищите на маркетплейсах страны. Партнер рубрики ООО Helmitex. Ну что?
3: Был вопрос у нас. Давайте, Александр, повторим его для всех тех, кто прослушал.
2: Ваниль. Вещество, которое внесено в Книгу рекордов Гиннесса, как самое пахучее. Вот так вот я отвечу на то, что вы мне спросили.
4: Да, и большинство из вас ответило верно, кстати говоря, на этот вопрос. На 26-м оказался человек с номером телефона 925-099-88 и так далее. Мы вас поздравляем.
2: Мы вас поздравляем. Вы получаете специальный набор инновационных средств для удаления запаха на молекулярном уровне от компании Helmitex.
3: Да, но, кстати, я, честно говоря, думал, что хвоя будет
4: и я думала,
3: на
4: что
3: первом
4: хвоя.
3: Месте, и удивлен, что ваниль.
2: Я сразу был уверен, что ваниль, потому что передо мной правильный ответ.
3: Ну, у ванили такой резкий, конечно, запах, вот если ее куда-то добавляют, то все, ванилин или...
4: Вот тебе и ответ, на самом деле.
2: Мне очень нравится ваниль.
4: Нравится?
2: Да. Я вот люблю ванильные булочки.
4: Ванильный пудинг.
2: Ой, я все ванильное люблю.
4: Вот это, ванильное мороженое.
2: Да. Обсыпьте что-нибудь ванилью.
4: Так тоже можно?
2: Могу съесть, да.
4: Саша, это неожиданно, конечно.
2: Перепутать. Ну, так и неожиданно. Ты тоже можешь это принять за булочку со сливками.
3: Мне кажется, Янка адепт корицы. Почему-то... Вот
4: корицу люблю такая, больше, чем да? Ваниль. Да, корицу. А еще больше люблю хвою. Поэтому мне показалось, что хвоя... Я вообще вот эти вот, лесные ароматы, они мне нравятся больше. В них...
3: Ну, в выпечке, может быть, еще... Я сейчас про ваниль
4: если про выпечку...
3: Говорю. А вот если это духи, например, то ванильные. Слишком сладкий и такой очень стойкий запах.
2: Ну, мы сейчас не говорим про... Вообще духи ваниль, наверное, не очень, да. Я думаю, что это даже страшно. Особенно, когда ты идешь, зашел в какое-нибудь маленькое пространство и вышел.
3: А вы чувствуете вот эти нотки, если люди? Мы сейчас вот про запах духов, когда говорят, вот эти духи с запахом там того-то, сего-то, и вот...
4: Верхние ноты, нижние ноты.
3: Нет, даже без верхних и нижних, там, ну, еще запах табака может быть, но вот все остальное, вот все эти травы и другие.
2: Ну, обыватель обычный запах. С тобой, вот мы с тобой, простые нюхачи, простые, бытовые. Мы, конечно, этих запахов, мы слушаем, если говорить профессиональным языком, весь букет. Да? А вот профессионалы, кто там раскладывает запах на различные вкусы там, и запахи,
3: я помню, для них, наверное, на да. Курском вокзале одно время была палатка с духами на разлив.
2: Вот. Так она, по-моему, везде, и по всей стране была.
3: Там, ну, их, наверное, сейчас есть, ну, не знаю, это одна фирма или разная, и там тебе смешивали. Ты говорил, вот какие запахи тебе Господи. Нравятся, и тебе смешивали, и в зависимости от твоих возможностей наливали либо в маленький пузырек, либо в бутылку.
2: Поэтому, девушки, мальчиши и девчиши, имейте в виду, что вам могут так смешать, что люди будут падать штабелями за вами.
3: Ну, а зато будет твой запах.
2: Просто Почему? Падать.
0: На нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
7: В «Додо Пицце» утро начинается с завтраков. Встречайте новинку. Омлеты, сырники и новые закуски в

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Украина 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Как лето встретишь, так его и проведешь. Проведи свои лучшие летние выходные 5 и 6 июня на фестивале «Слияние» в Липецке на Силикатных озерах. 3 сцены, 40 артистов, музыка разных жанров, от рока и инди до рэпа и электроники, сапы, спорт, природа, толпы комаров, новые знакомства и веселье. До встречи на «Слиянии». Билеты со скидкой 15% по промокоду «Слияние». 18+.
3: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
4: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев посетил после капитального ремонта обновленный музейно-просветительский центр имени Самуила Маршака «Страна Маршак» в историческом здании на улице Никитинской. Это единственное в России музейное пространство, полностью посвященное писателю. Главная особенность – интерактивность. Экспозиция разделена на три зала, где все можно трогать, крутить, выполнять задания на мультимедийных экранах. Директор Литмузея Светлана Деркачева отметила, ребенок вместе с родителями может выполнять массу заданий, изучая творчество и биографию Маршака. В этом уникальность. На уличном дворике тематические панно, порталы, вокзал, цирк, зоопарк. Александр Гусев отметил, что в центре сумели найти правильный подход, а также подчеркнул, что здесь можно проводить детские и семейные праздники, дни рождения, приходить с друзьями и проводить время. Глава региона обратил внимание, что дом-музей Никитина и новый центр объединяются. Дорога не разделяет, а объединяет эти два объекта. Здесь будет полноценная жизнь. Такие проекты возвращают историческим зданиям новую жизнь и делают классическую литературу понятной самому юному зрителю, подчеркнул губернатор. В Воронеже назвали победителей предварительного голосования «Единой России» в отборе кандидатов, которые представляют партию на выборах в Госдуму осенью 2026-го приняло участие более 10 миллионов россиян. Жители Воронежской области также проявили высокую гражданскую активность. В электронной процедуре участвовали более 180 тысяч избирателей. Секретарь регионального отделения партии, губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что онлайн-голосование прошло штатно, без сбоев. По итогам предварительного голосования «Единой России» тройку лидеров в общепартийном списке возглавил заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев, набравший 96 тысяч голосов. Второе место занял депутат Госдумы, член комитета по строительству и ЖКХ Александр Сидякин. Третьим стал депутат Госдумы, член комитета по физкультуре и спорту Евгений Ревенко. В Воронеже стартовал основной этап сдачи ЕГЭ. Более 10 тысяч школьников из 200 учебных заведений сдают экзамены. В первый день выпускники, выбравшие химию, историю и литературу, приступили к аттестации. Министр образования Наталья Сологубова, посетившая школу номер 106, отметила, что ребята, которые выбрали литературу, готовились не только содержательно, но и организационно. Уверена, что знаний в их багаже достаточно для сдачи экзамена. Желаю структурированно дать ответы и получить высокие баллы, подчеркнул министр. Особое внимание в этом году уделили безопасности при возможной атаке БП. Сотрудники должны будут спустить детей в актовый зал, а дальнейшие шаги определяет председатель экзаменационной комиссии. Это были новости региона.
0: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Так звучит наше. Наше радио. Сделано в России.
3: Дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
4: Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается.
3: 7 июня с полудня у Останкинской телебашни.
4: Бесплатный вход по предварительной регистрации на наше.ру.
3: И пусть сердца звучат в унисон с добротой.
4: 0+.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 7 минут столица. Мы напоминаем вам о том, что благотворительный фестиваль «Музыка жизни», который пройдет 7 июня на территории телебашни Останкино, скоро состоится. Да? Назовите, пожалуйста, выступающих.
3: Пожалуйста, Диана Арбинина «Ночные снайперы», Вадим Самойлов «Агата Кристи», Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов «Анимация», Капитан Макс, Седлес, «Дела поважнее», Casual. И это только музыкальная активность.
2: А еще мы рады вам сообщить, что на фестивале вы сможете попробовать новинку от наших друзей «Светлогорье» – мороженое «Неон». Лукьянова уже пробовала. Свежайший пломбир, фиолетовая глазурь, взрывная карамель и светящиеся в темноте неоновые шарики. Вы их в темноте надеете или?
3: Янка при свете ела и не знала.
4: Если залезть под одеяло и подсветить фонариком...
2: В общем, имейте в виду, мы уже всей радиостанции попробовали, вот Лукьянов, правда, днем. Уверяем вас, это незабываемо. Партнер фестиваля ООО «Русское молоко».
4: Но это стопроцентный хит детский этого лета. Вот просто стопроцентный хит, потому что, конечно, восторг вызывает у детей. Мы с динозаврами ели, дегустировали. Я говорю, так, парни, смотрите. Открываем, откусываем там вот это вот все богатство разноцветное.
3: Вот эти рисовые шарики. Янка, продублировать дегустацию.
4: Надо теперь, я что-то не догадалась, честно говоря. Говорят, что надо подсветить фонариком ультрафиолетовым, да, или там, ну, просто прийти на вечеринку в клуб.
3: Да, с детьми.
4: С детьми, почему нет, есть детские дискотеки. И все это дело будет светиться. В общем, ну, восторг детский обеспечен, конечно.
3: Дорогие друзья, обратите внимание, кто успел зарегистрироваться, потому что вход бесплатный, по электронным билетам, на наш фестиваль «Музыка жизни», который пройдет уже в ближайшее воскресенье, мы опубликовали, мы, это наше радио, в социальных сетях расписание и музыкальных, и не музыкальных активностей, чтобы заранее знать, когда ваш любимый артист выступает, в какое время приезжать. Открывает фестиваль ровно в 12 часов. Вадим Самойлов, Агата Кристи. Так что все поклонники Агаты, приезжайте к самому началу фестиваля. Билеты вчера, последние квоты, разлетелись так же быстро, как и предыдущие. Дальше можно заходить на сайт и мониторить, потому что если кто-то возвращает билеты, то они появляются в доступе. И еще раз призываем всех тех, кто зарегистрировался на всякий случай, не знает, пойдет или не пойдет, или уже понимает, что не сможет прийти. Пожалуйста, потратьте одну минуту, билеты бесплатные, но вы занимаете чье-то место, потому что количество мест ограничено, наша фестивальная площадка всех желающих не может вместить, и если вы точно не идете, сдайте билет, и он достанется тому, кто не успел кого-то из родственников зарегистрировать, или вдруг захочет пойти, и ему повезет, он поймает этот билет на сайте на наши.ру. Ну и расписание еще раз внимательно изучайте.
2: А теперь... мы гадать, ребята, будем очень скоро, поэтому давайте присылать свои проблемы, если что-то наболело, накипело. Гадаем сегодня по какой книге?
4: По Стругацким.
2: По братьям Стругацким.
3: Без эфира. Рассталась с мужем, кредитов моих на хорошую сумму. Стоит ли продать дачу мою, чтобы раскидать немножко долги и оставить? И вроде не нужна она, и жалко. Больше-то у меня ничего нет. Ну, если еще не критично, а вот так вы сомневаетесь, продавать или не продавать, то как будто бы кажется, что лучше не продавать, чтобы потом не жалеть. Если уж совсем прижало и выхода нет, то, ну, тогда, наверное, да. А если есть возможность потерпеть, потихонечку отдавать долги, то дача...
2: Да, потому что сейчас, вы знаете, рынок дачи, он как бы просел. И, ну, цены, понятно, что разные. Иногда вот смотришь, дачка вроде хорошая, но за нее больше 2,5 не дашь. А за 2,5 ее никто не покупает, потому что слишком дорого для того состояния, вот, в котором она находится. Поэтому...
3: Ну и самое главное, ты когда продашь свою вот любимую дачу, и потом вдруг захочешь купить что-то подобное, ты уже за эти деньги не найдешь такую же душевную, родное, красивое и приятное место. Ну, так часто бывает. Наверное, найдешь, если будешь долго искать, но по закону подлости потом жалеешь.
4: Ну, мы вам искренне желаем золотое сердце и, конечно, попробовать, ну, как-то что-то придумать для того, чтобы появилась возможность вот эти дыры тоже залатать, которые не только в сердце, но и в кармане. И чтобы дача осталась, потому что, ну...
2: А что у нее за дыры в сердце? Я сейчас не...
4: Ну, всегда, когда расстаешься с человеком, это же всегда...
3: Я просто не понял. Александр только дачу услышал, а самое главное пропустил. такой-то.
2: Да-да-да, глотайте.
4: В общем, да, чтобы все было хорошо, чтобы и душа не болела, и деньги были, и дача осталась.
3: Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите наш.ру.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
6: Как лето встретишь, так его и проведешь. Проведи свои лучшие летние выходные 5 и 6 июня на фестивале «Слияние» в Липецке на Силикатных озерах. 3 сцены, 40 артистов, музыка разных жанров, от рока и инди до рэпа и электроники, сапы, спорт, природа, толпы комаров, новые знакомства и веселье. До встречи на «Слиянии». Билеты со скидкой 15% по промокоду «Слияние». 18+.
7: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
8: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
9: Алло?
8: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 8 часов и 19 минут в столице. Давайте почитаем проблему.
3: В августе сокращают обеих воспитателей нашей группы. Детям остался один учебный год до школы. Воспитатели замечательные, родители довольны, детям с ними комфортно. Сейчас собираем подписи родителей в защиту воспитателей. Пойдем к директору школы и дальше по инстанциям. Погадайте, пожалуйста, удастся ли отстоять наших воспитателей?
4: Ну, наверное, тут даже не знаю.
5: Вообще это ужас, конечно, сразу обеих, да? То есть детей лишают и одного человека, и другого, к которому они привыкли.
3: Ну, я думаю, что об этом в последний момент думают.
5: Ну, это обидно, что об этом думают в последний момент.
3: Ген, я думаю, нет хорошей жизни.
5: Там ну, вообще, понятно, что разные могут быть причины.
4: Много нюансов, наверное. Просто так людей кто сокращает? Сокращают тогда, когда нет денег, платить нечем.
3: Без эфира. Жена набрала немало лишних килограммов, но сбрасывать их не торопится. Уговоры, увещевания и очень прозрачные намеки не помогли исправить ситуацию. Возможность заняться собой у жены есть. Подскажите, как сделать так, чтобы у жены возникло желание собой заняться?
4: А пришлите нам свою фотографию. Хочу понять, есть ли у нее мотивация.
5: Мне кажется, надо выбираться из дома. Такое часто происходит, когда ну вот, мы перестаем выбираться в люди, грубо говоря. Когда мы
3: на пляж посмотреть, когда
5: весь
3: как
5: наш
3: выглядят другие
5: образ
3: люди.
5: Жизни, да дело не в пляже же. Просто когда мы настолько упарываемся, у нас дом, работа, работа, дом, и заканчивается энергия, и заканчивается вот эта самая мотивация. Она же из разных вещей состоит, эта мотивация. Надо просто выбираться куда-то. Ходить, выбираться, в театр пригласите, сходить с ней куда-нибудь еще в какое-то интересное место.
4: Да в театре
5: место.
4: Там вес бросишь? Разве?
5: Просто, понимаешь, новые эмоции у человека должны появиться. Ну, мне так кажется, я не знаю.
4: Да понятно, но просто когда силовые нагрузки все равно какие-то. Ходьба, я не знаю.
5: Запишитесь на танцы вдвоем. Вот прекрасно, кстати,
4: а вы там
5: тоже
4: ходите намеками, я так понимаю, все, намекаете, а прямо-то сказать не можете? Или что, боитесь кулачка величиной с вашу голову уже, ну, раз жена набрала вес? Чего боитесь? М? Обидеть? Описать у нее за спиной, вы ее не обижаете?
5: Слушай, ну, может быть, и разговаривали. Говорю, мне кажется, что это вот просто от усталости очень часто происходит. Ну, когда вкус к жизни пропадает, знаете, вот опускаются руки, ничего не хочется уже, не хочется не выглядеть хорошо, ничего не хочется.
4: Правильно, я себе такой нравлюсь, мне классно так. Я ем булочки, я пью кофе, я ложусь, когда хочу, встаю, когда хочу. Но мне такой образ жизни.
5: И поэтому раз в час, вот во время новостей, Сашка тут отжимается и приседает.
4: Я сейчас говорю про женщину.
5: И бегает круги вокруг офиса.
4: Ну,
5: какая разница, мужчина, женщина?
4: Я про девушку, про эту проблему, про личность.
3: Оставим человека наедине со своей проблемой.
4: Фотографию большую.
3: Мы тут, кроме совета, который у нас получилось дать,
5: да. Мне кажется, просто выгорела
3: помочь.
5: Она. Вы должны ей помочь, как вот человек неравнодушный и близкий.
3: Я музыкант и композитор. Так. Хочу, чтобы мои песни звучали в эфире вашего радио.
4: Так.
3: Что для этого нужно сделать?
4: Ну, во-первых, нужно прислать эту песню.
3: Смотрите, да? Как раз вчера буквально заработал личный кабинет для музыкантов на сайте наш.ру. Это касается всех музыкантов, и молодых, и немолодых музыкантов. Если вы музыкант, если у вас есть друзья музыканты, обязательно расскажите им про эту возможность. На сайте наш.ру в разделе «Музыкантам» появился личный кабинет. Там вы найдете ответы на все вопросы, которые у вас есть, о том, как попасть на наше радио, чем мы можем вам помочь, что вы можете сделать и так далее. Еще раз, наши.ру, раздел «Музыкантам». Со вчерашнего дня заработал личный кабинет. Регистрируйтесь, если вы музыкант, и отправляйте ваши песни. Мы будем вам помогать.
4: Ну, здорово.
3: Но нужно...
4: Получается, человеку гадать не надо?
3: Ну, пусть
4: идет в личный кабинет.
3: Как? Вот я говорю, один из способов, как с нами связаться. Самый главный, единственный.
4: Mm-hmm.
3: Вот, пожалуйста. Но другое дело, что сейчас современные музыканты говорят о том, что радио им не нужно, есть интернет. Хотя, если вот посмотреть на стриминги, один наш главный стриминговый сервис на прошлой неделе посчитал, было где-то еще полгода назад 100 тысяч песен в неделю новых добавляется, да? А теперь 300 тысяч песен новых. Сколько музыкантов в нашей стране? А сколько еще не может добавить свои песни на стриминговый сервис?
4: А идей по новаторству, там, я не знаю, автомобили и всякого такого есть у нас? В Сколково там что-то делают?
3: Как сказал классик, заводы стоят, одни гитаристы в стране.
4: Да.
3: Каждому свое, Саш.
4: Не-не-не, ну, вот... я наоборот, если люди занимаются музыкой, это же классно. Чем больше людей будет заниматься музыкой, тем мы будем становиться добрее.
5: Да. 100%.
4: Это хорошо. Ну, подумаешь, ну...
3: Нет, раньше просто не
4: они
3: было...
4: Они же все равно станутся специалистами в своих профессиях.
3: Раньше не было никаких, кроме радио и музыкального телевидения,
4: выходов.
3: Сейчас любой может донести свое творчество до миллиона людей, и не только внутри страны, но и за ее пределами. Поэтому дальше вопрос везения, дальше вопрос таланта. Хотя это все очень субъективно. И талантливые музыканты остаются неизвестными и не зарабатывают, и бросают это все. А бесталантные музыканты на какой-то волне странного вот этого вирусного интереса вдруг собирают стадионы и зарабатывают миллионы.
5: И мне кажется, главное не размышлять, что как лучше, как правильно сделать, с чего лучше начать, а просто брать и делать. Потому что в этой жизни побеждают те, кто берет и делает.
4: Старый ласково-майский способ никто не отменял — раздавать кассеты этим проводницам.
3: Сейчас это вновь, Саша, актуально.
4: Я и говорю, никто не отменял, поэтому, пожалуйста, раздавайте, они будут ставить у себя в вагоне.
5: Я вспомнила, как мы с мужем, когда познакомились, они записали как раз новую песню, он мне дал компакт-диск, а у меня на следующее утро был эфир тоже на радио, и я их песни поставила в эфире. И все. И она попала в нашу ротацию.
3: То есть попал через постель на радио. Старым дедовским способом.
5: Ну, подожди.
4: Хоть бы постыдилось такое говорить.
5: Только диск.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
4: Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Берегись автомобиля с запахом сигарет, затхлости или ароматом пота на сиденье. Особенно, если этот автомобиль твой. Используй Helmitex Auto. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Helmitex. Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Helmitex на всех маркетплейсах.
6: Да все нормально.
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Здравствуйте.
3: В августе сокращают обеих воспитателей нашей группы. Детям остался один учебный год до школы. Воспитатели замечательные, родители довольны, детям с ними комфортно. Сейчас собираем подписи родителей в защиту воспитателей, пойдем к директору детского садика и дальше по инстанциям. Погадайте, пожалуйста, удастся ли отстоять наших воспитателей. Майя нам написала. Майя, доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Майя. Здравствуйте.
3: А почему доброе сокращают утро. Воспитателей, вы знаете?
4: Основная причина, что не набрали детей и всего сократили 50 человек по всему вот по всем садам вот в нашем районе.
3: Угу. А это какой город?
4: Москва.
3: Удивительно, что в Москве не набрали детей. А какого года?
6: А это частный детский сад?
4: Нет, это муниципальный сад. Сейчас такая система, что все сады относятся к школе. И в Москве очень странная система, что место в саду дают только тем, у кого есть регистрация постоянная в Москве. Вот, кто временная регистрация, они там 150-е, 200-е, 300-е в очереди, и место им в саду не дают. Вот, прошлым летом два сада закрыли при нашей школе, этим летом еще один сад закрывают. Группы объединяют, и вот, к сожалению, воспитатели массово сокращают.
3: То есть без регистрации постоянные не дают место в саду, при этом сады закрывают.
6: Я думаю, реальность выглядит совершенно по-другому, нежели нам рассказывают. Ну, а это, наверное, такой уловка, если у тебя временная регистрация, тебе, наверное, не дают, поэтому...
5: Это получается, что и дети не попадают в сад, и сады не добирают.
4: Да.
5: Замкнутый
4: да,
5: круг.
4: Да. Угу. Ну, видимо, это очень дотационная система, потому что, да, там мы за детей в сад платим действительно копейки. Вот, видимо, все остальное доплачивает город.
6: И городу невыгодно, чтобы содержать большое количество детей.
4: Угу. Да, скорее всего, так.
3: Хорошо. Ну, тут сложная ситуация. Мы, к сожалению, на нее повлиять не можем. Надеемся, что как-то у вас получится разрешить ее. Давайте к книге обратимся. Номер страницы, номер строчки.
4: А сколько всего страниц?
3: Достаточно.
4: Достаточно. 29-я страница... Пятая строчка сверху.
3: В августе сокращают обеих воспитателей нашей группы. Детям остался один учебный год до школы. Воспитатели замечательные, родители довольны, детям с ними комфортно. Сейчас собираем подписи родителей в защиту воспитателей. Пойдем к директору школы. Как мы выяснили, детский садик в школе подчиняется. И дальше по инстанциям. Погадайте, пожалуйста, удастся ли отстоять наших воспитателей.
6: Я спрашиваю, где этот ваш программист? Какой программист? Удивился Роман. Ну, вы, конечно, сходите обязательно, да. Даже вы нас, честно говоря, расстроили. Я расстроился, я думал, все на самом деле выглядит по-другому. Может быть, вы что-то неправильно поняли?
5: Вообще, какая-то удивительная совершенно.
6: Это удивительная история, да. Ну, то есть в детском саду огромные очереди, я знаю, это не понаслышке, огромные очереди в детский сад, а детские сады на самом деле не добирают, потому что не берут тех, кто не живет в Москве.
3: Мы, Саш, тут не знаем,
6: но как это, на самом деле обстоят
3: дела. Сейчас, да. Может быть, этому есть какое-то объяснение логическое.
6: Логическое, конечно, да. Всегда есть всему объяснение.
3: 9:43 в Москве, доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

опять во сне и видел сны наяву. У меня есть только эта жизнь, я ее и живу. Стараюсь

конечно, я чего-то не знаю, не помню. И хорошо, тем ценнее каждый миг с мига, когда я выдал этому миру самый первый свой крик. И с той поры кричал о многом, о разном, стремясь выше, подобно стеблю, но не теряя корней,

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, ну давайте есть несколько пояснений.
2: На каждого ребенка зарегистрировано, например, в Москве выделяется бюджет. На незарегистрированных бюджета просто нет. Вот вам ответ. Совершенно верно, так и есть в Москве с детскими садами. У нас в Бирюлево тоже в прошлом году закрыли два садика и сокращали воспитателей. При этом без постоянной прописки невозможно попасть в садик муниципальный.
3: Ну, пожалуйста, и получается замкнутый круг. Огромное количество детей, которые просто не могут попасть в сад, потому что у них нет, например, да, постоянной регистрации. И огромное количество садиков, судя по вашим сообщениям, закрывается, потому что они не добирают детей.
2: А нельзя как с ОМС? Вот, чтобы я прикрепился там, где живу.
4: Ну, я и вот это просто единственное, что
2: моя платила за меня.
4: Город, наверное, бюджет на ребенка не отдаст в другой город. Им самим, наверное, нужно освоить эти деньги. Но я просто не понимаю, если речь идет о воспитании детей и о походе их в тот или иной детский сад, какая разница, какой город? Это же одна страна, разве нет? Улетело мое сообщение.
3: Улетело.
4: Во вселенную.
2: Да, Александр, главное, чтобы не вернулось сейчас.
4: Это не я, это Лукьянова.
2: Тебе дети уже выросли, теперь нужно думать, куда внучку устроить. Все по кругу, да?
4: Не-не-не-не-не. У меня принцип простой. Я все сделал. Я все мог, что мог, что сделал. Я сейчас живу для себя.
3: И для внучки.
4: Для себя, Ян. Ваши поправки вносите туда, куда их вносят. А я живу для себя. Я все в этой жизни сделал уже. Детей мы вырастили. Ну, я там процентов, наверное, 70, но как бы, ну, тем не менее, свои 70 я внес. Поэтому давайте не будем зацикливаться на мне конкретно. Давайте
2: нет,
4: поговорим.
2: Ты сам себя на да себе я... зациклил.
4: Поэтому... Зациклен на себе.
2: Давайте о чем-нибудь приятном, но уже в следующем часе поговорим.
4: Давайте.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Реклама на 107 FM. Наша погода.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Смотрите, русалка под водой. Удивительное шоу «Русалка» в Воронежском океанариуме. Невероятное погружение прекрасной дивы в окружении морских обитателей. Только с 12 по 14 июня. Волшебная сказка наяву для детей и взрослых. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений.
1: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я? Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Семейная парикмахерская «Остужево-6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически. Окрашивание. Детский зал с мультиками. Уход за лицом. Маникюр и педикюр. Солярий. Воронеж. Остужево-6. Телефон 222-90-99. Код города 473.
3: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. За последнюю неделю мая от обстрелов в ВСУ пострадали 182 мирных жителя России, в том числе 8 детей. Такие данные привел посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Как отмечает сайт nsn.fm, в ответ на террористические акты киевского режима вооруженными силами России минувшей ночью был нанесен массированный удар. Как сообщили в Минобороны, было применено высокоточное оружие большой дальности, воздушного, наземного и морского базирования. Целями стали предприятия оборонно-промышленного комплекса, военные аэродромы, объекты топливной и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. В военном ведомстве подчеркнули, что все цели достигнуты, назначенные объекты поражены. В России внедрят систему верификации пользователей каршеринга с помощью биометрии. Как следует из документа правительства, это необходимо для установления личности и проверки водительских прав пользователя. Сроком внедрения системы верификации по биометрии указан 2027 год. Кроме того, в том же году планируется внедрить систему верификации возраста по биометрии и паспорту в сервисы проката средств индивидуальной мобильности. Российское население в целом обеспечено запасами подземных вод. Об этом рассказал глава Минприроды Александр Козлов. В интервью агентству ТАСС он отметил, что, несмотря на приличный запас воды, распределение питьевых подземных вод неравномерно и некоторые регионы испытывают дефицит. Министр пояснил, что это обусловлено различными причинами: естественной повышенной минерализацией воды, присутствием многолетней мерзлоты, низкой водообильностью водоносных горизонтов. При этом некоторые крупные города для обеспечения водой используют поверхностные воды, то есть реки и водохранилища. Число подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго достигло 321. Как передает агентство Рейтер, число летальных случаев составляет 48. По последним данным, зарегистрировано 906 случаев подозрения на Эболу. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, вирус, который вызвал вспышку в некоторых странах Африки, не обладает пандемическим потенциалом. Однако его широкое распространение на континенте возможно. Ракету-носитель «Союз» доставили на космодром Байконур. Как сообщили в Роскосмосе, специалисты космического центра «Южный» приняли железнодорожный состав с блоками ракеты. После выгрузки специалисты разместят блоки на рабочих местах, а ракету отправят на технический комплекс площадки для хранения до начала подготовки к пуску. По плану, в декабре этого года «Союз» доставит на орбиту грузовой транспортный корабль «Прогресс МС-36». А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» перелетел в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 6 минут в столице, сегодня 2 июня. Пасмурно на улице, до 13 градусов сейчас.
3: Еще раз хотелось бы вам напомнить, друзья, что мы опубликовали расписание выступлений артистов на нашем благотворительном фестивале «Музыка жизни», который пройдет в это воскресенье, 7 июня. Вчера закончились последние билеты. Вход бесплатный, но по предварительной регистрации. Дальше, если вдруг вы не успели зарегистрироваться, нужно ждать, что кто-то оформит возврат, и тогда билеты будут доступны, эти, которые вернули, на сайте наш.ру. Если вы зарегистрировались, но понимаете, что планы изменились, и вы не сможете пойти, пожалуйста, потратьте одну минуту, билет бесплатный, но его нужно вернуть, чтобы он появился в доступе, и те, кто не успел или желает пойти, смогли зарегистрироваться, потому что количество желающих в разы больше того, что может вместить площадка, и мы ограничены в гостях, и каждый человек, который не сдаст билет и не придет, займет чужое место. А мы потом проверим, кто не пришел. Диана Арбенина, «Ночные снайперы», Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов, анимация «Капитан Макс», «Седлос», «Дела поважнее», «Кэжуал». Это музыкальная программа в наших социальных сетях, в группе ВК, в Максе, в Телеграме. Мы опубликовали расписание. Вадим Самойлов открывает нашу музыкальную программу. В 12 часов ровно он выйдет на сцену, поэтому всем поклонникам группы Агаты Кристи и Вадима Самойлова нужно прийти заранее. В 11 часов фестиваль откроет свои двери. А также мы в соцсетях опубликовали все немузыкальные активности и их расписание. Это семейный праздник для всей семьи. Помимо музыки, конечно, для детей и взрослых будет много всего интересного.
4: Очень ждем встречи, да, с вами, друзья.
3: Обратите внимание, дорогие друзья, что на билете у вас есть, если вы зарегистрировались, список вещей, которые нельзя проносить с собой. Это не какие-то наши фантазии, это требования безопасности, и жидкость нельзя с собой проносить, и разные небезопасные предметы. Поэтому лучше оставьте это дома, камер хранения не будет, и чтобы вам не выбрасывать эти вещи, а если они для вас ценны, оставьте их дома, в машине или где-то. Не несите с собой на фестиваль. Ну и всех, кто успел и смог зарегистрироваться, конечно же, ждем. Все ведущие нашего радио будут на фестивале. И мы надеемся, что классно проведем время. Тем более погоду, да, обещают без дождей и комфортную. Ну а давайте посмотрим на календарь. Сегодня 2 июня. День здорового питания и отказа от излишеств в еде в России. Такой праздник отмечается сегодня. Дальше. С днем города давайте поздравим Благовещенск. Вы нам с утра писали.
4: Поздравляем.
3: Да. Поздравляем. Александр, что у тебя из дат?
2: Из дат, вы знаете...
4: Тимофей Грядочник сегодня в народном календаре.
3: Благовещенск, кстати, 170 лет сегодня.
2: 25 мая была знаменательная дата, мимо которой я не могу пройти. Это, в общем, День Африки. День Африки отмечается на африканском континенте. 25 мая. И африканцы, естественно, ждали, а мы не отметили. Поэтому тема Африка.
3: Так ты решил, да? Подвести.
4: Я мечтаю побывать в Кении.
3: Старую игру.
2: Ну, какую-нибудь старую игру. Просто
3: ну, не сыгранную.
2: Были гости, да.
3: Ну что, давайте, кто был в Африке, то давайте против тех, кто не был в Африке. Пожалуйста, Африка большая, поэтому туристических мест очень много, я думаю, среди наших слушателей.
4: Разыгрываем экскурсию на наше радио.
3: Найдутся те, кто был. Да, и если вы за тех, кто был в Африке, вы играете за одну команду, если вы не были в Африке, за другую команду. На наш.ру, на главной странице, есть два бота. Выбирайте любой, который у вас работает, отправляйте имя и пояснение, за кого вы играете.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Реклама на 107 FM. саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
6: Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
7: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала. Возрастное ограничение 16+.
8: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2/2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон +7 905 049 63 29.
9: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707. Код города.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 10 часов 17 минут в столице. Друзья, начинаем играть с теми, кто был в Африке. У нас Иван на связи. Иван был в Египте. Доброе утро.
3: Ну, это понятно. Самое
4: доброе
3: распространенное
4: утро. Только хотел сказать, Египет не считается.
3: Нет, ну считается. Давайте
2: считается.
3: Так. Мы не уточняли, какая именно Африка нас интересует. Поэтому давайте, Александр, задавайте свои вопросы.
4: В Африке есть народ туареги. Наверное, все это знают. Что обязаны делать мужчины туареги по достижении 18-летнего возраста? Закрыть лицо плотной тканью, замазать лицо глиной красного цвета или всегда ходить в шкуре льва?
5: Замазать.
4: Что?
5: Замазать глиной.
4: Замазать глиной, говорите вы. А правильный ответ – закрыть лицо плотной тканью. Сегодня, кстати, четное число, преимущество у вашего соперника. Это является символом мужской идентичности. Это означает, что мужчина взрослый и готов жениться. То, что они закрывают лицо, оставляя открытыми лишь глаза, имеет и сакральное значение. Считается, что это надежная защита от злых духов, от сглазов, вот, дурных женщин и так далее. В Мали находится один из старейших университетов мира. Он был основан в 12 веке. В каком городе он находится? В Тимбукту, в Лимпопо, в Барабао?
5: Барабао.
4: Университет возник в период расцвета Тимбукту как интеллектуального и культурного центра. Город достиг пика в 16 веке, когда находился под контролем империи Сангай. Мимо опять. Последний вопрос. Как переводится с португальского название Камерун? Жаркая река, озеро Надежды или река креветок?
5: Жаркая река.
4: Жаркая река. Правильный ответ – река креветок.
2: По нолям сегодня. Вань.
4: Да, сразу видно, что в Египте вы просто лежали и загорали.
3: Теперь те, кто не был в Африке, в вашу очередь, достаточно один вопрос ответить, чтобы забрать наши призы.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Ну что, играем дальше? Кто у нас на связи?
3: У нас на связи Лука. Никогда не был за границей, тем более в Африке, написал Лука. Доброе утро.
2: Лука, доброе утро.
4: Слушайте, здравствуйте, доброе утро вам.
3: Да, здравствуйте, очень приятно слышать вас. Вы, случайно, не органист?
4: Нет.
5: Ага. Почему-то...
2: Лукьянова, ты сейчас ты с ума сходишь,
5: если
2: да?
5: Если Лука, то обязательно органист?
3: Нет, почему-то показалось, что может быть, да.
2: А, я понял, она имела в виду Лука, блудливая рука, да?
3: Нет, я имела в виду другое, я имела в виду музыканта.
5: Давайте отвечать на вопросы. Вам достаточно, Лука, на один вопрос правильно ответить, чтобы забрать наши призы.
2: На территории Республики Конго проживает более 80 племен. Многие жители верят в реинкарнацию и считают, что плохие люди становятся животными, которые всю жизнь убегают от охотников. А кем, по их мнению, становятся после смерти хорошие люди? Вольными птицами, белыми европейцами или слитками золота?
4: Вольными птицами.
2: Вам нужно ответить на один вопрос всего. Белыми я европейцами. Белыми.
4: Няня, вольные птицы.
2: Я понял. Правильный ответ – белыми европейцами.
4: А.
2: Какие мужчины в Зимбабве считаются богатыми? С большим животом, с густыми волосами и бородой или со светлой кожей?
4: Большим животом.
2: Они считают, что большой живот указывает на то, что человек финансово стабилен и может позволить себе есть мясо каждый день. Вот так вот.
3: Победа. И вы наш победитель, Лука.
2: Что получает в подарок жена от мужа у народа хаммер в день свадьбы? Корову, железный ошейник или цветные браслеты и бусы?
4: Цветные браслеты и бусы.
2: Это железные ошейники на шеях девушек. Хаммер определяет их семейное положение. Если девушка выходит замуж, ей одевают два больших металлических полукольца на шею в виде подковы. Ну, так вот, все, девушка замужем.
4: Ничего страшного, зато выиграли.
3: Да, все победа. Так, мы ждем вас у нас в гостях в студии на экскурсии. Лука, поздравляем с победой. Ну, а нашего первого участника Ивана благодарим за игру и желаем прекрасного дня.
0: Подъемники на нашем радио.

наша реклама. Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в июне премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 37 минут. Столица, доброе утро.
3: Аргентинцы съели мировой рекорд раньше, чем его успели зафиксировать. В Аргентине попытались приготовить гигантский 750-метровый сэндвич и попасть в книгу рекордов Гиннесса, но все пошло не по плану. Из-за задержек с приготовлением десятки тысяч зрителей слишком долго ждали дегустации. В какой-то момент терпение закончилось, люди прорвали ограждение и начали разбирать рекордный бутерброд прямо со столов. В итоге сэндвич съели раньше, чем его успели официально измерить и зарегистрировать.
2: Ну что скажешь тут? Сволочи. Нетерпеливые сволочи.
3: Надо было написать: не трогайте это на
4: это
3: Новый год.
4: Да, прям подумалось про вот эти все праздничные столы, которые готовишь, накрываешь, есть, никому не даешь.
3: Вообще вот эти истории игры с едой на скорость и так далее, они очень опасны. Или бесплатная раздача еды на массовых мероприятиях. Сколько было неприятных ситуаций, когда люди просто с ума сходили, давили друг друга, чтобы съесть, я не знаю, бесплатный блин.
2: Все, когда ты раздаешь на халяву, это все опасно. Более того, остаются еще и недовольные.
3: Ну, конечно. Особенно те, кто не получил что-то ценное.
2: Это все.
3: 10:38 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня вторник, 2 июня.
2: Москвичам пообещали июльское тепло в выходные. В выходные 6 июльское... и 7 июльское. В июле. Июльское, а июльское.
3: Да. Какие-то июльские выходные
2: я
3: или июньские?
2: Я не знаю, какое оно июльское это тепло. Но смотрите, в выходные 6-7 июня в Москве ожидается июльское тепло. По словам синоптиков, в Москве комфортно уже было вчера, в понедельник. Во вторник ожидаются аналогичные показатели. Со среды, по данным синоптикам, столбики термометров достигнут показателей, соответствующих климатической норме июня, плюс 20-23 градуса. Тогда как в выходные ожидается июльское тепло. В субботу и воскресенье воздух в Москве прогреется до 22-25 градусов. Вот такая новость. А я хотел бы вам напомнить, дорогие друзья, что в выходные, а точнее в воскресенье 7 июня, в это воскресенье пройдет наш благотворительный фестиваль «Музыка жизни», который мы делаем с Останкинской башней и благотворительным фондом «Дорога жизни». Диана Арбенина «Ночные снайперы», Вадим Самойлов «Агата Кристи», Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов «Анимация», Капитан Макс, Седлас «Дела поважнее», Casual. Это музыкальная программа. Кстати, расписание выступлений уже доступно на нашем сайте и в наших социальных сетях, в группе ВКонтакте, в группе Макси, в Телеграме. Заходите, там не только музыкальные активности, но и расписание мастер-классов, спортивных активностей, лекций, всего того, что мы вам обещали. Настоящий семейный праздник, который для всех, кто успел зарегистрировать билеты, был с бесплатным входом и есть, остается. Билеты именные, их нельзя перепродать или подарить кому-то. Поэтому если вдруг у вас изменились планы, мы вас очень сильно призываем сдать билеты. Займет это у вас ровно минуту. Как только кто-то сдает билет, он появляется в доступе на сайте наш.ру. Потому что вчера мы выложили последнюю билетную квоту. Она, соответственно, быстро разлетелась. Всех желающих площадка у Останкинской башни, к сожалению, вместить не сможет. Но те, кто успел зарегистрировать свои билеты, вас ждем. Обратите внимание, что это массовое мероприятие. Повышенные требования к безопасности. Будет досмотр, рамки и все запрещенные вещи, которые нельзя проносить на массовые мероприятия, нужно оставить дома, в машине или выбросить перед досмотром. На территории фестиваля будет все для комфортного там пребывания. Ну и еще по билету можно один раз всего зайти на фестиваль. Если вы выйдете за территорию фестиваля, попасть заново
3: обратно
2: вы не
3: уже
2: сможете.
3: Будет нельзя.
2: Да,
3: да.
2: Это тоже связано с безопасностью.
3: Ну и посмотрите, хорошую погоду нам обещают. Это, по-моему, чудесный подарок всем нам.
2: Александр, вы уже выбрали, в чем вы будете?
4: Знаете,
2: обычно заранее готовишься. Все
4: да.
2: Ведущие нашего радио будут на сцене и у сцены, поэтому нас можно будет увидеть, сфотографироваться и так далее.
4: Да, у меня будет стиль 80-е.
2: 80-е. Усы как будто бы вам уже добавляют этот стиль, Александр, поэтому будет органично.
4: Я просто... Мы на сцену будем надевать какие-то... Ну, я не знаю,
2: наши футболки фирменные, да, с фамилиями. Нас легко можно будет узнать, если вы в лицо... не знаете ведущих, то на спине, на футболке будет написана фамилия. Очень, очень удобно для подобных мероприятий.
3: Да.
2: Ну что, всем желаем хорошего дня и...
3: чудесного настроения.
2: Завтра.
4: Да.
2: Тем более, что погоду обещают нам наконец-таки летнюю.
4: Поэтому... Самое, что ни на есть, летнюю, да, дорогие друзья. Любим вас.
2: Берегите себя.
3: Не скучайте.
0: Подъемники на нашем радио. Наша. Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 21 градус, слабый северо-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
0: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zve.ru. Sold out. УГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+. Как лето встретишь, так его и проведешь. Проведи свои лучшие летние выходные 5 и 6 июня на фестивале «Слияние» в Липецке на Силикатных озерах. 3 сцены, 40 артистов, музыка разных жанров. От рока и инди до рэпа и электроники. Сапы, спорт, природа, толпы комаров. Новые знакомства и веселье. До встречи на «Слиянии». Билеты со скидкой 15% по промокоду «Слияние». 18+.
6: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
7: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
8: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
9: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев посетил после капитального ремонта обновленный музейно-просветительский центр имени Самуила Маршака «Страна Маршак» в историческом здании на улице Никитинской. Это единственное в России музейное пространство, полностью посвященное писателю. Главная особенность – интерактивность. Экспозиция разделена на три зала, где все можно трогать, крутить, выполнять задания на мультимедийных экранах. Директор Литмузея Светлана Деркачева отметила, ребенок вместе с родителями может выполнять массу заданий, изучая творчество и биографию Маршака. В этом уникальность. На уличном дворике тематические панно-порталы, вокзал, цирк, зоопарк. Александр Гусев отметил, что в центре сумели найти правильный подход, а также подчеркнул, что здесь можно проводить детские и семейные праздники, дни рождения, приходить с друзьями и проводить время. Глава региона обратил внимание, что дом-музей Никитина и новый центр объединяются. Дорога не разделяет, а объединяет эти два объекта. Здесь будет полноценная жизнь. Такие проекты возвращают историческим зданиям новую жизнь и делают классическую литературу, понятной самому юному зрителю, подчеркнул губернатор. На оперативном совещании, которое провел первый заместитель губернатора, руководитель аппарата губернатора и правительства области Сергей Трухачев, обсудили итоги мониторинга развития малого и среднего предпринимательства. По словам профильного министра Михаила Москальцова, сейчас в регионе осуществляют деятельность более 94 тысяч субъектов МСП, что на 6,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Количество самозанятых увеличилось на 56 тысяч и составило 245 тысяч человек. Число работников, занятых у субъектов МСП, выросло на 9%. Теперь это порядка 482 тысяч человек или 35% трудоспособного населения области. По итогам 2025 года налоговые поступления от субъектов МСП по специальным налоговым режимам достигли 20,5 миллиарда рублей. В регионе действуют различные программы господдержки. И еще на оперативном совещании у первого заместителя губернатора Сергея Трухачева министр предпринимательства, торговли и туризма Михаил Москальцов рассказал о работе по обеспечению населения товарами первой необходимости. С 2019 года реализуется проект по предоставлению из областного бюджета субсидий органам местного самоуправления на приобретение автолавок. За этот период было выделено более 82 миллионов рублей. На эти средства приобретены 33 автолавки. Они курсируют в 23 муниципалитетах. Спальных образованиях, что позволяет обеспечивать 485 населенных пунктов и 32 тысячи их жителей товарами первой необходимости и повседневного спроса. В 2026 году еще два муниципалитета получат на эти цели субсидию на сумму более 8 миллионов рублей. Приобретение автолавок позволит Богучарскому и Кантемировскому районам обеспечить услугами торговли 2000 жителей 16 отдаленных и малонаселенных пунктов. В Воронеже назвали победители предварительного голосования «Единой России». Жители Воронежской области проявили высокую гражданскую ответственность. В электоральной процедуре участвовали более 180 тысяч избирателей. Секретарь регионального отделения партии губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что онлайн-голосование прошло в штатном режиме, без сбоев. По итогам предварительного голосования «Единой России» тройку лидеров в общепартийном списке возглавил заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев, набравший 96 тысяч голосов. Второе место занял депутат Госдумы, член Комитета по строительству и ЖКХ Александр Сидякин. Третьим стал депутат Госдумы, член Комитета по физкультуре и спорту Евгений Ревенко. Это были новости региона.
0: Вы слушаете «Наше радио Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио кафе Маяковский».
4: Международная группа ученых выяснила, что комары адаптировались к репеллентам и воспринимают их запах на человеке как сигнал «еда готова». То есть, как пишут в комментариях, репеллент официально переведен из категории «защита» в категорию «маринад», ну или какой-нибудь, может быть, соус. Я предлагаю так, представить, что вы, слушатели, кровососущие, мы, ведущие, залихватски сейчас обработали себя репеллентом, а это значит, пора всем взять и слететься за наш стол в радиокафе «Маяковский». Все накрыто. Привет.
5: Всем привет.

0: Реклама на 107 FM.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, Обойный мир приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
1: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
3: Инди. Свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города.

0: День такой.
1: Вот не очень хороший сегодня день. День здоровой еды и воздушных змеев. Да что ж такое-то
2: вообще? Не, воздушные змеи – нормальная история. Я, правда, ни разу вот лично не запускала.
1: Я тоже не делала, не запускала.
2: Но видела красиво. А не, вру, купила один раз. Ну, дешевенький. Из вот магазина.
1: Маленькая змеючка.
2: Фиксированных цен определенных. И что-то вот не до конца разобралась.
1: Даже не запустился, не поднялся
2: воздух. Ну, как будто бы чуть-чуть, но там то ли ветра не было достаточно, то ли я бежала медленно, то ли я вообще, скорее всего, не бежала, шла мне. Казалось, просто одышка была такая, как будто я бежала, а я стояла.
1: И змей не летел, поганец такой.
2: Пыталась махать рукой. А еще, ты смотри, Лен, здесь, значит, говорят о рекомендации нам. День стоит посвятить заботе о здоровье, там выставке всего огородного, домашним хлопотам, и ничего нет про работу.
1: Опять ничего. Ну как-то можно ли или нельзя, или что же нам делать-то в этой неопределенности?
2: Мы же люди не глупые, да? И математику в школе проходили. Если ничего не написано про работу, значит, ей заниматься нельзя. Равно ЧТД, теорема доказана.
1: Ой, да.
2: Математика, ну, работа, геометрия, ладно.
1: Она такая. Ну что, еще, опять же, про день сегодняшний. Что напоминают нам, что сбалансированно питаться нужно, умеренно, не злоупотреблять ничем, отказываться от излишеств в еде. Это все как будто бы не про нас.
2: Ой, класс, как интересно, как любопытно, как полезно.
1: Да.
2: Нет, это здорово.
1: Чувствую, надо за печеньками сходить.
2: Очень, очень здорово. Мне нравится, как всегда пишут эти рекомендации. Ну, я не знаю того человека, которому это не ясно. И так, как белый день. Вряд ли вот кто-то сидит, доедает, значит, торт ложкой, думает, да ну что вообще, питаюсь идеально, откуда проблемы, понять не могу. Вопрос в том, как вообще, что это? Сила воли, работа с какой-то психикой. Как достичь вообще такого состояния?
1: Неведомо. Мне это неведомо. Я настолько себя люблю, что отказать себе в чем-то, ну, просто не представляется возможным. Ну, что это такое, себя любимую обделить? Это неправильно. И я считаю, что эта жизненная позиция имеет место быть.
2: Нормально.
1: Вот так вот сам себя не похвалишь. Знаешь, никто не похвалит. Еще сегодня праздник падающих шкафов, что бы это ни значило.
2: О, у меня есть конкретная история. Значит, в детстве, когда шкафчики были сделаны из такого...
1: В детском саду?
2: Темного, лощеного, не знаю, полированного какого-то дерева. Тяжеленные такие, коричневые. И стояли они частенько на ножках. Ну, сантиметров в 15.
1: Чтобы мыть под ними можно
2: вот,
1: было.
2: Вот, скорее всего, да. Был шкаф, и над ним еще, значит, какая-то
1: антресоль,
2: назовем это так. Я была маленькая, стала на край этого шкафа. Наверное, открыты были двери. Кажется, что да.
1: На какой край ты шкаф встал? Ты залезла каким-то магическим образом вверх?
2: Собиралась что-то достать из антресоли. Нет. И шкаф просто...
1: На полочку встал.
2: Ровно упал и прикрыл меня. Да. Ну, я ни капли не ударилась, ничего.
1: Это видно.
2: Двери, видимо, я не знаю, не распахнулись в те стороны. Может, это был шкаф купе. Вот этого я уже не припомню. Помню, лежу, кричу, мол, спасите, помогите, поднимите кто-то шкаф, сама выбраться не могу.
1: Так что... Господи, а все могло бы закончиться печально. Мне аж прям страшно стало. А мы в детстве с таких шкафов прыгали на сетчатую кровать. Тоже так себе, знаешь ли, затея. По лестнице, по стремянке мы забирались наверх. Ну, вот антресоли не было, было пространство между шкафом и потолком. Забирались наверх, будучи мелкими, и прыгали на кровать вот эту вот панцирную, одноместную, прошу заметить.
2: Где по бокам были железные.
1: Совершенно верно. Как мы живы, что ты, что я, вообще никому не понятно. И нам казалось это забавно, прикольно. Ну, вообще, после школы же одни были, никого взрослых не было, могли делать, что хотим. А там пружинило, там ты как на батуте подлетал, вообще так весело было. А сейчас вот как представишь, почему у тебя позвоночник цел, вообще никому не понятно.
2: Ну, тоже как бы цел-то не до конца.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Ой, какая прелесть. Читаю, и сердце радуется. В одном из городов, а именно это речь идет про, сейчас скажу, ирландский город Йол, с таким названием, он на И, из трех букв всего. Угу, Ийол.
2: Как Йот. И елка.
1: Как Йот. Но только Йол. В общем, в этом городе с 2022 года происходят регулярные кражи, но не денег и драгоценностей, а туалетной бумаги.
2: Три года уже, да?
1: Да, получается. Ну да, три, даже почти четыре. Ну, в общем, в этом городе воровство туалетной бумаги достигло таких масштабов, что за решение проблемы пришлось аж взяться мэру. Речь идет про туалетную бумагу на пляжных, в пляжных туалетах.
2: В общем... О, ну-ка, все понятно, Лен. Конечно.
1: Они там приличные все, в принципе, были всегда, до 2022 года.
2: Она, то есть, там существует, да?
1: А теперь какие-то вот похитители или похититель, в общем, его уже называют в местной прессе бандитом с туалетной бумагой, уже 4 года таким вот образом терроризируют пляж. Ты приходишь, заходишь в уборную, так сказать, а там, там бумаги нет.
2: Я не знаю. Мне кажется, мы все сталкиваемся с подобной ситуацией постоянно, ну вот в общественных местах.
1: Мне кажется, что вот этот гастролер из этого города Йол доезжает периодически до всех российских городов и подтыривает вообще бумагу в абсолютно разных местах.
2: То есть как бы это вот ну не конкретный человек, не конкретная уборщица, да? Просто часто бывает...
1: Ну,
2: вот...
1: какой-то вот бандит с туалетной бумагой, назовем его так. И вот сейчас мэр этого самого города Йола призывает жителей города сообщать о любых подозрительных личностях, выходящих с пляжа с большим количеством туалетной бумаги.
2: Хотелось бы, чтобы его раскрыли и, знаешь...
1: Там, знаешь что, даже награду дают. Местный предприниматель пообещал 500 долларов, там, евро, пардон, 500 евро тому, кто остановит похитителя.
2: Но я бы хотела, чтобы это, знаешь, как-то распиарили сильно, и потом у нас же есть фильмы про самые знаковые, непонятные ограбления, там, про Робин Гуда. Вот, я тоже хочу, чтобы человек, который занимается подобным, ну, как бы остался в истории, в легендах навсегда.
1: Надо ему какое-нибудь придумать название. Как вот у индейцев есть, да, там, соколиный глаз, я не знаю, там, какой-нибудь быстробегущий бизон.
2: Длинный моток. Ну, нет, тоже не подходит.
1: Мягкая попка.
2: Многослойный бандит. Ну, в общем, мы над этим, я думаю, обязательно поработаем. Да.
1: Список придумаем. В общем, держите вора, если что, с туалетной бумагой.
2: Мы уже готовы быть его продюсерами.
1: Да, типа того.
2: Такой у нас вклад в будущее.

0: Зеленский.
1: Да.
2: Да, ну что, вздохнем внутрь. Мы же сказали, не скучные поэты, Ольга.
3: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
4: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наши новости.
6: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На оперативном совещании, которое провел первый замгубернатора Сергей Трухачев, министр внутренней политики Елена Дерганова рассказала о социологических показателях оценки эффективности деятельности губернатора и исполнительных органов Воронежской области. Вначале она отметила, что доверие к лидеру страны в регионе остается на стабильно высоком уровне. По федеральным оценкам это 80%. Продолжает расти показатель доверия к губернатору. Сейчас зафиксирован максимальный уровень 59%. Увеличились удовлетворенность жителей работы сферы образования и здравоохранения, а вот сферы ЖКХ, транспортного обслуживания, благоустройства и доступность жилья, по мнению опрошенных, требуют повышенного внимания и усилий властей. Высокие оценки, которые дает население, возлагают на нас и дополнительную ответственность. Плюс эта социология показала нам ориентиры в проблемных зонах, подчеркнул первый вице-губернатор. Также министр внутренней политики Елена Дерганова сообщила, что в Воронежской области значительно улучшилось мнение участников СВО о возможностях для трудоустройства, переобучения и медицинской реабилитации. Сейчас регион на 5-м месте по стране по совокупности данных показателей. Министр отметил, что такие показатели важнейшие во всей оценке деятельности губернатора и органов власти. А базу для них формируют личные опросы ветеранов и участников специальной военной операции. Кроме того, министр подчеркнула, что исходные данные агрегируются и обрабатываются в администрации президента, их корректировка на региональном уровне невозможна. Мониторинг проводится ведущими федеральными институтами, включая ФОМ и ВЦИОМ, что гарантирует точность методологии и достоверность данных. На оперативном совещании, которое провел первый заместитель губернатора, руководитель аппарата губернатора и правительства области Сергей Трухачев, обсудили итоги мониторинга развития малого и среднего предпринимательства. По словам профильного министра Михаила Москальцова, сейчас в регионе осуществляют деятельность более 94 тысяч субъектов МСП, что на 6,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Количество самозанятых увеличилось на 56 тысяч и составило 245 тысяч человек. Число работников, занятых у субъектов МСП, выросло на 9%. Теперь это порядка 482 тысяч человек или 35% трудоспособного населения области. По итогам 2025 года налоговые поступления от субъектов МСП по специальным налоговым режимам достигли 20,5 миллиарда рублей. В регионе действуют различные программы господдержки. И еще на оперативном совещании у первого заместителя губернатора Сергея Трухачева министр предпринимательства, торговли и туризма Михаил Москальцов рассказал о работе по обеспечению населения товарами первой необходимости. С 2019 года реализуется проект по предоставлению из областного бюджета субсидий органам местного самоуправления на приобретение автолавок. За этот период было выделено более 82 миллионов рублей. На эти средства приобретены 33 автолавки. Они курсируют в 23 муниципалитетах. Образованиях, что позволяет обеспечивать 485 населенных пунктов и 32 тысячи их жителей товарами первой необходимости и повседневного спроса. В 2026 году еще два муниципалитета получат на эти цели субсидию на сумму более 8 миллионов рублей. Приобретение автолавок позволит Богучарскому и Кантемировскому районам обеспечить услугами торговли 2000 жителей 16 отдаленных и малонаселенных пунктов. Это были новости региона.

0: кафе «Маяковский».
1: Так, ну что, дойду. Сколько не слушая, тем придется рассказывать, которую мы взяли на сегодня.
2: Да, рассказываю. Тем сегодняшнего эфира нашего решили мы установить такую, про утренние подвиги поговорить. Вспомнился почему-то барон Мюнхгаузен, у которого распорядок был такой, всем, в общем-то, знакомый и понятный. Подъем 6 часов утра, 7 часов утра разгон облаков, установление хорошей погоды, с 8 до 10 подвиг. Вот, собственно, о том, на какие утренние подвиги способен каждый из вас? И спросили мы в нашей группе ВКонтакте. У нас сегодня что за лучший комментарий?
1: Билеты.
2: Фестиваль, да, билеты на фестиваль культуры и музыки «Слияние». Угу. С возрастным ограничением, между прочим, 18+. Что они там будут петь на этом фестивале культуры и музыки?
1: Ну, звучит интригующе, это уж точно.
2: «Слияние».
1: Про подвиги. Но я вот понимаю, что тем тебе это невероятно близко. Да?
2: Ну, потому что для меня утро – это само по себе подвиг, в принципе, по определению. Даже если оно начинается в 11 часов, это все равно подвиг.
1: Все равно раннее утро.
2: Маленький, да, но да. Подвиг. А если в 6, то это прям вообще большой.
1: Но это глубокая ночь.
2: Да, это невозможно. Тебя. Это просто еще... Никто не спит. Ой, точнее, все спят.
1: Ну вот смотри, давай вот так пробежимся коротким блицем. Готовка еды с утра – это подвиг?
2: Конечно. Это вообще, в принципе, по жизни подвиг. А уж с утра так тем более. Вообще, тут с кровати встал, как зомби. Дошел до туалета и думаешь, все, мои силы закончились.
1: Глажка одежды утренняя.
2: Это вообще зло.
1: Зло.
2: Надо иметь одежду, которую не нужно гладить. Ну, а если уж та, которая необходима, да, там, рубашки, брюки, не знаю, ну, что-то
1: то
2: такое
1: с вечера, да, нужно
2: исключительно
1: готовить.
2: С вечера.
1: Так, я понимаю, зарядка какая-то, это подвиг?
2: Ой, это нужное, важное, но, как сказать, какое-то невыполнимое.
1: Нужное, важное,
2: каждый раз ты к нему стремишься, тянешься рукой, ногой, но не более того.
1: Это фильм такой был, помнишь? Что миссия нужная, важная, невыполнимая.
2: Да, это она.
1: Нормально, нормально. Ну, что Ленка думает по этому поводу, вы немножечко поняли, а теперь можете рассказать ваше мнение на данный счет в сообществе нашего радио «Воронеж ВК».

0: Ковский.
1: Лен, ну все, знаешь, когда проблема сформулирована, она уже практически решена.
2: Да.
1: Ученые выявили главный источник стресса на работе и предложили способ борьбы с ним.
2: И это не тот, о чем я подумала.
1: Нет, это не повышение заработной платы. Это вовсе не стресс. Потому что это деньги, это стресс. Деньги нас портят. Мы боремся совершенно с другими вопросами.
2: Можно я буду немножечко подпорченной?
1: Ну,
2: слегонца.
1: Это ты
2: с одного бачка хотя бы.
1: Меня спрашивай. Я говорю тебе можно.
2: Ты разрешаешь.
1: Как-то посодействую я в этом. Конечно, нет.
2: Что я могу? Что я могу? Я маленький человек.
1: Я маленький человек, конечно. У меня вот паспорт, права. Снился на нас.
2: Боже, какие женщины могут быть права? Карина, о чем ты?
1: Пожалуйста.
2: Ладно, валяй, что там все не так-то?
1: Как оказалось, да четко сформулировано. Я вот даже как будто чувствовала это всю свою рабочую жизнь.
2: Что это делать нельзя?
1: Нет, что это источник стресса, и не могла до конца сформулировать. В общем, значит, самый главный источник на стресс на рабочем месте – ролевая неопределенность. Как тебе так?
2: Ух ты! Да. Ролевая неопределенность.
1: Конечно. Именно непонимание своих обязанностей, записывайте, заставляет человека регулярно испытывать тревогу. И в результате все, сотрудник, что он там делает?
2: Теряется, ходит из стороны в сторону, конечно, из угла в угол, пьет кофе без конца,
1: выгорает.
2: Думает о том, кто я, где я.
1: Да нет, здесь даже не в этом. Он четко ему не определили, и он такой, а почему я это должен делать, если это не моя работа, это не моя обязанность. А кого-то еще, а другой тоже свою обязанность не понимает, понимаешь? Ему тоже как бы не объяснили, и он тоже чуть-чуть не доделывает.
2: Какая у нас с тобой хорошая работа. Все. Мы все понимаем, где наши обязанности, где наши права, в чем они заключаются. Вот нести чушь, вообще, это наша святая обязанность.
1: Разве это чушь? Это истинно.
2: Нет, это лучшая
1: вообще
2: чушь в городе, как я обычно люблю лучше говорить.
1: Подаем поэтому лучшую чушь в городе.
2: Да, именно так.
1: Так что имейте в виду, значит, определяйтесь совсем там неопределенным, понимайте все.
2: Со своей чушью.
1: Слушайте все неуслышанное.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным ГИСМИТИУ, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца».
4: Предложение действует, пока продукция есть наличие. Продукция и ее стоимость на додопицца.ру и в пиццерии. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-01-18-44. Сыктывкар.
5: Смотрите, русалка под водой. Удивительное шоу «Русалка» в Воронежском океанариуме. Невероятное погружение прекрасной дивы в окружении морских обитателей. Только с 12 по 14 июня. Волшебная сказка наяву для детей и взрослых. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений.
6: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 7 июня в фирменных магазинах Агроэко шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от Агроэко станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
7: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
8: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, Обойный мир приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260 60 50.
10: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222 90 99. Код города 473.
11: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
12: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Две атаки ВСУ на Севастополь были отражены с начала суток. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, военные сбили 7 БПЛА в Балаклавском районе и в районе Фиолента, преимущественно над морем. Обломки одного дрона повредили крышу частного дома. Пострадавших нет, отметил губернатор. Задержанный французскими ВМС танкер «Тагор» прибыл на якорную стоянку в залив на северо-западе Франции. Об этом со ссылкой на данные портала по отслеживанию морских судов сообщает РИА Новости. Известно, что танкер должен простоять у берегов Франции как минимум несколько дней, пока в его отношении продолжается расследование. Накануне власти Франции сообщили, что их военные задержали в Атлантическом океане танкер «Тагор», якобы шедший из Мурманска под ложным флагом. При этом Франция не уведомила российскую сторону о своих действиях. В России назвали это пиратством. Инфраструктура для пассажиров с детьми по единому стандарту должна появиться на всех вокзалах и в аэропортах страны. Об этом заявил глава Минтранса Андрей Никитин. В интервью РИА Новости он уточнил, что министерство утвердило 6 отраслевых стандартов семейно-центричности на транспорте. Последний из них – стандарт комнат матери и ребенка, а также детских игровых зон на объектах транспортной инфраструктуры. По словам министра, ведомство стремится, чтобы родители видели единую, понятную и безопасную инфраструктуру на всех железнодорожных и автомобильных вокзалах, а также во всех аэропортах. Премьер-министр Армении пообещал заплатить фермерам за урожай, который они не смогут поставить в Россию. «Испортится перец, я заплачу за этот перец, правительство заплатит. Но в результате всего этого вырастет и производство перца в Армении, и экспорт», отметил Никол Пашинян, слова которого приводит РИА Новости. Республика ищет новые рынки сбыта. У Еревана есть конкретные предложения по закупке цветов, фруктов и овощей, заявил Пашинян. Ранее Россия ограничила ввоз из Армении цветов, плодоовощной продукции, косточковых плодов и винограда. Средняя продолжительность жизни в России стала больше на 8 лет за последние четверть века. Об этом говорится в докладе издания «Ведомости» и фонда «Росконгресс». В нем отмечается, что за последние 25 лет продолжительность жизни в среднем по миру увеличилась на 7 лет – с 66 до 74 лет, а в России на 8 лет – с 65 до 74. Аналитики связали изменения с улучшением состояния здоровья населения. Утверждается, что у людей старше 50 лет оно лучше, чем у предыдущего поколения в таком же возрасте. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Вы слушаете наше радио «Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио-кафе «Маяков».
3: Пишут, что грузовик с навозом устроил в казус в Ленинградской области. Сначала водитель снес стену магазина, затем опрокинул груз свой прямо на золотую БМВ, которая оказалась не в том месте, не в то время. Как говорится, нет повести печальнее на свете, чем БМВ в навозе. Да, в общем, всем, кто за рулем, хорошего дня, и пусть ничто не омрачает вашу сегодняшнюю поездку, вашу сегодняшнюю историю. Ну а мы будем способствовать только хорошему настроению. Всем привет!

0: Реклама на 107FM.
1: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель Холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала. Возрастное ограничение 16+.
2: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон +7 905 049 63 29.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 02 03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города

0: Лен, я подумала, ну если сегодня ты взяла тему про утренний подвиг, значит, а завтра я возьму про вечерний, да? Вечер же, это же тоже место.
1: Надо как-то баланс соблюдать, да?
0: Конечно, конечно.
1: Так, вечером, ну что хочешь сказать, для меня вечер – это прекрасное время суток. Самая работоспособность на пике, можно сказать. Хочется творить, хочется жить, много всего смотреть, самой куда-то ходить, но пора спать.
0: Нет, подожди, хочется жить и работоспособность. Способность на пике – это совершенно разные вещи, ну, на мой взгляд.
1: Противоположные абсолютно.
0: Конечно, да.
1: Ну, не знаю.
0: Хочется гулять, идти, не знаю, там, в театры, участвовать в квизах, в конце концов, занимать самые первые места. Ну, и много-много другого, но не работать. То есть вечер должен быть свободен от этого.
1: Ну, может быть, да, есть что-то в этом, но я люблю по вечерам поработать. Есть у меня такое, за мной такой грешок тоже водится. Мне приятнее это гораздо делать, чем утром там что-то делать. Утром я тупая. Я всегда всем говорю, проснуться я, конечно, могу, но вот смысл...
0: Но толк?
1: Да, никакого, я просто тупая. У меня шарики с роликами там вообще никак не взаимодействуют, никакого коннекта не происходит, поэтому мысль не течет, не струится, как обычно бывает это по вечерам, а так где-то застревает, я там такой... Кое-как пробираясь через мозговые там извилины.
0: Я даже не знаю, что будет, если я встречу Ленку вечером. Когда-то. Мы вот все днями видимся. А да, там да, я ее, наверное, не узнаю.
1: Так, на веселее.
0: Да, как начнется дискуссия или даже выступление на какую-то тему. Там уже
1: нашу
0: вообще...
1: песню не задушишь, не убьешь.
0: Да. Так, ну мы сегодня разговариваем про утренние подвиги и что вы считаете. Да,
1: да что вы считаете за утренний подвиг? Ну, потому что вот у Мюнхгаузена было все круто. У него там в 7 часов утра разгон облаков и установление хорошей погоды, а с 8 до 10 подвиг. Вот как у вас с подвигами по утрам? Потому что вот для кого-то же сварить манную кашу без комочков с утра подвиг. В принципе, сварить манную кашу без комочков тоже само по себе уже подвиг. А если делать еще это и утром, то это вообще подвиг в квадрате.
0: Я считаю, подвиг жить с людьми, которые замечают во всем комочки.
1: Согласна. Я думала, которые любят манную кашу.
0: Ну и это... Нет, к каше у меня вопросов нет. А вот к тем, кто... Тут, понимаешь, у него скорлупка в омлете... У него почему-то я какого-то конкретного, видимо, мужчину представляю. А здесь каша с комочками.
1: Скорлупка в омлете. Это, ты знаешь, понятная история. Ну, зубы-то у всех нынче дорогие.
0: Ну, если микро. Ну, ничего, микро. Ты проживал кальций какой-то получил в конце
1: это
0: концов.
1: Ладно. Ладно, скорлупка от яичных изделий.
0: Ну, не ореховая же.
1: Мало ли. Может, вы омлет с грецкими орехами делаете. Еще и скорлупки туда засовывать.
0: Можем себе позволить. Так, смотри. Татьяна нам пишет. Говорит, вся моя жизнь получается, есть подвиг, потому что я мама. Вставать рано, каша без комочков, всех собрать, причесать, накормить, в школу, на работу отправить и на свою службу, как на подвиг.
1: Вот да.
0: Ой, стало мне не по себе. Хорошо, что сейчас каникулы летние, никого никуда собирать не надо.
1: Екатерина тоже говорит, что всем привет. Мой главный подвиг – это встать с постели. Еще можно лечь спать пораньше. Но все же вот тебе так обещают, что да, лягу сегодня спать пораньше, но по-прежнему ни у кого это не получалось никогда. Только одни обещания. Августин вот рассказывает. Для меня стало бы настоящим подвигом выполнение рекомендаций Минздрава. И дальше какие-то вот смайлики подмигивающие, как будто бы вот что-то не так у нас с рекомендациями Минздрава. Ну да ладно, говорит Августин, что вот если бы я увидел ежедневный спектакль под названием «Рассвет», каждый день, несмотря на одно название, он разный. Не стал бы досматривать его до конца с тем, что Минздрав не рекомендует в зубах, да, а ушел бы продолжать спать. В общем, дальше у нас прекрасные совершенно фотографии расцвета, цветов. Вообще красота неимоверная. Красота красотенюшка.
0: И мудростью делится с нами Августин. Он говорит, пока же стараюсь придерживаться крылатой китайской пословицы «покажи свои зубы солнцу», означающей «хорошего вам дня», чего и всем желаю. Ладно, попробуем.
1: Хорошая пословица «покажи свои зубы солнцу».
0: Да?
1: Хотя многие же по-разному воспринимают, да, можно же оскалить.
0: Хорошо, хорошая пословица «покажи свои зубы стоматологу вовремя», до того, как придется лечить дорогой пульпит.

0: Маяковский.
1: Про утренние подвиги мы сегодня говорим и про то, кто что этим подвигом считает.
2: Да, в общем, смотрите, Наталья рассказывает. Привет, Наша. Для меня утренний подвиг – это встать в 6:30 утра, когда тебе совсем не надо рано вставать, потому что тебе не надо на работу, потому что ты в декрете и можешь позволить себе вставать во сколько захочешь, а можешь даже позволить вообще не ложиться.
1: Это когда такое было в декрете?
2: В декрете-то, ага. А вот когда ты решил отдать ребенка в детский сад и начинаешь постепенно приучать его к саду, и тебе воспитатели говорят привести его с 7 до 8 утра, это, конечно же, утренний подвиг. Какие-то зверские вообще воспитатели с 7 до 8 утра.
1: Так, причем с 8 до 9.
2: Кто-то а такой режим работает. В садике.
1: Конечно. Ой, ты же в школу ужас. Не можешь, например, когда начинаешь водить ребенка,
2: ну, да,
1: говорить,
2: согласна.
1: Ну не, мы к 10:30 придем.
2: Мы ко второму уроку.
1: Ага, я пока посплю чуть-чуть.
2: Ага, это мы тупые, знаете ли, с утра оба.
1: У нас это генетическое.
2: Да. А так тебе не хочется вставать, тебе так хочется именно под утро поспать еще, ведь самые сладкие сны именно утром, и кто-то нежно шепчет на ушко еще 5 минуточек, еще полчасика. А ты встаешь практически такая зомби, так как ночью еще плохо спит малышня. И у тебя одна мысль: отведу и потом обязательно полежу. И, естественно, это потом никогда не наступает, потому что куча дел сразу же откуда-то появляется и наступает тебе на горло. И это надо, и это надо, и ты уже забываешь, что так тяжело вставал и что обещала себе поспать. И помнишь только одно, что надо успеть все невозможное. Дерево посадить, дом построить. А с другой стороны, умом же всегда понимаешь, кто рано встает, тому Бог дает.
1: Мне нравится, как Татьяна в комментариях к этому комментарию четко все расставила на свои места. Говорит, а представляете, каково воспитателям, которые в 7 уже на работе.
2: На работе.
1: А ведущим утреннего развлекательного шоу? Они же тоже, наверное, около 7 там начинают.
2: И бодрые такие в 6 утра. Такие, о, ля-ля-ля-ля-ля.
1: Скорее всего, они даже не настоящие. Возможно, вместо них говорит какая-то
2: нейросеть.
1: России, да, мы начинаем их в этом подозревать.
2: Наталья вот рассказывает, что у нее подруг парикмахер работает вообще с 6 утра, потому что так многим людям удобнее до работы прийти, постричься, и вот ей приходится вообще в 4 утра вставать, собираться, ехать на работу заранее, чтобы все подготовить.
1: Здесь
2: страшные рассказы.
1: Лишнее слово многим людям. Люди ли они после этого? Вот это вот уже большой вопрос.

0: Наша реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами с

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На оперативном совещании, которое провел первый замгубернатора Сергей Трухачев, министр внутренней политики Елена Дерганова рассказала о социологических показателях оценки эффективности деятельности губернатора и исполнительных органов в Воронежской области. Вначале она отметила, что доверие к лидеру страны в регионе остается на стабильно высоком уровне. По федеральным оценкам это 80%. Продолжает расти показатель доверия к губернатору. Сейчас зафиксирован максимальный уровень 59%. Увеличились удовлетворенность жителей работой сферы образования и здравоохранения, а вот сферы ЖКХ, транспортного обслуживания, благоустройства и доступность жилья, по мнению опрошенных, требуют повышенного внимания и усилий властей. Высокие оценки, которые дает население, возлагают на нас и дополнительную ответственность. Плюс эта социология показала нам ориентиры в проблемных зонах, подчеркнул первый вице-губернатор. Также министр внутренней политики Елена Дерганова сообщила, что в Воронежской области значительно улучшилось мнение участников СВО о возможностях для трудоустройства, переобучения и медицинской реабилитации. Сейчас регион на 5-м месте по стране по совокупности данных показателей. Министр отметил, что такие показатели важнейшие во всей оценке деятельности губернатора и органов власти. А базу для них формируют личные опросы ветеранов и участников специальной военной операции. Кроме того, министр подчеркнула, что исходные данные агрегируются и обрабатываются в администрации президента, их корректировка на региональном уровне невозможна. Мониторинг проводится ведущими федеральными институтами, включая ФОМ и ВЦИОМ, что гарантирует точность методологии и достоверность данных. На оперативном совещании, которое провел первый заместитель губернатора, руководитель аппарата губернатора и правительства области Сергей Трухачев, обсудили итоги мониторинга развития малого и среднего предпринимательства. По словам профильного министра Михаила Москальцова, сейчас в регионе осуществляют деятельность более 94 тысяч субъектов МСП, что на 6,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Количество самозанятых увеличилось на 56 тысяч и составило 245 тысяч человек. Число работников, занятых у субъектов МСП, выросло на 9%. Теперь это порядка 482 тысяч человек или 35% трудоспособного населения области. По итогам 2025 года налоговые поступления от субъектов МСП по специальным налоговым режимам достигли 20,5 миллиарда рублей. В регионе действуют различные программы господдержки. И еще на оперативном совещании у первого заместителя губернатора Сергея Трухачева министр предпринимательства, торговли и туризма Михаил Москальцов рассказал о работе по обеспечению населения товарами первой необходимости. С 2019 года реализуется проект по предоставлению из областного бюджета субсидий органам местного самоуправления на приобретение автолавок. За этот период было выделено более 82 миллионов рублей. На эти средства приобретены 33 автолавки. Они курсируют в 23 муниципалитетах. В муниципальных образованиях, что позволяет обеспечивать 485 населенных пунктов и 32 тысячи их жителей товарами первой необходимости и повседневного спроса. В 2026 году еще 2 муниципалитета получат на эти цели субсидию на сумму более 8 миллионов рублей. Приобретение автолавок позволит Богучарскому и Кантемировскому районам обеспечить услугами торговли 2000 жителей 16 отдаленных и малонаселенных пунктов. Это были новости региона.

0: Ковский.
1: Утренние подвиги. Мы здесь не раздаем, а обсуждаем, что для вас таковым является.
2: Могли бы раздать, мы такие за нами.
1: Я сейчас расскажу. У меня сегодня был утренний подвиг. Я уже много раз говорила нашим, признавалась, что к кошкам я отношусь
2: так себе.
1: Нейтрально. Как бы не то, чтобы я их люблю, не то, чтобы не люблю. Вот есть и есть. И нарочито для них мне что-то делать никогда не хочется. Ну, насыпать еду, там, дать воды, вот это.
2: Ладно. А я забыла, у вас же нет кошки, да?
1: Имеется. А, но имеется. Она как бы не совсем моя, она осталась мне от бабушки в наследство. Вот. И не совсем живет у нас дома, но как бы в смежной.
2: Гуляет сама по себе?
1: По половине. Ну, как вроде имеет ко мне какое-то отношение. И вот сейчас я дома осталась одна, совсем по-взрослому, как Кевин в один дома. Вот. И приходится за ней следить как бы вчера. Вчера это нужно было делать. Я ее домой не загнала, не нашла. Думаю, ну где-то гуляет, и ладно.
2: Придет.
1: И сегодня с утра то же самое.
2: Опять не увидела.
1: Сегодня уже пришлось проявить ответственность и вот пойти практически на подвиг, прямо ее по двору поискать. Все раза три вот так делал. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. А потом открыл гараж, оказалось, я ее закрыл вчера там. Потому она и не отзывалась.
2: Не пришла.
1: Да. Вот обычно я не хочу свое утро тратить на поиски кошки. Да. Еще как будто бы не моей.
2: Ладно, она уже теперь тебе. Если в наследство перешла, значит, твоя, считай. Есть ответственность за животинку. Дай подушню немножко.
1: Я не
2: немножко.
1: Оформляла дарственную. И не ходила ни к какому нотариусу. Меня вообще не спрашивали.
2: Ну вот, вот так вот. Может, она мышей ловит, пользу приносит.
1: Может быть, и ловит.
2: Чувствуешь, в гараже не страдала. Видимо, еда у нее там была.
1: Возможно, да. Главное, чтобы она не оставляла там никаких сюрпризов.
2: Следов.
1: Но об этом я узнаю после работы.
2: После
1: уже.
2: Еды.
1: Да.
2: Так, Анатолий рассказывает, что никаких подвигов до обеда.
1: Это твоя
2: Анатолий
1: армия.
2: Абсолютно с вами согласна. Никаких подвигов до обеда.
1: Ладно. А написал 3 часа назад. Значит, все-таки как-то, понимаешь, была способность к действию.
2: Ну, тут немного, знаешь, 4 слова. Это микроподвиг.
1: Так, Михаил, это у вас какая-то, извините, пожалуйста, спросить. Исповедь была или это кусок песни? Я уж не знаю.
2: Что это?
1: Собственно, что написано? Пером не вырубишь, это топором, поэтому озвучиваем. Михаил признается, говорит, каждое утро я меняю трусы. 2 пары трусов.
2: Какой ужасный кусок колбасы. Кусок колбасы.
1: Было. Спасибо, что рассказали. Действительно подвиг. Да?
2: Ну,
1: не каждый
2: так
1: этим
2: хорошо бы, конечно, вечером трусы менять на всякий случай. Тоже. Но утром тоже ничего. На кусок колбасы. Прекрасно, Михаил, спасибо. Мы вас зарадовались. Так, Дим рассказывает привет наших. Хоть и не утренний подвиг, да и не подвиг вообще. Вот жена попросила испечь блинчиков, а я ей, да легко. Вот теперь под вас готовить буду. Всем хорошего настроения и вкусного обеда.
1: Ничего себе,
2: и
1: не
2: дальше
1: подвиг.
2: Много фотографий, как замешиваются эти блинчики. И взгляните на жизнь через блин. Такой кружавчатый, с дырочками. Это не блин, это блинчик именно, вот которые тоненькие-тоненькие, такие, которые как вот, ну, реально, как
1: дырочка.
2: Кружево.
1: Я, как елецкое кружево. Я предлагаю, значит, челлендж. Хочу смотреть на жизнь через блины. Печь не хочу. Смотреть хочу. Нет, Дима, зря вы говорите, что это не подвиг. Вот печь блинчики с утра, ну, это же...
2: Особенно тонкие, когда их надо перепечь какую-то гору вообще.
1: Чтобы
2: наесться этим всем. Тосты другое дело. Там, навалил тесто на сковороду, оно там попыхтит, бурлит там чего-то, потом раз такое блинище. Один сел, даже половинку съел, уже объелся.
1: Ну, прям,
2: а вот эти
1: половинку.
2: Вот тоненькие, это да,
1: съел,
2: это совсем...
1: объелся. Ох, больше вообще даже некуда. Да нет, что вы, больше мне не накладывайте. Уже совершенно не помещается. Мы на песню короткую сейчас прервемся.
2: Врубай.
1: Вернемся, дочитаем ваши комментарии, и уже будем кому-то выручать билеты на фестиваль слияния.
2: Так и есть.

0: кафе «Маяковский».
1: А подвиг – это от слова «подвигаться», да? Утром так точно. Мой подвиг – просто взять и чуть-чуть подвигаться.
2: Да, по крайней мере, с кровати встать. Это уже подвигался, можно сказать.
1: Уже полдела.
2: Ну, больше часть дела, потому что уже как бы старт даешь. Взлетает эта красная ракета. Она же зеленая, она же там, не знаю, дан старт, Данил, ты встал.
1: Я не знаю.
2: Хотя, если честно, ты знаешь, вот Наталья рассказывает, что... Когда отводит ребенка в детский сад, возвращается, и мысль одна, что надо бы еще доспать. Но никогда не получается, потому что очень много всего-всего.
1: Забот, да. Хлопот.
2: Зная Наталью, она найдет себе приключений на все части тела.
1: То мы есть... уже по вам наши составили психологические портреты, так что у нас на каждого есть свое досье, имейте в виду.
2: Да, и нам так кажется, по крайней мере. Вот. А я честно говорю, что я отводила ребенка в школу к 8 утра, ну, в началку, дальше-то он потом уже сам ходил, а в начальную школу отводила. Приходила домой и ложилась спать.
1: Ну, нормально.
2: И тут же засыпала. Вот, казалось бы, я по улице прошла 1,5 остановки до этой школы, сдала его там, вернулась точно так же 1,5 остановки назад. Пофигу мороз. Ну, вообще, я ложилась и вырубалась. И часов до 11 спала, но работа мне позволяла приходить там к часу дня. Поэтому у меня все так вот комфортненько было. Я к тому, что можно себе и позволить такое, в общем-то.
1: Можно себе такое позволить, если такое можно себе позволить.
2: Да, вот, типа понимаете? Того.
1: Татьяна нам пишет. Кроме невозможных утренних подъемов, я 100-процентная сова. Мой подвиг – это успеть вовремя на работу, в школу, в сад, так как каждое утро не знаешь, чем закончится этот калейдоскоп по сбору детей. Еще 5 минут, не хочу в этой футболке, шапке, куртке, не хочу в шортах. Пофиг, что зима. Я взял игрушку и финалочка. Мам, я хочу, ну, в общем, по делам там, по-всячески.
2: По-большому.
1: Да, а начальнику потом мне объяснишь, что ты буквально...
2: По-большому.
1: Это время... Собственно, поэтому и опоздала.
2: Опоздал,
1: вот
2: да.
1: Такая вот жизнь, вот такое, ну, все насущное, понимаете? Без всяческих там прекрас. Нам нужно...
2: Знакомое каждому, мне кажется, каждой мамы. 100% это все очень и очень знакомо. Даже если она не сова, как Татьяна, а самый, что ни на есть, 100-процентный жаворонок. Все вот эти все равно утренние сборы, это такое, так сказать, ну, почему... сравни подвигу.
1: Ну, прям каждой маме. А что, мужчина, вот одиночка, холостяк, разве сам во внутреннем своем диалоге не мог с таким столкнуться. То игрушку
2: хочу
1: говорит, хочу, то не хочу. Вот футболки. В шортах из них как раз многие ходят. Не по
2: зимой,
1: сезону.
2: Летом, неважно.
1: Да, вот эти какие-то бриджи удлиненные выберут себе единожды и, пожалуйста,
2: хорошо, если бриджи,
1: носят их всегда.
2: А то вот эти вот что-то похожее на стринги, но только чуть-чуть длиннее.
1: Микрошорты,
2: да,
1: мини-шорты.
2: Типа того.
1: А что, девчонкам можно мини-юбка, а мужчинам нельзя? Вот,
2: можно,
1: пожалуйста.
2: Все.
1: Нам нужно прямо сейчас вручить кому-то наши билеты на фестиваль «Слияние». Там буква «Л», я ее все время пропускаю. Да допустят на Татьяна будет.
2: Да,
1: правда
2: раз
1: же?
2: Уж у нее подвиг на подвиге и подвигом погоняет, надо как-то человеку дать, не знаю, поощрение.
1: Шанс отдохнуть.
2: Да, какое-то. За подвиги полагается медаль. У нас будут 2 билета на фестиваль
1: там,
2: «Слияние».
1: Там 18+, поэтому дети туда
2: детей
1: будут
2: не
1: допущены.
2: Да.
1: Вот, сборы ничем не будут омрачаться. Все, на сегодня мы с вами, хотел бы сказать, прощаемся.
2: Но нет,
1: но
2: не
1: нет.
2: Дождетесь.
1: Еще целый час впереди, и гости у нас будут. Из музея имени Крамского, да и не
2: да,
1: только.
2: У них там роскошная выставка, и будут рассказывать, чем удивлять будут воронежцев на этот раз.
1: Да, что-то про театральное там будет, про создателей миров. В общем, оставайтесь, заходите в сообщество нашего радио «Воронеж ВК», пишите свои вопросы для наших гостей. В следующем часе будем что? Оккультуриваться. Вот,
2: да.
1: Вспомнил слово.
0: Радиокафе «Маяковский». Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
1: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. До скорой встречи, до скорой. Билеты на сайте zvia.ru. Русел Даут, Украин 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77, 13+.
2: Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
3: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель Холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала. Возрастное ограничение 16+.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

кожи, как они. Человек прямоходящий, две руки и две ноги. Три кредита, пять друзей, 4000 проблем. Выделяюсь, ну, практически ничего.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев посетил после капитального ремонта обновленный музейно-просветительский центр имени Самуила Маршака «Страна Маршак» в историческом здании на улице Никитинской. Это единственное в России музейное пространство, полностью посвященное писателю. Главная особенность – интерактивность. Экспозиция разделена на три зала, где все можно трогать, крутить, выполнять задания на мультимедийных экранах. Директор Литмузея Светлана Деркачева отметила, ребенок вместе с родителями может выполнять массу заданий, изучая творчество и биографию Маршака. В этом уникальность. На уличном дворике тематические панно-порталы, вокзал, цирк, зоопарк. Александр Гусев отметил, что в центре сумели найти правильный подход, а также подчеркнул, что здесь можно проводить детские и семейные праздники, дни рождения, приходить с друзьями и проводить время. Глава региона обратил внимание, что дом-музей Никитина и новый центр объединяются. Дорога не разделяет, а объединяет эти два объекта. Здесь будет полноценная жизнь. Такие проекты возвращают историческим зданиям новую жизнь и делают классическую литературу, понятной самому юному зрителю, подчеркнул губернатор. На оперативном совещании, которое провел первый заместитель губернатора, руководитель аппарата губернатора и правительства области Сергей Трухачев, обсудили итоги мониторинга развития малого и среднего предпринимательства. По словам профильного министра Михаила Москальцова, сейчас в регионе осуществляют деятельность более 94 тысяч субъектов МСП, что на 6,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Количество самозанятых увеличилось на 56 тысяч и составило 245 тысяч человек. Число работников, занятых у субъектов МСП, выросло на 9%. Теперь это порядка 482 тысяч человек или 35% трудоспособного населения области. По итогам 2025 года налоговые поступления от субъектов МСП по специальным налоговым режимам достигли 20,5 миллиарда рублей. В регионе действуют различные программы господдержки. И еще на оперативном совещании у первого заместителя губернатора Сергея Трухачева министр предпринимательства, торговли и туризма Михаил Москальцов рассказал о работе по обеспечению населения товарами первой необходимости. С 2019 года реализуется проект по предоставлению из областного бюджета субсидий органам местного самоуправления на приобретение автолавок. За этот период было выделено более 82 миллионов рублей. На эти средства приобретены 33 автолавки. Они курсируют в 23 муниципалитетах. Образованиях, что позволяет обеспечивать 485 населенных пунктов и 32 тысячи их жителей товарами первой необходимости и повседневного спроса. В 2026 году еще два муниципалитета получат на эти цели субсидию на сумму более 8 миллионов рублей. Приобретение автолавок позволит Богучарскому и Кантемировскому районам обеспечить услугами торговли 2000 жителей 16 отдаленных и малонаселенных пунктов. В Воронеже назвали победители предварительного голосования «Единой России». Жители Воронежской области проявили высокую гражданскую ответственность. В электоральной процедуре участвовали более 180 тысяч избирателей. Секретарь регионального отделения партии губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что онлайн-голосование прошло в штатном режиме, без сбоев. По итогам предварительного голосования «Единой России» тройку лидеров в общепартийном списке возглавил заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев, набравший 96 тысяч голосов. Второе место занял депутат Госдумы, член Комитета по строительству и ЖКХ Александр Сидякин. Третьим стал депутат Госдумы, член Комитета по физкультуре и спорту Евгений Ревенко. Это были новости региона.

0: Ну вот смотрите, минутка прелюбопытнейшей информации. Прямо сейчас от нас в эфире «Время столицы Черноземья», 13 часов и 5 минут практически. К этому часу мы узнали, что с 5 июня по 30 августа в Воронежском музее имени Крамского пройдет выставка, которая называется «Создатели миров».
1: Очень красивое название, на самом деле.
0: Да.
1: «Создатели миров».
0: Там будет какое-то
1: космическое.
0: Невероятное количество экспонатов, я бы сказала, уж космическое, от 5 театров города, которые будут рассказывать о работе театральных художников, если мы правильно поняли. А если мы поняли что-то неправильно, то, собственно, именно для этого к нам пришли наши гости. Это Юлия Зайченко, директор художественного музея имени Крамского, и Александр Дверник, ведущий архитектор мастерской АЕ+,
1: который... города Москвы.
0: О, да, столица нашей родины, не можем не подчеркнуть. Мы столица Черноземья, вы столица России, в принципе, все сходится, будем дружить. В общем, здравствуйте, спасибо, что пришли.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Ждем от вас интересную информацию. Юль, ну давайте начнем с вас.
2: Давайте начнем с меня, поскольку надо сказать, что почему вообще театр пришел в музей. Потому что в этом году мы отмечаем 150 лет Союза театральных деятелей России. Ну и, соответственно, наш музей уже какой год подряд не пропускает ни одной такой знаковой крупной даты. Как мы помним, там 2 года назад это было 90 лет Воронежской области. Это был агитпоезд «Воронежский маршрут». В том году мы отмечали 80 лет Победы, это была наша Победа, выставка, которую мы 3 музеями делали. Ну, а в этом году вот 150 лет Союза театральных деятелей, и мы сотрудничали весь год, подготавливая эту выставку, с нашими 5 воронежскими театрами. Собственно,
0: целый год.
2: Целый год. Ну, вы представляете, во-первых, за 150 лет сколько в театрах накопилось, хотя история Воронежского театра как такового насчитывает гораздо больше. Ну, в общем, сколько накопилось-то там разных интересных предметов.
0: Сколько накопилось?
2: Ну, и в театре. Соответственно, поскольку музей художественный, то мы как-то и сразу решили, что будем делать, ну, пошли по такому, может быть, теперь уже, как кажется, легкому, наверное, пути, будем рассказывать про художников-сценографов, поскольку все-таки это нечастые гости, на самом деле, в музеях, да, проходят выставки персональные у этих художников, но они достаточно редкие, очень камерные, а здесь вот мы решили показать всех таких ключевых художников 20 и 21 века, вот. Ой, у нас в стенах музея. Да.
1: Ну, воронежских. Надо сказать, что тех, которые работали в воронежских театрах. Да.
0: Я же правильно понимаю, что это как бы приурочено еще к тому, но признано, чтобы люди смогли осознать, насколько большой вклад делают художники.
2: Конечно,
0: там, в тот или иной
2: спектакль.
0: Потому
2: что тоже зачастую все-таки имена художников остаются за кулисами, да, ну, если можно так сказать.
0: Ну, конечно, нам там красивый актер понравился.
2: В основном у нас актеры, режиссеры, да. А красивый. Именно это, те люди, которые создают те самые миры, атмосферу, вот этого вот спектакля, то вот как-то вот хотелось показать, как же это все на самом деле происходит, и как это интересно, и в общем, да.
0: И, то есть вы выбрали сначала 5 претендентов?
2: 6.
0: 6, ой, 6,
2: да.
0: Кого-то я сейчас сократила, извините.
2: Если что. На самом деле их, естественно, гораздо больше, как мы понимаем, за такую историю, но вот остановились именно на тех художниках, которые были знаковыми и для театров, и для нашего города, и для региона, потому что их спектакли получали премии, там,
1: Ленинские. Долго шли на сцене.
2: Да, долго шли на сцене, собирали много аудиторий. Да, можно так сказать.
0: Да, конечно, конечно, да.
2: Вот. Ну и, собственно, вот так вот и произошел такой отбор вот этих вот всех интересных художников.
1: Назовем художников.
2: Да, назовем, причем они, каждый художник практически представляет каждый театр города. То есть у нас Валерий Качиашвили, это главный художник театра оперы и балета, который очень долгое время им был. Юрий Гальперин, это ТЮЗ и, естественно, камерный театр. Алексей Голод – это драмтеатр. Ну и Елена Луценко, да, и Александр Ячейн – это у нас кукольный. А еще есть у нас Нина Гапонова. Как мы говорим, что это вот связь между поколениями, между вот тем театром, потому что вот ей в этом году исполнилось 90 лет. Она, слава богу, жива, бодрствует, но, к сожалению, в Москве и по понятным причинам не сможет на открытии присутствовать. Но, тем не менее, у нее было тоже очень большое большое количество постановок у нас в Воронеже. Вот, и вот в драмтеатре, в общем, вот такой у нас пул художников получился.
0: Это невероятно любопытно. А еще очень сильно интересно, как же вы все-таки вышли на Александра и предложили ему...
1: Да, и как все это объединить, все театры и всех художников, да, в одной экспозиции, и чтобы это еще и было интересно.
0: Ну, это мы сейчас интригу такой подвесим, прервемся на рекламу, вернемся и уже про это конкретно поговорим. Оставайтесь с нами на 107 FM. Если у вас есть какие-то вопросы к нашим гостям, можете их задать в сообществе нашего Радио Воронеж в ВК.
3: Радио Кафе Маяковский. Реклама на 107 FM.
4: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж. 260-60-50.
5: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
6: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.

0: Маяковский.
1: Мы хохотали здесь за эфиром, потому что, знаете, вот эти вот все музейные штучки, это вам не только про серьез и высокую культуру, это еще и обычная человеческая жизнь. Конечно.
2: Юлия Зайченко, директор художественного музея Микромского, Александр Дверник, ведущий архитектор мастерской АЕ, у нас сегодня в гостях, и мы говорим о масштабной выставке «Создатели миров», которая приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России, которая вот скоро-скоро, прям вот на днях, буквально 5 числа откроется в нашем музее. Знаете, с чего еще хотела, как бы, про выставку?
1: С чего хотела продолжить,
2: да. Прежде чем мы начнем пытать уже Александра предметно, так сказать, вообще, что еще спросить про выставку? Мне кажется, что надо назвать какие-то там 5 пунктов, которые обязательно нужно, как сказать-то, почему обязательно нужно посетить эту выставку?
3: А, мотивационные,
2: да,
3: такие.
2: Да. Вот. Что так есть такого на ней интересного?
4: Нет, в принципе, это очень масштабный проект. Площадь застройки порядка 600 квадратных метров. Это прям, мы никогда такого не строили. Как сказали рабочие, считайте, вы тут 2 дома заложили в эту выставку. То есть, действительно, проект очень масштабный, на 2 этажа, очень красивый. Про это вот Александр как раз будет рассказывать. За красоту
3: он отвечает. За красоту отвечает Александр.
4: Во-вторых, естественно, где можно увидеть столько художников, сценографов в одном пространстве, увидеть их творческие процессы, как они работали, как они создавали свои эти миры, это тоже очень интересно. При этом, опять же, мы говорим про то, что мы фактически построили театр в музее, потому что у нас будет и закулисье, и мастерские, и сама сцена, и зритель невольно становится как раз не зрителем, а фактически участником процесса, и он и как актер, и как художник. В общем, тут все во всех ипостасях можно.
1: Кажется, я уже иду на выставку не только смотреть, но и выступать. Можно я подготовлю монолог какой-то?
4: Можно, конечно. У нас же будет сцена, поэтому можно будет выйти и что-то продекларировать.
1: Пока охрана не придет.
4: Да. Еще очень важный момент, что у нас, помимо художников-сценографов, рассказана историческая справка, не справка, как сказать, такая историческая застройка жизни нашего Воронежского театра за 200 лет. То есть вообще, как начинался театр у нас в Воронежской губернии, что с ним там происходило, как он модифицировался, как там был народный театр. То есть мы этому посвятили тоже очень большой блок. И это действительно очень интересно, потому что такого никто никогда до этого не делал, чтобы вот все факты собирались воедино в одном пространстве.
1: Подтверждаю. Вот ты видела такое, Лен? Я не видела до этого.
2: Да.
1: Не видела, говорит. Надо говорить, не видела.
2: Да. Нормально, я отвечаю.
4: Нет, знаете, это просто такой краеведческий материал, который зачастую считается достаточно скучным, да, там книги, афиши. А тут все ребята очень классно придумали, смонтировали. Это все такое стало объемное и выпуклое, что, действительно здорово будет смотреть и интересно, и можно будет там экскурсии водить с интересными рассказами. Что я еще хочу сказать? Почему надо прийти на выставку?
2: Так.
4: Потому что только вот сегодня как раз мы договорились с нашей школой креативных индустрий «Матрешка». У них только в субботу прошел выпускной, и ребята, которые учились на диджеинг, они писали в течение года разные сеты, и вот нам как раз «Матрешка» подобрала эти сеты, и они будут сопровождать всю экспозицию.
2: То есть она еще и озвучена
4: будет? Она будет подзвучена, да, как мне очень понравилось. Звуковые скульптуры.
2: Но
4: у нас не звуковые скульптуры, у нас все-таки...
1: Рейв в музее, давайте, мне подходит.
4: Да, такой лаунж, я не знаю, я вчера начала слушать подборку, очень классно, ребята на самом деле молодцы, и это вот еще одна наша такая интересная...
2: Изюминка.
4: Коллаборация с «Матрешкой», с которой мы периодически, как вы знаете, сотрудничаем, то аудиогиды записываем, то еще что-то. Но вот тут вот как бы они нам предоставляют вот эти вот детские, можно так интересно сказать, детские.
1: Подростковые,
4: нормально.
2: Да,
4: вот. И, в общем, вот мне кажется, это прям будет очень дополнять экспозицию, потому что мы как бы вот такой вот пыль веков, наверное, тем самым собьем вот эту высокую театральность и чуть-чуть так вот к молодежи, да, даже приблизим эту экспозицию.
1: Класс, мы прям с предвкушением.
4: Да.
1: Александр, все, мы с предвкушением добрались и до вас в том числе. Значит, я как представляю, вот сидите вы, ведущий архитектор мастерской своей, и к вам приходит предложение, да, о том, что в Воронеже какая-то площадь в 600 квадратных метров хочет быть застроена театрально-тематической штучкой для того, чтобы подсветить работу всех художников в практически всех воронежских театров. Вот так вот. Ну, я думаю, именно так вам и написали.
0: Ну, грубо говоря, да. Ну, вообще к нам музей обратился, в первую очередь, с идеей выставки про театральных художников. Мы, конечно же, сразу же откликнулись. Нам это было очень интересно, такая тема. Ведь театральные художники, они ведь в том числе работают и над пространством сцены. То есть они в каком-то смысле тоже и архитекторы. Ну, да, и, конечно, сам масштаб, большой зал в центре города. Это настоящий,
2: это интересно, да?
0: Да, это настоящий творческий вызов, можно сказать.
2: Как происходит процесс вот, поиска такого архитектурного решения для экспозиции?
0: Ну, сначала мы начинаем с поиска образа. Здесь в целом, с одной стороны, все было довольно очевидно, потому что театральные художники, сразу возникла идея сделать внутри, о чем уже сказала Юлия, театр, там с различными его частями, там в том числе сценой. Потом мы еще начали копать как-то глубже,
2: то
0: пытаться.
2: То есть вы, по факту вы создаете концепцию сначала, да?
0: Да, ну, разумеется, да, да, по этапам. Но потом нам показалось, что этого недостаточно, и что надо как-то усилить тему именно художников. И у нас возникла такая идея, что ведь для художника как бы с чего он начинает работу свою? С белого листа, чаще всего, который перед ним лежит. На нем он там рисует, там рождаются образы, идеи какие-то, может, даже целые миры. Вот, и у нас возникла такая папка, которая стала таким центральным объектом всей выставки. Она вот даже и на афише есть. И из нее вылетают белые листы, которые разлетаются по всей выставке. Это все превращается в такую тотальную инсталляцию. Ну, и там уже эти листы, они сами по себе как бы какие-то плоскими остаются, какие-то становятся объемными, ну и на них уже экспонируются объекты театральных художников.
1: А вам нужно для того, чтобы проработать всю вот эту вот концепцию, обсуждать, что хочет конкретно музей? Или музей отдает на откуп профессионалам вот все видение всей выставки?
0: Да, конечно, мы все время находились в диалоге. Какие-то пожелания сразу высказаны были, и ну, мы, в свою очередь, идеи какие-то сразу предложили. Но, естественно, большая часть всего рождается в процессе. Там, вот тут...
2: Ну, та же папка, она родилась в процессе, не сразу.
0: Сначала там мы что-то предлагаем, музей что-то предлагает. В общем, по ходу у всех возникают какие-то идеи, которые мы все...
2: И которые еще надо реализовать каким-то магическим образом потом. У вас это далеко не первый выставочный проект, в котором вы лично принимаете участие, насколько понимаю, да? Это уже был опыт работы с экспозициями до этого.
0: Да, да, у нас вот, в нашей мастерской уже несколько реализованных проектов. И вот мой старший товарищ Александр Ермолаев, который, собственно, основатель нашей мастерской, он, можно сказать, с младенчества занимается выставками, он... Его отец архитектор, и тоже, в общем, очень всю жизнь в этой среде, и, в общем, мы живем выставками.
2: А вас-то как занесло именно к выставочным проектам? Вы закончили там дизайн среды, насколько я понимаю, это более такое широкое, да, широкого пространства дизайн. А осталось, как-то вот приблизились именно к музеям, именно к экспозициям. Так жизнь распорядилась, или вы тоже как-то связаны с этой деятельностью?
0: Вообще, поначалу я, когда выпустился из института, я, как и многие молодые архитекторы, думал, что вот, буду строить дома. Ну, и пошел в какое-то... В общем, искал какое-то место, такое большое архитектурное бюро, что-то подобное. Ну, и какое-то время, полгода я примерно поработал и понял, что,
2: так скажем... Неинтересно, да?
0: Да, большая, так называемая, архитектура, это не мое, что мне интересно что-то более про какие-то творческие вещи, что-то про искусство. И так я понял, что, вот, наверное, музейная архитектура – это то, что меня привлекает.
1: А насколько глубоко нужно копать, допустим, про каждого художника, и нужно ли вообще для того, чтобы создать какую-то концепцию? Или вам достаточно ваших внутренних знаний по базе архитектуры, а не нужно внедряться вот в глубину каждого художника?
0: Нет, углубляться, безусловно, нужно, и мы стараемся это делать. Понятно, что не всегда это удается, вернее, достаточно сильно удается углубиться, так как, понятно, сроки зачастую сжатые, и нет там... вечеров, чтобы сидеть там, листать.
2: Жизнь и деятельность человека изучать.
0: Да. Скорее, я бы сказал, что, опять же, в процессе все происходит. То есть, вот мы же работаем с этим материалом, мы его видим, как он там с друг другом сочетается, не сочетается. Ну, как-то уже по ходу дела, так сказать, в бою это все изучаешь.
2: А вы отталкиваетесь от творчества художников, вот, ну, в данном случае театральных художников, или от предметов, которые вам предоставят для экспонирования?
0: Ну, по-разному. Как, конечно, в целом от творчества, так как разные художники, у них какой-то разный подход, но когда мы уже переходим к деталям, там, к дизайн-проекту, к каким-то уже вот рабочим решениям, то, как выставлять тот или иной экспонат, конечно, сам предмет уже подсказывает, что с ним делать.
2: То есть сначала создается как бы пространство, да, оно как-то там, не знаю, скульптурируется, условно говоря, стены выстраиваются, как в обычной квартире, а потом все это наполняется уже предметами. Ну, опять же, если ассоциировать с обычным домом, точно так же, как предметами мебели, там, предметами интерьерными какими-то. Или же все-таки вот у нас есть там условный диван, шкаф, ваза, такая-то штора, и надо под это все создать какое-то вот интересное пространство. Что в начале, короче говоря, пространство или предметы?
0: Ну, в начале мы, конечно, идем от общего к целому. В первую очередь, это пожелание заказчика вообще, что он там хочет, какую, грубо говоря, себе квартиру, там, двухкомнатную или трехкомнатную.
2: Тут мы знаем, двухкомнатную захотели на двух этажах. Это мы уже выяснили.
0: Вот. Ну, а потом уже, да, как бы делим на зоны, понимаем, что где у нас будет находиться, где какой художник будет жить, ну, а потом уже, что, с чем он, собственно, заезжает в наши апартаменты.
2: У вас уже финальный этап. Нравится то, что получается?
0: Да.
2: То есть то, что, опять же, это же надо соотнести, то, что в голове, то, что на бумаге, и потом как это уже претворяется в жизнь, чтобы, ну, как бы не было разочарования, да, что на бумаге это было красиво, ну, как платье, я скажу по девичьей, так сказать. На вешалке порой висит красивое, а наденешь на себя, и что-то как-то ты понимаешь, что ты в зеркале не айс. Вот здесь нет таких историй, все, что спроектировано на бумаге, оно и, поскольку там сейчас, наверное, и 3D, моделирование и все что угодно, и все в таком же варианте переползает в реальное пространство. Или же бывают какие-то отличия, и может результат не сильно порадовать?
0: Ну, конкретно этот результат просто вообще выше всех похвал. И да, конечно, бывают какие-то, скажем, шероховатости, но все они решаются уже как бы в процессе монтажа, уже в контакте не только с музеем, но и с монтажниками. Собственно, для этого я сейчас сюда приехал, чтобы осуществлять надзор, чтобы какие-то вопросы можно было на месте все обсудить. Ну, в общем, я хочу сказать, что я в восторге. У меня, наверное, хотя уже далеко не первый проект, но, знаете, вся такое ощущение, даже не знаю, с чем его сравнить, но вот когда, грубо говоря, полгода вот смотришь на это все на экране монитора, потом приходишь в зал, и ты как бы попадаешь вот внутрь этого всего, это, конечно, как будто попал в кино или в театр.
1: В театр, да. Как будто это просто рождается, да, и становится настоящей явью. Мы уже сильно хотим смотреть.
2: Очень прикольно, на самом деле. Я вообще не представляю реально, как из вот какой-то головы, из мысли формы потом рождается вот целое пространство интересное и удивительное.
1: Создатели миров. Потому мы просто в прямом эфире, Лена. У нас это все проходит и никак не запечатляется. Да. Мы прямо сейчас прервемся на рекламу и новости. Оставайтесь с нами.
5: Маяковский. Наша реклама. Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
6: Подробнее на t2.ru.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наши новости.
7: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На оперативном совещании, которое провел первый замгубернатора Сергей Трухачев, министр внутренней политики Елена Дерганова рассказала о социологических показателях оценки эффективности деятельности губернатора и исполнительных органов в Воронежской области. Вначале она отметила, что доверие к лидеру страны в регионе остается на стабильно высоком уровне. По федеральным оценкам это 80%. Продолжает расти показатель доверия к губернатору. Сейчас зафиксирован максимальный нормальный уровень 59%. Увеличились удовлетворенность жителей работы сферы образования и здравоохранения, а вот сферы ЖКХ, транспортного обслуживания, благоустройства и доступность жилья, по мнению опрошенных, требуют повышенного внимания и усилий властей. Высокие оценки, которые дает население, возлагают на нас и дополнительную ответственность. Плюс эта социология показала нам ориентиры в проблемных зонах, подчеркнул первый вице-губернатор.

Корректировка на региональном уровне невозможна. Мониторинг проводится ведущими федеральными институтами, включая ФОМ и ВЦИОМ, что гарантирует точность методологии и достоверность данных. На оперативном совещании, которое провел первый заместитель губернатора, руководитель аппарата губернатора и правительства области Сергей Трухачев, обсудили итоги мониторинга развития малого и среднего предпринимательства. По словам профильного министра Михаила Москальцова, сейчас в регионе осуществляют деятельность более 94 тысяч субъектов МСП, что на 6,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Количество самозанятых увеличилось на 56 тысяч и составило 245 тысяч человек. Число работников, занятых у субъектов МСП, выросло на 9%. Теперь это порядка 482 тысяч человек или 35% трудоспособного населения области. По итогам 2025 года налоговые поступления от субъектов МСП по специальным налоговым режимам достигли 20,5 миллиарда рублей. В регионе действуют различные программы господдержки. И еще на оперативном совещании у первого заместителя губернатора Сергея Трухачева министр предпринимательства, торговли и туризма Михаил Москальцов рассказал о работе по обеспечению населения товарами первой необходимости. С 2019 года реализуется проект по предоставлению из областного бюджета субсидий органам местного самоуправления на приобретение автолавок. За этот период было выделено более 82 миллионов рублей. На эти средства приобретены 33 автолавки. Они курсируют в 23 муниципалитетах. Образованиях, что позволяет обеспечивать 485 населенных пунктов и 32 тысячи их жителей товарами первой необходимости и повседневного спроса. В 2026 году еще два муниципалитета получат на эти цели субсидию на сумму более 8 миллионов рублей. Приобретение автолавок позволит Богучарскому и Кантемировскому районам обеспечить услугами торговли 2000 жителей 16 отдаленных и малонаселенных пунктов. Это были новости региона.

0: Кафе «Маяковский».
1: В гостях у нас директор художественного музея имени Крамского Юлия Зайченко и Александр Дверник, ведущий архитектор мастерской АЕ+. Из Москвы вообще-то гость приехал сюда не просто так, а для того, чтобы поработать над масштабной выставкой, которая называется «Создатели миров», и приурочена она к 150-летию Союза театральных деятелей России, где 6 художников, да, ее просто выставка начинается 5-го художников, 6, в цифрах можно запутаться.
2: Театров
1: 5, пожалуйста. Где, в общем, 6 художников будут выставляться, да, для того, чтобы в первую очередь дать нам понять, что их работа по-настоящему важна и как
2: не
1: много она может сделать для спектакля. Да.
2: Делают для театра многое, но и в том числе сценографы. Вообще, кстати, интересно, нет же такого какого-то специфического термина для экспозиции, для выставки? Ведь, по сути же, вы тоже делаете условно сценографию, но только не на сцене работая, а с каким-то вот этим выставочным пространством. Но термина нет, да?
3: Как... Есть, он так и называется. Музейная сценография.
2: А, то все равно это сценография.
3: Да, да.
2: То есть можно сказать, что Александр у нас музейный сценограф.
4: Ну, в каком-то смысле,
2: в данном
4: смысле,
2: случае, да, вот в конкретной этой выставке.
1: Нормально. Прикольно. То, получается, 6 художников и 7-й
2: сценограф.
1: Это уже новое.
2: Ну, целое архитектурное бюро, не один Александр.
4: Да, наша команда.
2: Целая команда, работающая над тем, как это все обустроить.
1: Так, расскажите про чудеса, на которые стоит обратить внимание всем тем, кто придет. Мы тут листы запускали за эфиром, вешали их в разные уголочки нашей студии.
3: Ну да, как вот мы пообсуждали сейчас, что ребята продумали все до мелочей, и поскольку у нас центральный объект, арт-объект, это папка художника, откуда по всему выставочному пространству разлетаются эскизы, листы, то, в общем, нужно обращать внимание на то, что вот эти вот как раз белые листы, они разлетаются по всему выставочному залу и, ну, если можно так сказать, повисают в самых неожиданных местах, на перилах, на ограждениях, там, на наших вот этих вот конструкциях, которые мы возвели. То есть, на самом деле, это придает вот какую-то такую свежесть, живость экспозиции.
2: Игривость, я бы сказала.
3: Игривость, да, что, ну, то есть, вот именно так вот с душой ребята подошли к этому созданию вот этого нашего мира, что действительно, мало того, что эти листы действительно вылетают из папки, и какие-то из них подвешены на тросах к потолку, то есть, вот ощущение движения, полета, оно, безусловно, присутствует. Так еще и есть вот то, что они где-то как-то так очень поэтично оседают, что, в общем, это нужно, на это нужно обращать внимание и не проходить мимо, и можно даже задавать вопросы, а что это? И вот сотрудники музея будут отвечать, да, это вот листы тут разлетелись.
1: Ну, просто вот так вышло. А правильно мы понимаем, что вообще вся экспозиция, она разделена на тематические зоны? Да?
3: Да.
1: Вот чуть-чуть про них расскажем. Я, Александр,
4: да, я расскажу. Вам, наверное, да, ну, да. Я бы еще хотел добавить по теме листов, что не все они белые, что помимо экспонатов еще на них есть рисунки, какие-то там репродукции, там, например, фотографии, или просто какие-то такие забавные местами, какие-то элементы, на которые тоже рекомендую обратить внимание. А что касается зон, да, действительно... вообще как бы все пространство экспозиции, оно построено как такой своеобразный театр, только мы туда заходим, посетители туда заходят не как в театр, как бы не с парадного входа, а со служебного входа. И там у нас есть и мастерские художников, там буквально стоят столы, какие-то макеты, буквально предметы, их личные вещи лежат. У нас есть гримерка.
2: Приходилось ли вам идти в театр с служебного входа, чтобы понять, как это все устроено, прежде чем сделать это все в экспозиции?
4: Да, приходилось, да.
1: Там обычно все просто, там накурено, извините, Минздрав предупреждает, что это вредит вашему здоровью.
2: Ну, чтобы посмотреть, как это в натуре происходит, да, в конкретном каких-то театрах.
4: Да, да, ну, у нас там не накурено, конечно же, там все дружелюбно.
2: Такие охранники, как говорят, вы куда? Вы к кому?
4: Ну, конечно же, есть сцена. есть зрительный зал, в который можно выйти, ну, а можно, если кто-то очень хочет остаться на сцене, почувствовать себя в главной роли.
1: Это я место тоже заняла, имейте в виду. Вы когда не придете с 5 по 30 аж августа, я там стою, выступаю.
4: Да, ну и, конечно же, еще есть замечательный...
2: Гримерки-то есть?
4: Гримерки, да, гримерки, конечно, как перед выходом на сцену, надо зайти в гримерку, посмотреть на себя, кто, прихорошиться. И еще, помимо, собственно, вот этого пространства театра, у нас есть на антресоре такой таймлайн, рассказывающий всю историю воронежских театров. Тоже такое прям монументальное полотно.
2: То есть второй этаж, он весь отдан под историю театров, да?
3: Ну, да, практически.
2: Практически
3: да.
2: весь.
3: Да. Он, в принципе, как получается, закольцовывается, да, идет история становления, развития театра, начинается рассказ про художников, мы говорим о художниках конца 19-го, начале 20 века, и вот как раз мы переходим к Нине Гапоновой, вот мы и называем этот блок как «Связь поколений», потому что она представляет 50-е годы, ну и вот дальше как бы ты опять спускаешься вниз на первый этаж, и опять можешь вот ходить просто кругами. Закольцованная такая экспозиция, да.
2: Знаете, пока вы оба два здесь, и директор музея, ну, то есть человек, который отвечает за музейную деятельность конкретного, да, музея в Воронеже, и архитектор, который работает с несколькими, может, ну, не параллельно, наверное, последовательно, с несколькими музеями по стране, я хотела у вас вот что еще спросить. Как бы считается у многих по-прежнему, что музеи – это лютый нафталин, что там сидят вообще вот эти бабушки в, не знаю, там с бабочками или с галстучками какими-то, или с этими, как их называют-то, господи, ты боже мой, что на шею повязывают, с платочками. Вот. И там скучно, грустно, можно ходить, ну, но вот на какие-то экспонаты смотреть. Современные же музеи далеко не такие, и развитие этого музейного дела началось уже несколько лет назад. Вот каким вы видите современный музей? С кого начнем?
4: Давайте внимание сцены.
2: Лес рук! Кто?
3: Ну, давайте я скажу. Есть новость печальная или не печальная.
2: Бабушки по-прежнему,
3: что бабушки
2: на месте.
3: По-прежнему на месте, да. Это смотрители музейные, это, в общем, те самые, которые блюдут посетителей в музей, чтобы они не трогали экспонаты, не подходили близко, да. Не всегда это получается у нас в дружелюбной форме. Понимаем, что, наверное, у нас это слабое звено, но, тем не менее, мы работаем над этим.
2: Бабушки, слабое звено.
3: Бабушки,
2: бабушки как раз сильное звено.
3: Если не бабушки, то кто же, да. Но, как правильно вы сказали, музеи очень динамично меняются. Это становится там третьим местом после дома и после работы, куда хочется идти, куда хочется там что-то приходить узнавать. И не обязательно на выставке, ведь в музеях очень сейчас событийные программы, программы развиты, и там и мастер-классы, и лекции, и кинопоказы те же. В общем, это действительно такие арт-центры, куда приходить приятно, интересно, и проводить время и с детьми, и с семьей. И я же вот тоже в последнее время рассказываю, что в музее начали делать предложения. Это особенно смешно, когда я вот в какой-то момент выхожу в египетский зал, стоит парень с девушкой возле саркофага, и он ей там... Ну, видимо, они хотели... Поскольку зал небольшой, такой вот интимный, в темных тонах, и, видимо, они думали там, ага, пока никого нету, сейчас тут он ей сделает предложение. А я вышла со служебного входа, и так немного тоже, немая сцена, он там ей протягивает кольцо, букет. Девушка растерялась, думаю, господи, боже
1: мой.
3: Честно
1: говоря, интересное место.
3: Да.
2: Скоро будут эти пати делать, которые пол ребенка-то объявляют.
1: Да, гендерная
3: пати. Да, тоже так можно и у саркофага. Почему нет?
2: В египетском зале, чтобы жили долго и счастливо.
3: Да.
2: Александр, как вы считаете, что обязательно должно быть в современном музее? Каким должен быть современный музей?
4: Я думаю, что современный музей – это всегда про впечатление, потому что, конечно, важно в музей что-то узнать новое, посмотреть на экспонаты. Ну, хотя, с другой стороны, можно сказать, что все можно увидеть в интернете, хотя, конечно, это не то, это не сравнится с подлинными предметами. Но мне кажется, что современный музей, он однозначно про впечатление, про то, чтобы дать человеку какие-то эмоции, что-то помимо просто какой-то сухой, пусть даже, может быть, очень интересной информации.
1: Угу. Согласна на 1000%.
2: Да. Это работает. Музей — это точка коммуникации.
3: О, как хорошо, кстати, сказано. Точка коммуникации.
1: Это так и запомним, то себе поставим на статус ВКонтакте. Музей — вот это точка коммуникации.
2: Всякие вот интерактивные штучки, я не знаю, какие-то вот в том числе эти VR-очки или ну какие-то вот современные приблуды, они нужны музеям или же это чужеродные какие-то предметы?
1: Ну, для бабушек,
2: возможно, обычные очки годятся, да, не VR.
4: Я думаю, что любые интерактивные предметы нужны, особенно если позволяют средства, потому что, понятно, какие-то такие вещи, они все-таки все еще довольно недешевые. Но мне кажется еще, что мы все-таки все время взаимодействуем в нашей обычной жизни с электроникой, там, ноутбуки, все время со смартфонами. Мне кажется, музей – это то место, где как раз хорошо в каком-то смысле от этого отойти, и что-то какое-то с чем-то, не знаю, потрогать.
2: С настоящим, да, познакомиться.
4: Вот хорошая мысль.
2: Потрогать. Ключевое слово. В музее ничего трогать нельзя.
4: Я имел в виду не экспонаты.
2: Юля, как бабушка сейчас сказала. В музее трогать нельзя.
1: Сразу видно, директор музея. Какой патрок? Трогать нельзя ничего в музее.
4: Ну вот у нас на выставке, кстати, будет в том числе лист, на котором можно...
2: Будет порисовать.
4: Не один, на котором можно будет порисовать. Так сказать, тоже создать какой-нибудь свой мир.
1: Вот и пожалуйста.
2: Нет, но у вас же можно, например, вот фрески вот эти потрогать, которые трогательные, ну в смысле,
3: нет, но это есть,
2: которые,
3: да,
2: для слепых,
3: которые, да, для слабовидящих, но их трогают все, это точно, да. Тактильные экспонаты. Но на самом деле, как показывают все исследования, что, безусловно, там 80% приходящих людей в музей, все хотят потрогать, пощупать, понюхать, поэтому очень часто вот вводятся вот эти вот все как
2: либо пузыречки какие-то,
3: офтальмологические, как это слово-то.
1: В общем, что-то рассчитано на все органы чувств.
3: Да,
2: чтобы человек мог себя отпустить. И вот здесь
3: Альфакторные.
1: Альфакторные?
3: Альфакторные. Когда,
1: это придется
3: когда
1: записать.
3: Когда нюхают, да. Вот. Ну, в общем, все равно людям хочется, конечно же, соприкасаться, взаимодействовать. Да. Поэтому...
1: Хотя бы присесть на стул, да, вот смотрителя музея.
3: Вот, кстати, у нас в экспозиции будет стул Юрия Гальперина. Нам его вдова предоставила. Мы его подреставрировали, да. И, в общем-то, действительно, на нем можно будет сидеть и вот почувствовать себя...
2: В отличие от знаменитого питерского.
3: Да, в отличие от того самого питерского. У нас можно будет...
1: А это ли не замануха? Как слово не подходит.
2: И фотографироваться можно.
1: Максимально к разговору о музее. У нас время эфирное подошло уже совсем к концу. Спасибо, что пришли. Спасибо, что рассказали. Мы желаем вам невероятного количества.
2: Знаете ли, вы к нам, теперь мы к вам.
3: Мы вас ждем с радостью. На всех стульях дадим посидеть.
1: Все, это я запомнила, это я зафиксировала. Записала. Да, мы сегодня говорили про выставку «Создатели миров», приуроченную к 150-летию Союза театральных деятелей в России, которая начнется 5 июня. Ну, когда закончится, смотрите уже подробности в интернете. И про нее нам рассказывали директор художественного музея имени Крамского Юлия Зайченко и Александр Дверник, ведущий архитектор мастерской АЕ+, который, собственно, и принимал непосредственное участие в том, как все это будет выглядеть. Мы рады, с кем-то уже знать друг друга давно, с кем-то мы рады знакомству. Наш эфир на сегодня заканчивается.
2: Да,
1: встретимся
2: заканчивается
1: завтра в 11:00.
2: Всем пока.
1: Пока.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 21 градус, слабый северо-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Смотрите, русалка под водой. Удивительное шоу «Русалка» в Воронежском океанариуме. Невероятное погружение прекрасной дивы в окружении морских обитателей. Только с 12 по 14 июня. Волшебная сказка наяву для детей и взрослых. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений.
3: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473.
5: 255? 45? 55!
6: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Мобилизация в России на данный момент не требуется. Об этом НСН заявил член Комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, регионы выполняют задачи по набору на контрактную службу. В некоторых регионах план перевыполнен. «Давайте не будем панику разводить среди людей», – призвал парламентарий. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее в соцсетях распространилось заявление депутата Госдумы Андрея Гурулева о том, что якобы сейчас в высоких кабинетах активно пошли разговоры о необходимости новой масштабной мобилизации уже этой осенью. Позднее он сообщил, что его взломали. Подобное заявление он назвал фейками. Россия сохраняет открытость к мирным переговорам с Украиной, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что для Москвы предпочтительным является достижение необходимых целей мирным путем. Если другая страна по-прежнему будет затягивать процесс и отказываться от серьезных решений, специальная военная операция будет продолжаться, заключил представитель Кремля. Базовый набор социально значимых продуктов в торговых сетях подешевел. Как сообщил председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов, в мае продукты и первые цены потеряли в среднем 11% в годовом выражении. По состоянию на середину мая цены снизились на 18 из 25 социально значимых продуктов. В пятерку лидеров вошли овощи борщевого набора, которые подешевели в среднем на 40%. Так, минимальная цена на картофель упала до 39 рублей за килограмм. Свеклу можно было купить за 41 рубль. Репчатый лук стоил 38 рублей, а белокочанная капуста – 40 рублей. Президент Сербии Александр Вучич не намерен баллотироваться на новый срок. Отвечая на вопрос агентства Bloomberg о том, хотел бы он вновь занять пост премьер-министра, политик заявил, что это может произойти, так как его сербская прогрессивная партия нуждается в нем. Александр Вучич впервые был избран президентом Сербии в 2017 году. В 2022 он был переизбран на второй срок, который истекает в 2027. Вероятность встречи с сельдевой акулой у берегов Приморского края невелика. Об этом РИА Новости сообщили в Национальном научном центре морской биологии Дальневосточного отделения РАН. При этом там уточнили, что пищей для этой акулы являются скумбрия и сардина, так что хищница может преследовать косяки этих рыб и появляться в водах залива Петра Великого. На днях в социальных сетях разошлись видео с акулами Мако, которые, как утверждается, были сняты в Приморье. А популярный телеграм-канал Радио.НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
3: Диана Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для мам».

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня
0: больно, Альбом открытия, альбом исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+. Наше радио. Это навсегда.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Я слушаю. Я вчера, когда читал лекцию, я сказал своим студентам, там мои студенты придумали тему шоу. Я говорю, я у вас сопру ее.
1: Ну-ка.
2: И забыл.
1: Ай.
2: Если вы сейчас меня слышите, пожалуйста, напишите мне через наших ботов, да, в ваших мессенджерах. Я вам искренне сказал вчера, Женька, я искренне тебе вчера сказал в глаза, мне очень нравится ваша тема, я хочу ее спереть, вообще прям просто нафиг. Какую тему, я не помню, понимаете? Вот вообще, что это такое? А я думал, что у меня стоит галочка.
1: А еще бывает, знаешь...
2: Как вы боретесь с забывчивостью, Михайловна?
1: Я уж сдалась на ее милость.
2: Так.
1: Сегодня, например, я побежала в дальнюю комнату перед выходом, потому что надо было взять бежевую куртку, которая подходит под мой терракотовый лук сегодня.
2: О, господи, так.
1: А потом я вспомнила, что я уже
2: хорошо,
1: давно...
2: Хорошо, что я дальтоник, я ничего этого не вижу. Ладно,
1: Я потом вспомнила, что я давно перевесила куртки летние, летние куртки, понимаешь, вместо зимних, и побежала обратно. Мой муж молча стоял... Мой муж молча стоял все это время в коридоре с котенком на руках и улыбался злобно.
2: А теперь ответ на мой вопрос.
1: Как я борюсь? Никак, я же тебе говорю. Я просто мечусь, пока не вспомню, что я хотела.
2: А, вот, вот. Оказывается, можно было без мужа рассказать. Ну, это ладно. Я сейчас... Вот, я, кстати, благодаря тебе, спасибо тебе большое. Ты мне просто открыл такую прекрасную вещь, как напоминание в телефонах, которые вот вводишь в календарь. У меня сейчас, ребята, теговые, всякие разного цвета, там, допустим, да, там, в общем, работа, институт, учеба, там еще что-то, у меня все это в разных цветах, я все это сразу вижу, я все это замечаю. Там дни рождения одного цвета, там платежи кредитов, все прочее другого
1: процедуры.
2: Цвета. Этого нет, но тоже, кстати.
1: А зря. В нашем возрасте уже пора, вот у меня да. Есть календарик, процедуры.
2: Я ставлю себе банки. Вот, поэтому хотел сказать тебе спасибо большое. Ты мне вот так помогла. И на самом деле это очень круто. Когда ты садишься, только возникает у тебя какое-то дело, ты должен его запланировать. Я вплоть там написать там Захарову. Знаешь, я должен ему ответить, будут ли у меня квизы летом. Я до сих пор не могу ему ответить еще вечером. И у меня прям написано, так, ответ Захарову по поводу квизов. Все, вот я вечером сейчас выдохну после работы и ему напишу, будут ли квизы летом или не будут квизов летом и так далее. Поэтому... Слушайте, очень хорошая штука, работает. Раньше действовали узелки на память, еще что-то. А как вы себя заставляете?
1: Ой, знаешь, что я делаю? Если ручкой вот здесь букву пишу на запястье левой руки, ручкой, очень жирно пишу букву.
2: А как вы заставляете себя запоминать то, что, в принципе, вы способны забыть в любую секунду? Ручкой ли пишете, как Алиса Михайловна, либо не ручкой пишете, либо вот так, как Алиса Михайловна тоже меня научила. Видите, у нее, видите, еще один лайфхак есть. Не только календарь, который ей напоминает, но еще и ручкой. Так вот, это не татуировки. Это летопись твоих несделанных или выполненных дел? Понятно. Так, друзья, пишите, пожалуйста, как боретесь с забывчивостью и вообще, что с этим делать? И вообще, где я, кто вы и что я сейчас только что говорил?
0: Реклама на 107 FM.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
4: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, Обойный мир приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260 60 50.
5: Семейная парикмахерская «Остужево 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужево 6». Телефон 222 90 99. Код города 473.
6: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон +7 905 049 63 29.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города 47.

0: Утро крестьянам помогло, солнце трупы за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул:
1: «Хай! Наше радио!»

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Мы вас спросили, как вы боретесь с забывчивостью.
2: Если таковая в вашей жизни присутствует.
1: Мы используем календари в наших смартфонах. Мы используем записи ручкой на запястье противоположной руки, значит.
2: Еще я, бывает, прошу своих друзей, если мне, там мысль приходит в голову или нужно что-то сделать, говорю, пожалуйста, напомните мне, чтобы я не забыл.
1: Помогает?
2: А потом я забывал, кому я это говорил. И не знаю, с кого спрашивать. Я знаю, что я что-то забыл. А что? Не знаю. Да, такое бывает. Дальше. Дмитрий, Алиса, здравствуйте. Я говорю кому-нибудь вот, что я должен не забыть, и в итоге сам не забываю. Ну, подождите, вас, видите, будет еще моя стадия.
1: Вы еще юны. А может, вы не болели ковидами, не знаю. Привет, если кому-то поможет, есть у меня две тетради. Одна с расходами, другая с доходами. Эти записи не для бухгалтерии, а напоминают про некоторые прошедшие или предстоящие события. Заодно для памяти полезно. Ой, я насчет прошедших событий, знаешь, что пользуюсь? Фотопленкой в телефоне. То есть, если мне надо вспомнить, что я делала в какой-то конкретный день,
2: так.
1: Я листаю фотоальбом до этой даты, смотрю по фотографиям, восстанавливаю, что происходило.
2: Значит, сейчас у нас будет очень короткий выход, потому что, когда я листаю свой фотоальбом, я, в общем, просто понимаю, что нужно забыть.
0: За сценой.
3: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, на что советуют потратить минуту свободного времени группа «Заточка» и поговорим о новом сингле «Керамики». Группа «Заточка» представила клип на песню «Нет депрессии». Это не самый привычный трек для команды, длится он всего минуту, и в нем нет припева. Почему музыканты решили экранизировать именно его, рассказывает Юрий Симонов.
4: Ну, последнее время снимали очень много видеоматериала для соцсетей, какие-то обрывочки, кусочки песен, здесь припевчик, там пара четверостишей, ну, все в каких-то интересных локациях, да, чтобы взбодрить немножко нашего слушателя. И когда дошло дело до «Нет депрессии», мы поняли, что нет смысла ее резать на части. Она идет всего минуту, и она ценна вот как раз одним куском. Если из нее несколько слов выкинуть, как будто будет уже не так классно. И поэтому мы сняли на нее нормальное, классное, взрослое видео в одной локации. Это самая необычная песня с нашего последнего альбома «Точно». Она идет всего минуту. Она не имеет ничего общего с кантри.

0: Клип «Заточки нет депрессии» легко найти в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». Группа «Керамика» выпустила новый сингл. Трек получил название «Город». Это уже второй релиз коллектива в этом году. До этого команда выпустила песню «Облако». Каким же получился «Город», рассказывает Владимир Колпаков.
1: Ну, я считаю, что это одна из самых пока что цельных, красивейших наших ребенков. Просто крутая песня. И мы сначала играли в группе «Бобры», не записали. А вот в «Керамике» решили записать, и считаю, что получилось просто, ну, очень хорошо.
0: Послушать новую песню группы «Керамика» уже можно на всех цифровых площадках. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену. Завтра не скучайте.
2: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
2: Подробнее на билайн.ру 12+.
3: Барсик опять пометил коврик. Я обработала его, но запах остался. Освежитель на час, уксус на день, а запах возвращается. Снова и снова.
4: Нейтрализатор запаха домашних животных Хилмитекс. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Хилмитекс. Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Хилмитекс на всех маркетплейсах.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Чур, я первый. Давай. Внимание, внимание, внимание, друзья. Важная информация. Алиса Михайловна, давайте.
2: Да, дорогие друзья, еще раз напоминаю вам, что 7 июня, уже ближайшее воскресенье, на площадке у Останкинской телебашни состоится семейный музыкальный фестиваль «Музыка жизни». И мы готовы вам прям по времени рассказать о лайнапе. То бишь, кто за кем выступает.
1: Мы по-русски начинаем... расписание.
2: Расписание. Да. Мы начинаем ровно в 12 часов.
1: Выступает... Без опозданий.
2: Да. Приходите, пожалуйста, к 11. Это важно, чтобы вы успели спокойно пройти. Там есть несколько линий досмотра. Не берите с собой никакие запрещенные предметы. Заранее, пожалуйста, ознакомьтесь с режимом прохода, что нельзя с собой проносить. И не берите это с собой.
1: Да, и, кстати, друзья, поскольку мы рок-станция, у нас рок-музыка, мы очень часто любим различную шипастую атрибутику, давайте скажем так, там будет, ну, как бы, это такое ограниченное пространство, где будет много детей, и мало ли что, давайте вот пока там шипастые браслеты и все прочее, они, понятное дело, декоративные, ими ничего не... Ну, на всякий случай.
2: Пусть, ну, на всякий случай.
1: Да, пусть лучше дома. Чтобы потом выйдете красивые, классные, и будем дальше тусить, где уже будет можно, а там, ну, дети, мало ли, детеныш будет бежать, что-то там споткнется или просто прижмется к вам, а у вас острый браслет. Зачем нам вам это надо?
2: Да.
1: Вот. Да, все.
2: Итак, теперь расписание.
1: Давайте, у меня как
2: расписание
1: интересно.
2: Расписание музыкальной сцены. 12.00, Вадим Самойлов, Агата Кристи. 12.45, группа Casual. 13.20, группа Sedless. 13.55, дела поважнее. 14.30, Капитан Макс. 15.20, Костя Кулясов, анимация. 16.20, ого, Костя будет целый час играть. 16.20, Александр Пушной. 17.10, Сергей Галанин. 18.15, Диана Арбенина и ночные снайперы. Также параллельно...
1: Вот мне кажется, Диана Сергеевна, а вы когда называли ночные снайперы, ночь, вы всегда знали, что вы будете вечером играть, да? Вот ближе к вечеру, когда уже темнеть начнет, знаешь, там ночные снайперы. А сейчас вечером, ну, там в финале наш фестиваль «Ночные снайперы». Мне сейчас в голову пришло.
2: Значит, смотрите, расписание музыкантов есть во всех наших соцсетях, и там помимо музыки будут еще не музыкальные активности, о которых я тоже сейчас хочу вам немножечко рассказать. Например, «Дорога здоровья». С 12 будет эстафета «Маршрут здоровья», потом будет мостик поддержки перетягивания каната и командные игры. Также будет эстафета со смешариками, звездная разминка с футболистом ЦСКА, тир, меткий помощник, полоса препятствий, большая дискотека со смешариками под любимые песни. Так что вашим детям тоже будет чем заняться.
1: Подождите, зная то, как вообще заканчивается перетягивание каната, почему меня не предупредили, что я в этом участвую?
2: А ты участвуешь?
1: Я чаще всего в виде каната.
2: А.
1: Почему-то со мной еще Паньков не поговорил, и, собственно, организаторы не связались. Или они нашли кого-то другого на эту должность?
2: Я не знаю, а в гвоздестоянии кто участвует?
1: Среди наших ведущих уже никто.
2: Значит, также будет мастер-класс по техно-йоге. Знать бы, что это такое. Ну вот как раз мы с вами и узнаем.

0: Так. Гвоздистояние, йога для начинающих. Это, видимо, если вы не гнетесь, но очень хочется.
1: Да.
0: Мастерская фокусника.
1: Идите на хруст.
0: На хруст суставов.
1: На хруст суставов. Так.
0: Мастерская фокусника.
1: О.
0: Игротека от Дарвинского музея. Переводные тату и аквагрим. Мастер-класс по оригами.
1: От Дарвинского музея. Найди недостающее звено. Знаешь?
0: Я нашла, оно сидит напротив меня возле микрофона.
1: А, да?
0: Да.
1: Вот, наконец-то, теперь ты целостная. Это так была какая-то без нужного звена.
0: Дай
1: недостающих,
0: расскажу,
1: простите.
0: Дай расскажу. Ни много ни мало открыт урок китайского языка.
1: О.
0: Как быть счастливым и здоровым, несмотря на жизненные обстоятельства? Вот я туда пойду. Я туда пойду. Как стать чемпионом мира? Мастер-класс и лекция от Ариадны Тишковой, четырехкратной чемпионки по бальным танцам. Открой свои возможности. Мастер-класс по креативному мышлению проводит директор библиотеки Сколково Александр Максимов. И как красиво и бюджетно путешествовать по России. Лекция автора первого единого календаря путешествий по регионам РФ и создателя турагентства «Выходные без границ» Дарьи Ивановской. Вот такие вот активности, дорогие друзья, вас ждут 7 числа, ближайшее воскресенье, во время нашего фестиваля «Дорога жизни», который состоится под Останкинской телебашней.
1: Итак, ждем вас, напомним, можно заходить уже будет в 11 часов. Пожалуйста,
0: нужно
1: заходить
0: нужно.
1: В 11 часов.
0: Да.
1: Вадим Самойлов, Агата Кристи начинают наш фестиваль музыкальный, благотворительный. И, пожалуйста, будь...
0: Так что фанаты Агаты.
1: Фанаты Агаты.
0: Фанаты Агаты. Пожалуйста, не опаздывайте.
1: Вот именно.

0: Наше радио.
1: Так устать может только бездельник, телефон отключив в понедельник.

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным ГИСМИТИУ, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
4: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго. «Додо».
3: ИП «Гринёв» Денис Петрович, ОГРН ИП 319-619-600-022-754.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525, 2-565-525.
6: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zvea.ru.
7: Усилд аут. УГРН 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
8: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 7 июня в фирменных магазинах Агроэко шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от Агроэко станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
9: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
10: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
11: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
12: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
13: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
14: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На оперативном совещании, которое провел первый замгубернатора Сергей Трухачев, министр внутренней политики Елена Дерганова рассказала о социологических показателях оценки эффективности деятельности губернатора и исполнительных органов Воронежской области. Вначале она отметила, что доверие к лидеру страны в регионе остается на стабильно высоком уровне. По федеральным оценкам это 80%. Продолжает расти показатель доверия к губернатору. Сейчас зафиксирован максимальный уровень 59%. Увеличилась удовлетворенность жителей работой сферы образования и здравоохранения. А вот сфера ЖКХ, транспортного обслуживания, благоустройства и доступность жилья требует повышенного внимания. Также министр внутренней политики Елена Дерганова сообщила, что в Воронежской области значительно улучшилось мнение участников СВО о возможностях для трудоустройства, переобучения и медицинской реабилитации. Сейчас регион на 5-м месте по стране по совокупности данных показателей. Министр отметила, что такие показатели важнейшие во всей оценке деятельности губернатора и органов власти, а базу для них формируют личные опросы ветеранов и участников специальной военной операции. Мониторинг проводится ведущими федеральными институтами, включая ФОМ и ФЦОМ, что гарантирует точность методологии и достоверность данных. На оперативном совещании у первого вице-губернатора Сергея Трухачева обсудили результаты работы Государственной инспекции труда и состояние законности в сфере трудового законодательства на предприятиях региона. За прошлый год было проведено 258 контрольно-надзорных мероприятий, выявлено 1450 нарушений трудового законодательства. Выдано 610 предписаний, в результате исполнения которых восстановлены трудовые права более 4500 работников. Большая часть работодателей, допустивших образование задолженности по заработной плате, погашает ее в результате применения мер инспекторского реагирования, сообщила руководитель региональной госинспекции труда Ирина Мануковская. Также было отмечено, что сохраняется наметившаяся в прошлом году тенденция к снижению несчастных случаев на предприятиях Воронежской области. На оперативном совещании в правительстве региона обсудили итоги мониторинга развития малого и среднего предпринимательства. По словам профильного министра Михаила Москальцова, сейчас в регионе осуществляют деятельность более 94 тысяч субъектов МСП. Количество самозанятых увеличилось на 56 тысяч и составило 245 тысяч человек. Число работников, занятых у субъектов МСП, выросло на 9%. Теперь это около 482 тысяч человек или 35% трудоспособного населения области. По итогам 2025 года налоговые поступления от субъектов МСП по специальным налоговым режимам достигли 20 миллиардов рублей. Еще на оперативном совещании у первого заместителя губернатора Сергея Трухачева министр предпринимательства, торговли и туризма Михаил Москальцов рассказал о работе по обеспечению населения товарами первой необходимости. С 2019 года органам местного самоуправления на приобретение автолавок в виде субсидии было выделено более 82 миллионов рублей. На эти средства приобретены 33 автолавки. Они позволяют обеспечивать 32 тысячи жителей области товарами первой необходимости и повседневного спроса. В 2026-м еще два муниципалитета получат на эти цели субсидии на сумму более 8 миллионов рублей. Приобретение автолавок позволит обеспечить услугами торговли 2000 жителей 16 отдаленных и малонаселенных пунктов. Это были новости региона.
2: Телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается. 7 июня с полудня у Останкинской телебашни. Бесплатный вход по предварительной регистрации на наше.ру. И пусть сердца звучат в унисон с добротой. Ноль плюс. Проверено время.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Мы с Алисой Михайловной только что тут одну вещь обсудили. Мы сейчас тему дадим вам в этом часе.
1: Да, но если вы думаете, что вы обестемлены, то вы ошибаетесь.
2: Да, спешу поделиться новостью. Мик Джаггер в эфире BBC Radio 2 сказал, что не дождусь, когда моя группа The Rolling Stones, это легендарная группа мирового уровня, все мы это знаем, она вновь отправится в тур. Вот, Алиса Михайловна предположила, не страдает ли Мик Джаггер легкой деменцией.
1: Ну, вот. Может, он забыл,
2: что группа распалась, вообще тур уже не ездит, и что ему 100
1: тема про забывчивость
2: Да, мало ли что.
1: Может, он забыл себе на запястье написать, я распустил группу.
2: Но, тем не менее, в этом году они точно не поедут. Да, они не поедут, а вот в следующем и фанаты, конечно, уже встали на уши, что, возможно, это будет, ну, такой один из грандиозных, и будем надеяться, не последний тур, поскольку, ну, все же легенды, давайте честно. А 10 июля The Rolling Stones выпустят 25-й студийный альбом «Foreign Tones».
1: Который переводится как иностранные языки, но
2: который мясо во рту.
1: Язык, да, это не в плане язык, на котором мы разговариваем, а язык, непосредственно которым мы разговариваем.
2: Который у нас во рту.
1: Которым кошка вылизывается.
2: Который у нас во рту.
1: Да.
2: Я так и сказал. Так вот, слушайте, а в свои 100, ну ему, конечно, не 100, это мы сейчас немножко утрируем,
1: 83
2: а он
1: прям... 3 скоро будет.
2: Ну, давай, он такой забавный, знаете, так иностранный. Это ж надо, как-то надо же их пощупать, как-то их помацать надо, куда-то засунуть же, понять, так ли это то же самое, свой, не свой. Ну, короче, прикольно. Короче,
1: помацать,
2: да, иностранные
1: языки. Помацать и пощупать и засунуть языки?
2: Ну, конечно, целоваться. На разных континентах, с разными народами. Это же вообще прям просто. Понимаешь, mm-hmm. девчонки красивые везде, если с Михаилом. Просто вы их не рассматриваете. Короче, 25-й студийный.
1: Хорошо, что к 82 годам.
2: Да. Он понял, что... Нет, он не понял.
1: Мик Филиппович Джаггер.
2: Так. А почему Филиппович-то?
1: Ну, Мик Филипп.
2: А, он Мик Филипп.
1: Он вообще Майкл Филипп.
2: А.
1: Да.
2: Михаил Филиппович. Михаил Филиппович Джаггер. Что такое Джаггер? Как, это же как-то переводится, Джаггер.
1: Джоггер знаю. Джоггер — это штаны для бега.
2: Да, Шароваров. По сути дела, легкое такое,
1: Михаил,
2: знаете,
1: вариация. Шароваров.
2: Михаил Шароваров. Ну, ладно, так. Давайте поговорим с вами на тему, друзья, совершенно другую.
1: Абсолютно.
2: Понятное дело, что Rolling Stones заработают каких-то бешеных денег, но до этого они впахивали, по сути дела, полвека, чтобы иметь возможность зарабатывать бешеные деньги.
1: Ой, так я вот, только что обнаружила, что у Мика Джаггера есть правнучка.
2: Ему 100.
1: Он суперстар.
2: Да.
1: Продолжаем.
2: Давайте, ну я только что к себе подвел.
1: Да. Тема такая. Скажите, пожалуйста, как бы это ни звучало, это именно тот самый вопрос. На каких условиях, при каких условиях вы согласились бы выполнять какую-то работу бесплатно?
2: Но тут нужно возраст уточнить, мне тоже кажется, и, в общем, степень опыта.
1: Ну, свой возраст, нет, вот сейчас. Вот
2: сейчас.
1: Вот какую-то вам работу сейчас предлагают и говорят, но денег не дадим.
2: Я только помочь. В общем, только помочь близким мне, интересным мне людям, которые мне дороги, которые мне симпатичны. Я могу с высоты собственного опыта им помочь, этим опытом поделиться, и могу, или там принять участие, и чтобы они, допустим, стартанули, что-то начали, что-то придумали, да, все, ну, и там начали, как бы, там дальше зарабатывать и прочее. Если сейчас мне скажут, Дмитрий, давайте вы сейчас вот это сделаете бесплатно, а мы вам спасибо, я уже не буду делать, я лучше останусь без денег, чем я буду тратиться вот. А раньше, молодости, конечно.
1: Ну, конечно, как кому из нас, особенно артистов, не подходили в молодости какие-нибудь... прошаренные организаторы, и к кому из нас не пели сладко в уши вот эти вот велеречивые обещания о том, что вот ты сейчас там проведи бесплатное мероприятие, или там вот этот спой пятичасовой бесплатный концерт, но там будут такие богатые люди, что если ты себя хорошо покажешь, они обязательно потом будут заказывать уже за деньги.
2: Да, забыл яблочко в рот вставить, знаешь, вот это, чтобы быть как поросенок на общем столе. Ладно, благотворительность, конечно, здесь... Здесь, естественно, это даже не
1: собой,
2: обсуждается.
1: Мы все
2: да.
1: это делаем, да. В той или иной степени, это само собой.
2: Вечер
1: а вот именно,
2: или там какой-то концерт, работа. Пофигу.
1: Вот, да. Я бы, наверное, ведущий
2: с
1: на
2: радостью.
1: Телек.
2: Ведущий на телек?
1: Да.
2: Не знаю, я за это
1: я
2: деньги
1: получал.
2: Я
1: даже хотела бы, ну вот для первого раза точно, я хотела бы сыграть в кино бесплатно, вообще готова. Но только в нормальном
2: есть
1: кино.
2: Есть у меня один сценарий.
1: А деньги есть?
2: Ну, ты же это первый раз будет твой
1: я
2: опыт
1: да,
2: в кино.
1: Я да, а съемка? Короче,
2: а поверь, можем на этот самый айфон.
1: Не надо мне...
0: Реклама на 107 FM.
3: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
4: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
5: Дочь техникум закончила.
4: кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
6: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20.00. Дизель Холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
7: Возрастное ограничение 16+.
8: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
9: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
10: Алло?
9: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 47.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И обсуждаем мы с вами, какую бы работу вы согласились бы сейчас выполнять бесплатно и на каких условиях.
2: Да.
1: Вот смотри, нам тут пишут реально из жизни. В 2012 году мне предложили бесплатно поработать переводчиком, это моя профессия, 2 недели летом во время моего отпуска на Бали. Перелет, отдельный номер, питание, экскурсии и океан. Я согласилась.
2: Так это же да?
1: Почему бы и нет,
2: знаю
1: если, да?
2: Все языки мира. Перевожу красиво на литературный русский. Угу. Только с любой иностранного. На любой иностранный не могу. С любого иностранного на русский легко могу перевести. Готов.
1: Ой, мне Запашный рассказывал одну историю про переводчиков.
2: Так.
1: Рассказать?
2: Ну, ты уже расскажешь. Если я сейчас скажу нет, ты же не закончишь эту тему?
1: Нет. Почему могу?
2: Хорошо. Так, все, нет.
1: Да, на условиях, что это мои родственники, либо близкие мне люди, либо это что-то новое и интересное для меня. Есть вариант благотворительности, конечно, но тогда без финансовых затрат с моей стороны. Ну, про благотворительность, да, мы с вами уже это обсуждали.
2: Угу. Да. Алиса, расскажи, пожалуйста, как у Запашного с переводчиками? А то так интересно потом...
1: Бесплатно и с радостью снялся бы в документ... Я просто заменю это
2: фильм с углублением.
1: Документальные фильмы про любовь.
2: Да.
1: На черно-оранжевом ютубе.
2: Да, я не знаю, что это такое, ну ладно.
1: Ах, ну да, конечно, кто сегодня обсуждает?
2: Не поликантору, не я.
1: Любую работу могу выполнять бесплатно, при условии полного содержания меня и моей семьи в полном объеме.
2: Оу. Тоже, слушай, ну тут, знаешь, такая
1: в
2: вот фишка интересная.
1: Риме... Дело в том, что в Древнем Риме рабство именно так и выглядело. То есть хозяин был обязан содержать семью своего раба.
2: То есть они могли быть не рабами, а раб был рабом? Ну, такое тоже бывает. А что?
1: Нет, у раба не могли вольно родиться.
2: Почему? А если она вольная, вышла
1: нет,
2: замуж, она рабой стала?
1: Да, она попадает в статус...
2: Да нафиг, такие да. мужья тогда нужны были. Вообще абсолютно. А если он на свободный женился, почему в обратную сторону это не работало? Где, блин, демократия?
1: Почему?
2: Ихняя, древнегреческая.
1: Не-не-не, смотри, мужчины женились на рабынях, и они... Ну, потому что женщина, в принципе, считалась атрибутом очень долгое время.
2: Нельзя так говорить. Но каким прекрасным атрибутом.
1: Так, Митя,
2: лучшим атрибутом в этой жизни.
1: Не, на самом деле, можно было даровать, хозяин мог дать рабу в статус вольноотпущенника.
2: Да, так же, как и наши крестьяне тоже отпускали. Да-да-да, это мы все, да. Да. Так, короче, ребята, еще раз, какая у нас тема?
1: Какую работу вы бы согласились выполнять бесплатно, то бишь без именно финансового вознаграждения? И на каких условиях или при каких условиях? Вот примеры мы вам только что озвучили. Пожалуйста, включайте фантазию, пишите нам, а мы будем озвучивать ваши сообщения в эфире.
2: Вас бесплатно нанимать.
0: Новое на нашем. Диана Арбенина, The Punisher.

Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

Когда и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время, и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь.

Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: И мы спросили у наших дорогих слушателей, то есть у вас, что вы готовы делать бесплатно, какую работу вы готовы работать бесплатно и на каких условиях, при каких условиях?
2: Да.
1: Пожалуйста, Митя.
2: Шуточки тут тоже пошли. Мазать маслом для тела женскую сборную по синхронному плаванию работы мечты. Нельзя их мазать, они же тогда погружаться не будут. Масло же оно легче воды, оно будет плавать сверху. Что ж вы хотите взять
1: зато
2: и подышачить?
1: Плавают на поверхности
2: они и так
1: блестят.
2: Да. Это, знаете, отдельная тема. Это как кошка ела конфетти.
1: Господи боже. Привет. Практически каждое воскресенье абсолютно бесплатно занимаюсь с детьми страйкболом. Можно сказать, такая бесплатная секция. Оплата – только горячие глаза детей, их уважение и желание приезжать на полигон, пишет нам с уважением Павел из Туапсе. А благодаря Павлу я вспомнила еще одного героя. У меня папа в 1 числа вчера собрал наших детей, вот кто в нашем коттеджном поселке живет, и бесплатно сделал им мастер-класс по рисованию.
2: Умничка.
1: Просто
2: какой.
1: Потому, что День защиты детей.
2: Умничка,
1: чтобы
2: умничка.
1: Папа что-то такое сделал, я удивлена.
2: Папа Миша, в общем, дядь Миша, большой привет. И дядь Миша, вы же понимаете, что у лиха беда начала? И что можно сейчас в вашем коттеджном поселке просто, ну, вас, скорее всего, попросят. И вы будете... Вот,
1: и будет поселок
2: и будет
1: художников.
2: А почему нет? А почему нет? Лучше воспитывать с молодых ногтей хороших художников, чем... Доброго дня. Быть моделью в салонах красоты по уходу за телом и лицом на всяких там обучающих семинарах.
1: Ну, вы же понимаете, что не у всех руки с того места растут.
2: А это обучающий, преподает мастер. Мастер показывает студентам на этой модели. Конечно. Это же не вот это вот тренировочное, знаешь, вот эти вот...
1: Ты же
2: курсишь, что... Да, нам в свое время в универе приносили, собственно, искусственную попу, и мы в нее ставили уколы.
1: Ага.
2: Это не работать искусственной попой. Это ты как бы уже тебя врач
1: она
2: делал.
1: Она не орет и не нервничает.
2: Да, она мажет и красит.
1: Но зато очень-очень прикольные манекены вот эти вот для медработников делают в Казани. Добрый день, Алиса и Дима. Я бесплатно несколько лет работала на одном окололитературном сайте «Бетой», в скобочках, это редактор, с несколькими писателями. Из плюшек было то, что я читала книги выбранного мной направления и читала их раньше всех других читателей. Вот так вот.
2: Это круто, кстати. Это круто. Без раздумий соглашусь быть официальным опекуном одинокой собаки или кошечкой, единственной законной наследницей богатого миллиардера. Смотритель на уютном трофическом острове, где все включено, кроме ЗП, переворачивателем панд тоже. Но вы должны быть, знаете, должны быть такие, очень сильные. Панда весит до фига вообще. Это
1: она
2: прям...
1: еще может укусить очень сильно, у нее очень острые клыки.
2: Да,
1: не надо думать,
2: вообще,
1: что они плюшевые игрушки. Они только выглядят как плюшевые игрушки,
2: абсолютно.
1: А во рту у них лезвие.
2: А еще они тупые, как пробки. Извините, нет, они очень красивые, но правда, они падают.
1: О, да.
2: Лучший
1: они
2: способ
1: очень
2: спуститься, упасть.
1: Они очень неловкие, нелепые, смешные.
2: Да, и тупые.
1: Пятый год. Бесплатно делаем окопные свечи, шьем носилки, плетем маск-сети. Еще и материалы сами покупаем. Взамен не всегда спасибо получаем. Чаще непонимание близких. А кто-то с 14 года в этой теме. Привет всем волонтерам СВО. Спасибо большое. Я сама как волонтер СВО говорю вам за вашу работу. Большое спасибо.
2: Дальше. В детском саду иногда ремонтирую мебель. Естественно, без оплаты. Но воспитательница спокойнее относится к моему гиперактивному сыну.
1: Ну вот, прямая выгода.
2: Да.
1: И вот нам подытоживает буквально нашу тему. За деньги можно и бесплатно поработать.
0: Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ну что ж, дорогие друзья, все хорошее когда-нибудь заканчивается, так и наш дневной эфир медленно, но верно подходит к концу.
2: Да.
1: Да, мы хотим напомнить, что ближайшие выходные вы проведете вместе с нами, а именно 7 число это будет фестиваль «Дорога жизни» под Останкинской телебашней. Пожалуйста, ознакомьтесь со всеми правилами прохода на территорию, а также весь цикл ответов на ваши популярные вопросы есть на наших социальных сетях, на наших ресурсах. Там же есть расписание всех активностей, я напомню, там будет не только музыкальные активности, но и для детей, для взрослых, йога, мастер-классы и так далее и тому подобное. Можно будет сделать что-то своими руками.
2: Даже какие-то гвоздистояния. Что бы это ни значило.
1: И йога для хрустящих.
2: Давай на тебе попробуем. Что такое гвоздистояние?
1: Это моя жизнь, Митенька, с тобой. До свидания, дорогие друзья. До завтра. Берегите себя.
2: Пока.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 21 градус, слабый северо-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: вина.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
3: Смотрите, русалка под водой. Удивительное шоу «Русалка» в Воронежском океанариуме. Невероятное погружение прекрасной дивы в окружении морских обитателей. Только с 12 по 14 июня. Волшебная сказка наяву для детей и взрослых. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений.
4: Как лето встретишь, так его и проведешь. Проведи свои лучшие летние выходные 5 и 6 июня на фестивале «Слияние» в Липецке на Силикатных озерах. 3 сцены, 40 артистов, музыка разных жанров. От рока и инди до рэпа и электроники. Сапы, спорт, природа, толпы комаров. Новые знакомства и веселье. До встречи на «Слиянии». Билеты со скидкой 15% по промокоду «Слияние». 18+.
5: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
6: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
5: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
6: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
5: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
6: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
7: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Музыка поколений.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Минобороны России заявила, что массированный удар по Украине, прошедший ночью, был нанесен в ответ на атаку Киева по колледжу в Старобельске в ЛНР. Военное ведомство утверждает, что в результате в Киеве были поражены 10 предприятий ОПК. Также удары нанесены по предприятиям в Запорожье, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Хмельницкой и Полтавской областях. Поражена, как заявляет Минобороны, инфраструктура 6 военных аэродромов. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Украинские СМИ сообщали о погибших и пострадавших людях. На Ильинском нефтеперерабатывающем заводе спустя почти 8 часов ликвидировали возгорание. Об этом заявил оперштаб Краснодарского края. Пожар возник ночью после атаки беспилотников. Пострадавших нет. Помимо НПЗ, обломки сбитых БПЛА упали на территории многоквартирного дома в Славянске на Кубани. Обошлось без пострадавших. Ильинский НПЗ – одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на юге России. Россельхознадзор с 3 июня ограничивает ввоз семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении. Ранее сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Армения может заплатить дорогую цену после вступления в Евросоюз. Он сравнил сближение республики с ЕС с тем, что происходило на Украине при смене курса в сторону евроинтеграции. По его словам, на деле оказалось, что украинскую сельхозпродукцию на европейские рынки так и не пустили. Володин заявил, что для жителей Армении газ подорожает почти в 4 раза, аннулируются миграционные льготы при въезде в Россию, а работа в России станет возможна только по патенту. Самый старый человек Англии Артур Эспинол, переживший правление 4 британских монархов и 24 премьер-министров, скончался в возрасте 109 лет у себя дома, пишет издание Mirror. На момент смерти он был вторым по возрасту человеком в Соединенном Королевстве после шотландца Хью Керра, который родился в 1915-м. У лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова давний конфликт с властями Санкт-Петербурга, поэтому странно было ожидать, что коллектив выступит на Петербургском международном экономическом форуме, рассказал НСН владелец концертного агентства TCI Эдуард Ратников.
3: Сергея Шнурова глубокий конфликт с губернатором, идущий века. Его выступления в Питере не были возможны. Я думаю, что корни оттуда примерно. И я не думаю, что «Ленинград» и Сергей Шнуров имеют какой-то убыток под того, что он не участвует в развлекательной программе экономического форума в Питере. У него огромный широкомасштабный стадионный тур в этом году.
2: Накануне ряд телеграм-каналов сообщили об отмене концертов Ленинграда на экономическом форуме в Петербурге. Ранее артист был заявлен на двух ключевых площадках – 4 июня в Новой Голландии и 5 июня в Никольских рядах. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Доброго летнего дня всем и добро пожаловать в шоу «10 баллов». Напарник, здравствуй.
2: Здравствуй, Андрей Геннадьевич. Здравствуйте, ребята. Всех приветствуем во втором летнем деньке в прекрасной погоде летней. Ну, такая нормальная погода. Для июня синоптики говорят самое то. Ни жарко, ни холодно.
1: Я думаю, сейчас многие мотоциклисты нас с тобой поддержат, что в эту погоду на мотоцикле ездить приятнее всего.
2: Это правда.
1: И не жарко, и не холодно, и хорошо.
2: Не потеет. Потеешь, как-то тебя и ветерком, конечно, приятно обдувает. А ты потеешь, да?
1: Меня сдувает, потом все продувает, поэтому нормально.
2: Как в том анекдоте, ну к утру-то я просыхаю. Здравствуйте, ребята.
1: Так, давай поблагодарим дневное шоу.
2: Давай поблагодарим.
1: Поскольку они здесь еще в студии.
2: Давай, ребята, спасибо вам большое, Алиса Михайловна. Дмитрий Сергеевич кланяется.
1: Аленский не кланяется.
2: Вот, начнем мы традиционно с того, что проверим, на одной ли вы волне с нами. Дорогие наши друзья, знаете ли вы то, что знаем мы, а вы это знаете, безусловно. Ну, потому что мы воспитывались, формировались как личности примерно в одно и то же время.
1: Да, абсолютно.
2: А что они ушли? Мы что-то сказали обидное?
1: Ну, обиделись на нас, ушли.
2: За что? Ну, ладно. Ленский с Вокс ушли. Ребята, вернитесь!
1: Да не надо, больше... да не надо.
2: Ладно, ребят, вот вам строчка из песни. Давай. Припев «Ждем от вас». Сегодня как бы... Давайте так... Припев, либо вы должны будете сказать, с чем у вас ассоциируется эта песня. Итак, слушайте первые строчки. «Я из тех дальних мест, где верблюды окрест караванами чинно бредут». Что? Есть?
1: Что? Ну, у меня есть версия.
2: Есть версия?
1: Да.
2: То есть ты не помнишь, у тебя версия есть?
1: У меня версия есть. Я не очень уверен в ней.
2: Я думаю, сейчас многие просто заорали, да? Сидя у приемников, припев этой песни. Ребят, если закричали, то...
1: Так, ребят, через наших ботов или через сайт
2: наша.ру. Ждем ваши сообщения, что за песня сегодня нами предложена для угадывания.
1: Не нами, а тобой. Хорошо. Потому что я, честно говоря, у меня есть сомнения.
2: Андрей Германович, реально, он не считал.
1: Не считал.
2: Я еще раз. «Я из тех дальних мест, где верблюды окрест караванами чинно бредут».
1: Так,
2: все, да. Ребят, ждем ваши сообщения через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Реклама на 107FM.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайфхолл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
4: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2/2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон +7 905 049 63 29. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Индия. Свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20:12. На нашем.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, загадку ты задал, конечно.
2: Да ладно, ребят. Ну, это же проще пареной репы. Тут написали «Учкудук, три колодца», «Египтянин».
1: Египтянин.
2: Ну,
1: не,
2: какой
1: не,
2: к чертям
1: не, не.
2: Египтянин, когда... Я из тех дальних мест, где верблюды окрест караванами чинно бредут. Арабская ночь!
1: Подожди, подожди.
2: Простите за это.
1: Что-то надо, чем-то тебя закрыть надо.
2: Ну вы чего?
1: Ну красиво.
2: Ну это же мультик «Аладдин», вот этот вот, где обезьянка была коврик и половичок. И прекрасный джин синий. Синий джин.
1: Почему джин всегда синий?
2: Синий.
1: Он же не банк с ликером жил, в конце концов.
2: Спасибо, ребят, всем, кто угадал песню.
1: Не, ну есть угадавшие, да.
2: Да, но...
1: У нас немного, но есть.
2: Ну, Учкудук, ну вы чего? Ну, там же как-то ритмика, во-первых, другая. Там что-то... Скажи, караванщик, когда же вода... Совершенно другой текст. Ну да ладно.
1: Ну я-то как раз вот... я придерживался версии, что это Учкудук. Ну и видишь, я попал в разряд
2: Учкудук.
1: Тех, кто...
2: Надо бы, кстати, загадать. Вот мы, кроме Учкудук, ты знаешь хоть что-нибудь про... Хоть что-нибудь из этой песни?
1: «Три колодца».
2: Да, Алис Михайловна знает.
1: «Защити, защити нас от
2: солнца». Да, это припев. А куплет ты знаешь хоть один?
1: Нет, конечно. Вот Алис Михайловна знает.
2: Ну вот. А там они вообще, по-моему, даже в другой тональности. Да. Там они вообще, ну, то есть они как бы, вот как будто взяли песню, сочинили куплеты из одной песни, а припевы из другой. Потом все это смонтировали и такая... Ну, ладно, ребят, про гармонические решения пусть нам рассказывает Игорь Стравинский. Он был большой, знаете ли, большой дока в этом вопросе. Давайте о чем-нибудь поговорим менее душном. Душное оставим нашим дневным коллегам.
1: Ну нельзя же так. Они сами... Вы понимаете, они, ребят, сейчас из студии уже второй раз выходят.
2: Они сами себя называют душнилами.
1: Мы здесь... Это шутка, мы... которую шутить могут только они.
2: Андрей, ну мы же себя называем королями вечернего радиоэфира. Пусть называют, мы не обижаемся.
1: Нет.
2: Абсолютно.
1: И даже за лучшее шоу во всей обозримой галактике Вселенной.
2: Мы не обижаемся. Поэтому, ну...
1: Душнилы ты, душнилы.
2: Они себя окрестили душнилами. Ну, пожалуйте, бриться, что называется. Ну что, давайте о чем-нибудь поговорим. О приятном, летнем, легком и ненавязчивом.
1: Андрей Георгиевич сегодня предлагал... Я предлагаю, я еще не отказываюсь. Я предлагаю все-таки обсудить этот серьезный вопрос. Носить ли летом нижнее белье? В прекрасном фильме, который я недавно пересмотрел «День выборов», там как раз и обсуждалось так, ну, тут девушка, которая с собачкой там ходила, она такая: «А вы что, не знаете, что многие женщины летом не носят нижнее белье?» Вот. Когда Миша Ефремов там, такой, начал подглядывать.
2: Так.
1: Но, ну не только же женщины, но и мужчины тоже некоторые не носят. Вот Ленский...
2: Я с такими не знаком.
1: Ну как, ты сам сказал, что не носишь.
2: Я тебе такого никогда не...
1: Да ты в том году об этом говорил, что это зачем?
2: Я переодеваюсь при тебе в студии каждый день. Ты можешь лицезреть
1: могу, но не хочу.
2: Весь парк моих труселей, ты их, можно сказать, должен знать наизусть. Фасоны расцветки.
1: Хорошо, ребят, давайте чуть-чуть переиграем тему. Какой формат труселей вы предпочитаете?
2: В жару.
1: В жару. Ну, в жару, пусть так, в жару, так в жару.
2: Ну, давай, хорошо.
1: Ну, летний вариант.
2: Давайте пообсуждаем, ну, чё уж там, мы же свои, чё не пообсуждать труселя-то. Девушки, к вам обращаемся.
1: Потому что я знаю, что некоторые мужчины стринги носят, например, потому что удобно считают.
2: Порицаемо это.
1: Почему?
2: В общественном мнении. Ну, якобы, ну, не мужское это.
1: Ну, знаешь... Вот эти, вот прости меня, вот эти, честно сказать, вот эти джинсы, которые с матнёй внизу носили, на мой взгляд, гораздо хуже.
2: Это фасон такой, Андрей Геннадьевич, это такой фасон. Ладно, ребят, давайте пообсуждаем, что по нижнему белью в жару, фасоны, марки, модели или вообще полное отсутствие, что предпочитаете. Пишите через сайт наша.ру, через наших ботов. Давайте возьмем это сегодня за отправную точку.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И тему белья летнего решили сегодня обсудить. В чем ходите летом? Какие модели предпочитаете?
2: Ходите ли,
1: вообще в них? Да. Или даже, возможно, не знаю, может, есть какие-нибудь пристрастия к какой-нибудь цветовой гамме?
2: Или к фасону. Пишет нам Михаил, мол, девушки могут не носить, но мужчинам натирает. Смотря что.
1: Ну, если вы в джинсах ходите, в таких
2: надеюсь. Есть же легкие ткани какие-то, которые не натирают.
1: Они щекочут. Добрый день, ведущий. Я предпочитаю семейки из натуральных тканей. Не потеет, но и не трут.
2: Вот так. Добрый вечер. У меня ничего не меняется. Зимой и летом одной модели. Терпеть не могу стринги, а летом даже в шерстяных носках хожу. В жару и нормуль. Анна, 45 лет.
1: Чуть-чуть сокращу сообщение. Привет королям. Труселя предпочитаю максимально свободные. Ничего зажато быть не должно, иначе кровообращение может быть нарушено, и это вредно.
2: Это правда. Говорят, что слишком обтягивающие, это не очень хорошо для мужчин.
1: Почему я помню, что в плавках не рекомендовали ходить? Потому что плавки, они все-таки стягивающие. Это плотная ткань, не дышащая, ничего.
2: Конечно. Это все должно быть, максимально, минимально стеснено. Ребят, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов, что по нижнему, по исподнему предпочитаете в горячее время года и предпочитаете ли носить вообще.
0: Наша реклама.
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И про Нижний Белье решили сегодня поговорить. Совершенно непонятно, почему мы решили взять эту тему. Но, тем не менее, тема-то актуальна.
2: Ну,
1: понимаешь, на самом деле, вот, как выясняется, некоторые там всю жизнь проходили

0: Меняется летом светлые, бежевые, белые, розовые. Удобненько.
1: Вот сообщение хотел зачитать. В общем-то, можно уже сказать и зачитал. Здравствуйте, вечерники. Теща подарила семейные трусы. Я долго смеялся, но примерил. Что хочу сказать? Это, черт побери, очень удобно.
0: А, да, вот все, как бы, кто... мужчины, которые вот отрицают семейники, да, они просто не носили нормальные
1: семейники. Я думаю, да.
0: Когда ты дома, после работы, вот этот... Да. Переоделся в... И тебе вообще никакого дискомфорта в жизни не присутствует.
1: Это точно. Ребят, что у вас? Как у вас? Пишите через наших ботов или через сайт наш.ру.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и давайте продолжим нашу тему. Кто в чем ходит летом, кто вообще без всего
2: да,
1: ходит.
2: Да, мы что-то решили про исподнее. Я как мужчина 40+, ношу белье. Жену прошу покупать. В смысле, семейники. Либо с картинками Симпсонов, либо с Саус Парком. Вот.
1: Еще есть один вариант.
2: А если хочется близости, надеваю с хот-догом. Жена сразу все понимает.
1: Как у вас, как все интересно. Здравствуйте, летом не ношу постоянно за рулем. Жарко, в одних шортах отлично.
2: Мне нравятся обычные хлопковые слипы с минимум кружев. Однажды произошел дамский форс-мажор, пришлось надеть труселя мужа. Было супер удобно. С тех пор покупаю похожее белье, но уже шитое для дам.
1: Ну, вот так вот.
2: Модель зависит не от погоды, а от цели использования и настроения.
1: Ну, так. Ну, тут не поспоришь. Добрый день. Никогда не задумался о необходимости перехода на летнюю труснину. Такой вариант. Ношу боксеры.
2: Ну, как сказать. Ой,
1: зимой и летом.
2: Ну, зимой попрохладнее как-то хочется, чтобы...
1: Можно просто ткань поплотнее.
2: Тоже, знаешь, как бы врачи говорят, что не надо перегревать, вредно это. Все должно быть...
1: Холодить нельзя, перегревать нельзя, обтягивать тоже нельзя.
2: Природа все сделала так, чтобы это было... температура должна быть на пару градусов, на градус ниже, чем температура тела.
1: Вот так.
2: Да, поэтому...
1: Друзья, пишите нам через сайт наш.ру или через наших аботов.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Прям совсем чуть-чуть времени у нас остается, чтобы уже как-то подытожить тему. Кстати, написали, нам тут такое сообщение прислали. Фиговыми листочками обложился и пошел, раз перетягивать, и обтягивать нельзя. А раньше так и ходили.
2: И даже без фиговых листочков. Вот видели вот этих вот, в Африке, по-моему, живут, которые вот надевают специальный чехольчик такой вот и привязывают его. Вот там все максимально с точки зрения медицины, все практично, потому что святая святых проветривается. Никогда, слышите, никогда не останавливайтесь рядом с машиной с включенными фарами в белых брюках и без белья.
1: Почему?
2: Ну... Видимо, был прецедент.
1: Здесь он носил плавки, сейчас ношу плавки, удобно, нравится. Широкую резинку терпеть не могу, поэтому, ну, там фирму нам называют.
2: Здравствуйте, летом не ношу постоянно за рулем, жарко, в общем, в одних шортах отлично.
1: Да, легкое, невесомое, прозрачное белое кружево, комплект. Приходишь домой такая вечером после работы и любуешься на себя в зеркале, и настроение сразу ползет вверх.
2: Это правда. Только плавки, всегда. Семейники не люблю, не нравится. Не нравится, когда все это болтается без дела. А еще сесть неудачно можно. Ну, как бы, знаете, природа так позаботилась, что нет. Ну, нельзя. Ну, все так как бы устроено.
1: Машка, да.
2: Ну, во всяком случае, прецедентов, ну, как бы...
1: Ну, в общем, да. О, белье пишут нам. Простите, мужчина, но от вида мужика в семейниках у меня все падает. Хоть зимой, хоть летом. Сама круглый год ношу бикини. Очень низкие слипы. Стринги ненавижу.
2: Ну, подождите. А че, чем семейники плохи?
1: Ну...
2: Удобно, комфортно. Все дышит.
1: Это мужику удобно и комфортно.
2: Ну, опять же, все дискутируемо. Спасибо, ребят, за сообщение.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Смотрите, русалка под водой. Удивительное шоу «Русалка» в Воронежском океанариуме. Невероятное погружение прекрасной дивы в окружении морских обитателей. Только с 12 по 14 июня. Волшебная сказка наяву для детей и взрослых. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений.
5: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
6: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически. Окрашивание. Детский зал с мультиками. Уход за лицом. Маникюр и педикюр. Солярий. Воронеж. «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473. Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
7: Возрастное ограничение 16+.
8: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
9: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
10: Время служить.
7: По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
11: Корабли постоят.

судьбе. Я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужен им. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Но мне хочется верить.

Я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На оперативном совещании, которое провел первый замгубернатора Сергей Трухачев, министр внутренней политики Елена Дерганова рассказала о социологических показателях оценки эффективности деятельности губернатора и исполнительных органов Воронежской области. Вначале она отметила, что доверие к лидеру страны в регионе остается на стабильно высоком уровне. По федеральным оценкам это 80%. Продолжает расти показатель доверия губернатору. Сейчас зафиксирован максимальный уровень 59%. Увеличилась удовлетворенность жителей работой сферы образования и здравоохранения. Вот сфера ЖКХ, транспортного обслуживания, благоустройства и доступность жилья требует повышенного внимания. Также министр внутренней политики Елена Дерганова сообщила, что в Воронежской области значительно улучшилось мнение участников СВО о возможностях для трудоустройства, переобучения и медицинской реабилитации. Сейчас регион на 5-м месте по стране по совокупности данных показателей. Министр отметила, что такие показатели важнейшие во всей оценке деятельности губернатора и органов власти, а базу для них формируют личные опросы ветеранов и участников специальной военной операции. Мониторинг проводится ведущими федеральными институтами, включая ФОМ и ФЦОМ, что гарантирует точность методологии и достоверность данных. На оперативном совещании у первого вице-губернатора Сергея Трухачева обсудили результаты работы Государственной инспекции труда и состояние законности в сфере трудового законодательства на предприятиях региона. За прошлый год было проведено 258 контрольно-надзорных мероприятий, выявлено 1450 нарушений трудового законодательства. Выдано 610 предписаний, в результате исполнения которых восстановлены трудовые права более 4500 работников. Большая часть работодателей, допустивших образование задолженности по заработной плате, погашает ее в результате применения мер инспекторского реагирования, сообщила руководитель региональной госинспекции труда Ирина Мануковская. Также было отмечено, что сохраняется наметившаяся в прошлом году тенденция к снижению несчастных случаев на предприятиях Воронежской области. На оперативном совещании в правительстве региона обсудили итоги мониторинга развития малого и среднего предпринимательства. По словам профильного министра Михаила Москальцова, сейчас в регионе осуществляют деятельность более 94 тысяч субъектов МСП. Количество самозанятых увеличилось на 56 тысяч и составило 245 тысяч человек. Число работников, занятых у субъектов МСП, выросло на 9%. Теперь это около 482 тысяч человек или 35% трудоспособного населения области. По итогам 2025 года налоговые поступления от субъектов МСП по специальным налоговым режимам достигли 20 миллиардов рублей. Еще на оперативном совещании у первого заместителя губернатора Сергея Трухачева министр предпринимательства, торговли и туризма Михаил Москальцов рассказал о работе по обеспечению населения товарами первой необходимости. С 2019 года органам местного самоуправления на приобретение автолавок в виде субсидии было выделено более 82 миллионов рублей. На эти средства приобретены 33 автолавки. Они позволяют обеспечивать 32 тысячи жителей области товарами первой необходимости и повседневного спроса. В 2026-м еще два муниципалитета получат на эти цели субсидии на сумму более 8 миллионов рублей. Приобретение автолавок позволит обеспечить услугами торговли 2000 жителей 16 отдаленных и малонаселенных пунктов. Это были новости региона.
2: Башня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается. 7 июня с полудня у Останкинской телебашни. Бесплатный вход по предварительной регистрации на наши.ру. И пусть сердца звучат в унисон с добротой.
3: Ну, пес.
4: Наше радио сделано в России.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу.
2: Да, напомним, что уже в это воскресенье мы вас ждем, начиная с полудня, на грандиозном музыкальном фестивале «Музыка жизни», который пройдет на площадке Останкинской телебашни. И, ребята, на интернет-ресурсах нашего радио уже опубликован лайнап. Кто за кем выступает?
1: Да, имейте в виду, в 12 часов будет выступать Вадим Самойлов, Агата Кристи. Поэтому, если вы хотите прямо попасть на их выступление, ну, приходите, конечно, чуть-чуть заранее. Это совершенно очевидно.
2: Да.
1: Вот. Ну, а дальше все будет по расписанию. Расписание уже есть, сформировано.
2: Совершенно верно. А вот билетов нет, ребята.
1: Да, ну и у нас тут есть такая мысль. Если вы не пойдете все-таки и уже понимаете, что вы никуда не идете, постарайтесь сдать билет. Возможно, возможно, это даст... Простите, возможно, возможность кому-то попасть в другую.
2: Так что, если вдруг, ну, мало ли, взяли, понимаете, что не идете, ну, что... Дайте возможность сходить другим. Мы же в этом часе дадим вам возможность выиграть второй за это лето титул «Умника дня».
1: Не менее почетный, чем вчерашний.
2: Это правда. Все как обычно. Игра состоится. Будут 10 вопросов, будет 2 экзаменатора, будут 2 игрока и один единственный титул. Дождитесь, в скором времени позовем вас в игру.
0: Реклама на 107 FM. Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность. Несгибаемое упорство. Накопленный багаж знаний. Опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии. Профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Семейная парикмахерская «Остужева-6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева-6». Телефон 222-90-99. Код города 473.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Начнем с полезной информации. Ребята, мы напоминаем вам о том, что на благотворительном фестивале «Музыка жизни», который пройдет 7 июня на территории телебашни Останкино, вы сможете попробовать новинку от наших друзей Светлогорье. Мороженое «Неон». Это свежайший пломбир, фиолетовая глазурь, взрывная карамель и светящаяся в темноте неоновые шарики. Мы уже все попробовали, мы остались в восторге. Это незабываемо. Партнер фестиваля ООО «Русское молоко» 0+. Ну а теперь мы вас приглашаем принять участие в игре «Успеть за 60 секунд».
2: Да, нужна же первая кодовая фраза. Ну давайте все-таки вернемся к теме прошлого часа. И кодовая фраза будет звучать так. Сейчас вы все поймете. Не забудьте про часы.
1: Утро, надев часы, трусы. Не забудьте про часы. Итак, что у нас там?
2: Не забудьте про часы.
1: Не забудьте про часы. Не забудьте про часы. Автор 13-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру либо через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И мы готовы начать первый раунд игры «Успеть за 60 секунд». В нем за титул «Умника дня» поборется Дмитрий. Давайте знакомиться. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дмитрий.
3: Добрый день.
2: Добрый. Ну что, Дим, давайте определимся, с кем будете играть. Андрей Германович или Игорь Владимирович?
3: Давайте, Игорь Владимирович.
2: Давайте. Давайте. Минута времени у нас с вами. Спасибо за оказанное доверие. 10 вопросов. Поехали. Позволяют ли правила дорожного движения разворот в тоннелях?
3: Нет.
2: Правильно. Сколько звезд на погоне у адмирала?
3: 3.
2: Правильно. Что такое перлюстрация? Разделение текста на составляющие, просмотр личной корреспонденции без ведома отправителя или внесение полученных данных в единую базу?
3: Второй вариант.
2: Правильно. Сколько... нет. Есть ли у осьминогов клюв?
3: Нет.
2: Есть. Сколько букв «А» в слове «кавардак»?
3: 3.
2: Правильно. Кто из писателей придумал графа Льва Николаевича Мышкина?
3: Дальше.
2: Федор Михайлович Достоевский. Какое спортивное оружие используется в фехтовании современного пятиборья? Шпага, сабля или рапира?
3: Пускай будет рапира.
2: Шпага. Является ли бензойная кислота органической?
3: Нет.
2: Правильно. Ну что, хороший результат. 5 из 8. Это очень хорошо, Дмитрий. Мы за вами этот результат зафиксируем. Большое спасибо. Хорошего продолжения дня. А в скором времени пригласим второго участника игры и по итогам второго раунда определим обладателя титула.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Продолжим разыгрывать титул «Умника».
2: Да, да, да, только давай. Тут легкое уточнение. Что не такое? 5 из 8, а 4 из 8. Бензойная кислота все-таки органическая. Меня тут поправили.
1: Так, 4 пардоньте, из 8.
2: Пардоньте.
1: Так и занесем в протокол.
2: Так и запишем, тем будет интереснее второму. Игроку бороться.
1: Ну,
2: за...
1: с Дмитрием все понятно. 4 из 8. Нужна вторая кодовая фраза.
2: У тебя там было про забытые трусы.
1: Нет, у меня про часы было. Про трусы мы оставили все в прошлом часть. Ну,
2: история из прошлого. Может быть, кто-то поймет. Сюрприз в бардачке.
1: Ну, хорошо.
2: Вот у кого классика была в автомобиле, там стакан лежал и сюрприз, когда тебе было 18 лет.
1: Жечь так жечь, да?
2: Сюрприз в бардачке, ребята. Автор 13-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру и через наших ботов.
0: Наша реклама.
3: Да все нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
6: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
7: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
6: Обслуживаться у вас можно?
7: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
8: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
1: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.

0: Квартиру сниму на суточный арендный. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И давайте начинать второй раунд игры «Успеть за 60 секунд». В первом играл Дмитрий. Сыграл он с результатом 4 из 8. Во втором участие примет Ярослав. Ярослав, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ярослав.
3: Добрый день.
2: Ну что, у вас в качестве экзаменатора будет Андрей Германович. У него 10 вопросов и минута времени. Вы готовы?
3: Да, конечно.
2: Поехали.
1: Назовите группу, исполняющую песню с припевом «Нажми на кнопку, получишь результат, и твоя мечта осуществится».
3: Знакомая.
1: Можем пропустить.
3: Давайте пропустим.
1: Технология. Что, согласно устойчивому выражению, является собой чужая душа?
3: Потемки.
1: Правильно. Является угольная кислота органической?
3: Нет.
1: Правильно. Какое спортивное оружие используют в стрельбе современного пятиборья? Лук, пистолет или винтовка?
3: Лук.
1: Пистолет. Кто из писателей придумал графа Дракулу?
3: Графа Дракулу, господи. Явно не Брэм Стокер, наверное.
1: Но он, все правильно.
2: Брэм Стокер.
1: Да. Сколько букв А в слове «катавасия»?
3: Одна.
1: Три. Есть ли у кашалота зубы?
3: Кто-то есть.
1: Правильно. Что такое суфизм? Подмена понятий в дискуссии или споре? Точка наивысшего напряжения или аскетическое мистическое направление в исламе?
3: Первое.
1: Третье.
2: Суфисты, они же суфи, мистики. Так, четыре.
1: А что, ничья у нас сегодня?
2: Четыре, да, хорошо сыграли, 4 из 8. Таким образом, у нас сегодня не один умник дня, а 2.
1: Что редко бывает, и на самом деле не часто такое случается.
2: Да, и мы, Андрей Германович, с удовольствием отдадим по титулу двум игрокам, и Ярослав, и Дмитрий, следующие 24 часа будут обладателями этого прекрасного титула. Редкого, редкого, ребят, редкого. Их всего-то в природе раз-два и обчелся. Во всяком случае, в эфире.
1: Но, в эфире-то вообще один.
2: Да, но можно, так сказать, его завоевать в личном зачете. Сделать это крайне просто. Нужно взять в руки мобильный гаджет. Открыть там, если у вас есть мессенджер Макс, то там. Если есть социальная сеть ВКонтакте, то ВКонтакте. Открыть и вбить в поиске «Умник дня». И попадете на каналы, которые я веду, и где по будням публикую вопросики. Где-то 12 штук различных. Можно на них отвечать в личном зачете, так сказать, проверяя себя, тестируя. Или кого-нибудь из своих родных, близких. Или с коллегами отвечать коллективно на вопросы.
1: Ну, смотрите, к вашей дочке приходит жених, а вы так раз открываете.
2: Ну, начинается.
1: И начинаете.
2: Ну, начинается.
1: Кто написал Муму?
2: Ну, вот много ты там Сашу про Муму спрашивал? Когда он приходил к твоей дочке.
1: Ну, давай. Что? Я так чуть-чуть, знаешь, разрядил.

0: обстановку.
1: Не надо, не надо, ребята. Вот это Андрей Германович, не слушайте его, строгие отцы. Андрей Германович мягок и податлив. Вот, кроме того, в канале «Умник дня» в мессенджере Макс найдете полезную информацию, какой сегодня день. Вот. Ну, что, чем знаменателен этот день в истории, потому что я люблю всякие вот исторические факты собирать. Так вот, сегодня в России отмечается День здорового питания, отказа от излишеств в еде.
0: Так.
1: То есть вот то, что ты сегодня...
0: Я уже заточил.
1: То, что мы по печеньке с тобой навернули, это мы этот праздник, так сказать...
0: Ты это по печеньке, а я-то вон...
1: Да.
0: Макарошки.
1: Кроме того, из любопытных дат дня нынешнего... В 455 году нашей эры вандалы под предводительством Гейзериха без боя заняли Рим и затем две недели грабили его вдоль и поперед. С тех пор вошло во многие языки такое понятие, как вандализм.
0: Да.
1: Совершенно верно. А в 1537 году Папа Римский Павел III своей буллой признал индейцев людьми с душой и запретил их обращать в рабство. Однако никого это долгие годы не останавливало.
0: Ну, да.
1: Ну и напоследок, из такого, знаете, из не самого дальнего, в 1910 году исследователи в Новой Гвинее обнаружили в лесах непроходимых племя пигмеев. Очень низкорослых людей.
0: Низкорослые.
1: Самых низкорослых, которые очень неохотно шли на контакт с белыми.
0: Они до сих пор, кстати, не идут.
1: До сих пор не хотят ни с кем общаться. Говорят, ничего нам от вас не надо, мы живем своей жизнью, отстаньте от нас. В общем, ребята, любопытные факты и вопросики можете найти у меня в, в канале в мессенджере «Макс», который называется «Умник дня», и в социальной сети ВКонтакте. Канал тоже называется «Умник дня». Добавляйтесь.
2: Наше радио.

тихо, хочешь эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне дорогое. Ну, а я тебе никто.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И, друзья, кстати, если вы не успели, не смогли прослушать «Пихторию» в эфире в пятницу, можете послушать ее ВКонтакте. В группе «Пихтория» на 10 баллов, так и называется, свежий выпуск уже есть.
2: Да, все, заходите в ВКонтакт, слушайте, наслаждайтесь, вспоминайте, как это было. Было здорово на самом деле.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
0: В «Додо Пицце» утро начинается с завтраков. Встречайте новинку. Омлеты, сырники и новые закуски в «Додо Пицце». Вкусно и быстро. Попробуйте.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усилд аут. Украина 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
3: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4 700.
4: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260 60 50.
5: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Сделано в России. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Режим ЧС ввели в 4 населенных пунктах на Кубани из-за подтоплений. Об этом сообщил оперштаб по региону. Режим действует в Крымском районе из-за перелива воды из русла реки Кубань. Из одного из СНТ превентивно эвакуировали жителей. В пунктах временного размещения находится 19 человек. В Славянском районе из-за подъема уровня воды в реке Кубань укрепляют дамбы. Перелив дамбы произошел в хуторе Соболевском, а из ближайшего к нему СНТ «Нефтяник» эвакуированы 14 человек. Это самая популярная новость к этому часу. По данным новостного агрегатора СМИ-2. Штормовое предупреждение на Кубани объявили 19 мая, позднее его продлили до 2 июня. К сегодняшнему дню, помимо реки Кубань, уровень воды достиг опасной отметки в реках Протока и Горькая Балка. Первые партии армянских товаров, ввоз которых ограничила Россия, уже экспортированы в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Ряд бизнес-делегаций уже работают, первая партия роз и овощей отправлена. Ни один товар не останется невостребованным, сказал он. Пашинян добавил, что расскажет, в какие страны была отправлена продукция, когда товары прибудут в место назначения. Добавлю, Россельхознадзор с 3 июня ограничивает ввоз семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении. Стоматологические клиники в России массово переходят на китайское оборудование, которое не уступает по качеству европейским аналогам. Об этом заявил врач-стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами в пресс-центре НСН. По его словам, сегодня в России активно применяются технологии в области 3D-печати при создании зубных конструкций, цифрового моделирования и изготовления циркониевых и временных коронок, композитных материалов и хирургических инструментов. При этом отрасль продолжает сталкиваться с проблемами, в том числе с зависимостью от импорта компонентов, стоимость которых растет каждый месяц, нехваткой высокотехнологичного оборудования и ростом стоимости лечения. Президент Владимир Путин предложил вузам создать отдельные факультеты русского языка и литературы. Доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии филологического факультета Санкт-Петербургского университета Валерий Макиенко заявил НСН, что такой факультет давно существует отдельно.
2: У нас всегда это было. Я думаю, Владимир Владимирович просто сказал то, что уже есть. Ну, а мы, филологи, надеемся, что будет больше внимания уделять языкам, потому что через язык можно больше достигнуть, чем через военное ресталище.
1: По словам Путина, во многих университетах русский язык и литература не имеют отдельного факультета, а изучаются наравне с литературами Германии, Великобритании и других стран. По его мнению, это противоречит представлению о русском языке как об одной из ключевых ценностей современной России. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
3: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте и добро пожаловать в очередной музыкальный информационный час на нашем радио. Миссия наша неизменна, вы в курсе. Сопроводить вас до дома интересными и полезными историями, пока вы стоите в пробках и перевариваете вот этот рабочий день, который подошел к своему логическому завершению. Мы, как всегда, говорим и показываем. Говорим на 107 FM, показываем на нашей странице ВКонтакте, наше радио в Воронеж, там началась прямая трансляция всего происходящего в студии. Ну, а в студии сегодня депутат областной думы, председатель комитета по труду, социальной защиты населения и делам защитников Отечества Людмила Ипполитова. Людмила Ивановна, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
5: Ну, вот тут незаметно наступило лето. С ним вместе 1 июня, это, соответственно, день защиты детей, да. Ну и, конечно же, все, что касается защиты, поддержки, все это социальная сфера, ну и, как я сказал, чуть выше, в областной думе вы курируете эти вопросы. Давайте поговорим сегодня по мерам соцподдержки семей с детьми в регионе. И, наверное, начнем с такого основного вопроса. Сколько вообще семей в нашем регионе с детьми нуждаются в поддержке? И когда мы говорим о мерах поддержки для семей с детьми, мы имеем в виду только те семьи, у которых два и более детей, или же всех в общем и целом?
6: Прекрасный повод поговорить, пообщаться. Действительно, вчера был праздник, мы его всегда отмечаем, отмечаем детей, отмечаем тех людей, которые работают с детьми, не просто работают, а действительно на их защите. И поэтому я еще искренне еще раз хочу поздравить всех, кто имеет к этому отношение, пожелать здоровья, добра. Тема сегодня действительно актуальна, и я всегда рада, когда в СМИ поднимают этот вопрос, потому что мы, и не только депутаты, а и законодательная, исполнительная власть, всегда заинтересована, чтобы у населения была информированность. Это очень важно. По тем законодательным инициативам, по тем указам, распоряжениям губернатора, правительства, которые выходят на территории региона. Ну, что касается количества, то, наверное, я вас удивлю, сказав, что на сегодняшний день практически каждый второй житель Воронежского региона пользуется той или иной льготой, выплатой, теми или иными мерами социальной поддержки. Но если мы говорим о конкретных мерах социальной поддержки, то на сегодняшний день 380 тысяч людей в Воронежском регионе пользуются мерами именно социальной поддержки. Это категория, так скажем, ну, льгот, что ли. Сколько это в количественном выражении семей, я, естественно, наверное, никто не ответит на этот вопрос, потому что каждый человек персонален, и если эта льгота идет, она идет на семью, казалось бы, но она идет на конкретного ребенка по какому-то поводу, то ли это ребенок-инвалид, то ли это многодетность, то ли это ребенок из семьи, участвующего в специальной военной операции. Ну, вот такое большое количество, достаточно большое количество населения использует меры социальной поддержки.
5: Ну, то есть здесь не идет, ну, только если в разряде многодетных семей, да, тогда...
6: Да, если мы говорим категории многодетных семей, так мы их называем таким, знаете, чиновничьим, что ли, я бы сказала, языком законодательным, потому что у нас идут категории, и каждая категория получает какую-то меру соцподдержки, и это понятно, прописанную. Поэтому, если мы говорим о категории многодетных семей, то у нас их более 22 тысяч семей. И ведь не одна мера на семью, иногда 2, 3, 4, и одна семья в исключительном случае, которая подойдет под категорию и малообеспеченных, например, и если из этой семьи есть участник специальной военной операции. То есть, если взять по максимуму, то может использовать до 50 льгот на сегодняшний день. Вы понимаете, если она подходит под ту или иную меру социальной поддержки.
5: А тенденция? Вот вы сказали, больше 22 тысяч, да, семей многодетных у нас в регионе. Вы же не просто депутат, да? Вы у нас в первую очередь врач, и в том числе и главный внештатный неонатолог региона. Перинатальный центр, все вам известно, там ясно и понятно. А вот что касается наших детишек и желания наших родителей, да, то есть нас всех, становиться и расти как семья, какая сейчас тенденция?
6: Ну, тенденция, к сожалению, печальная, мы это не скрываем, это практически общероссийская тенденция, за исключением нескольких регионов, в том числе регионов Кавказа, и мы понимаем, это традиции уже семейные, национальные. Тенденция, я главный имени штатный неонатолог с 2007 года, на следующий год будет уже 20 лет. Тенденция очень простая. До 2017 года у нас шел прирост населения, рождаемости, и последние два года, 2017 и 2016, были за счет переселенцев. Уже проблемы пошли, да, на Украине и наш регион ближайший. А с 2017 года у нас рождаемость начала уменьшаться, и она снижается с каждым годом. За последние вот 10 лет, с 2016-2017 года, она уменьшилась где-то на 10 тысяч рождаемость детей в год. Я же говорю, это общероссийская тенденция, но нас радует, и почему мы меры соцподдержки активно стараемся их каким-то образом инициировать, потому что увеличивается количество многодетных семей. И если 5 лет назад у нас в Воронежском регионе было где-то около 16 тысяч многодетных семей, то уже по итогам прошлого года их более 22 тысяч. И напоминаю нашим радиослушателям, что многодетная семья, сейчас статус ее утвержден на общероссийском уровне, и у нас был в Воронежском регионе, это семья, где трое детей и более.
5: Ну, вот растут, значит, эти многодетные семьи, дорогие друзья. Три и более. То есть, если у вас в семье уже два ребенка, ну, что тут, рукой подать, как говорится. 18:11 в столице Черноземья. Прямо сейчас уйдем на небольшую рекламу, вернемся в студию. Сегодня с нами Людмила Ипполитова, депутат областной думы. Мы в прямом эфире. Не переключайтесь.
4: Наше радио. Так звучит наше. Реклама на 107FM.
7: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
8: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
9: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
8: Возрастное ограничение 16+.
9: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайфхолл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
10: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
11: Алло.
10: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.
12: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
5: 18:14 в столице Черноземья. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Мы в прямом эфире с депутатом областной думы, председателем комитета по труду, социальной защите населения, делам защитников Отечества Людмилой Ипполитовой. С Людмилой Ивановной сегодня говорим о мерах социальной поддержки семей с детьми в нашем регионе. Если все-таки у нас же действуют, поправьте меня, если ошибусь, 57.
6: Да. Что касается семей с детьми, то 57 мер поддержки.
5: Это и федеральные, и региональные?
6: Нет, это только региональные.
5: Только региональные.
6: Только региональные, да.
5: И понятное дело, что мы просто физически не успеем все вставить в эфир. Давайте поговорим о самых востребованных, что ли, мерах у нас в регионе, кто под них попадает.
6: Ну, абсолютно правильно поставлен вопрос. Есть меры востребованные большим количеством семей. Но есть меры, как многие считают, невостребованные, которыми, например, пользуются всего 12 человек. Но сказать, что она не востребована, нельзя, потому что она социально значимая. Это, например, люди, которые незрячие, и с возможностью дополнительного финансирования собак-поводырей. То есть для них это, или собак-проводников, для них это, ну, жизненно важно. Поэтому если исходить из понятия востребованности по количеству часто используемой меры, так скажем, то тогда, конечно, я готова говорить много об этих мерах. У нас красивые и востребованные меры. Но для радиослушателей хочу такой короткий ликбез законодательный сделать, что прежде всего каждая семья должна определиться обязательно, к какой категории она относится, то есть как, какими мерами могут они и пользоваться и имеют право пользоваться, так я бы сказала. И если они определились, то есть бывает семья многодетная, но не малообеспеченная, бывает многодетная и плюс еще малообеспеченная, бывает многодетная, и в которой есть ребенок-инвалид, бывает многодетная и есть еще ребенок, который участник специальной военной операции и так далее. Вот поэтому для начала, вот как, знаете, проводник или путеводитель по законам, надо определиться, к какой вы категории относитесь. И далее уже на госуслугах очень много сейчас МФЦ можно обратиться. И там абсолютно все меры, которые положены данной семье, будут семье предоставлены, будет все рассказано, расписано и детально причем. Куда обратиться, с какими документами, а может быть и не надо обращаться и так далее. Какие самые востребованные? Ну, прежде всего, наша гордость – это материнский капитал. Региональный, обращаю ваше внимание, не федеральный. Он выплачивается на третьего и каждого последующего ребенка, то есть не только на третьего, но и на четвертого и так далее. Он индексируется, он очень востребован. Могут использовать его широко и на жилье, и на обучение, и на лечение детей. То есть прописана еще и логистика, на что можно эти деньги использовать. Очень востребованная мера, ею пользуются практически все многодетные, потому что она без критериев нуждаемости. Это спортивная школьная форма. Ребенку один раз в два года положено, ребенку, каждому ребенку из семьи. Очень востребованная мера оказалась такая, как, хотя много обсуждалось в СМИ, как выплата 200 тысяч рублей за рождение второго ребенка, если маме не исполнилось еще 28 лет полных. Все думали, почему 28 и так далее. И мы, я много говорила в эфире, что наша цель – отстимулировать более раннее рождение. Потому что принцип и мой, как врача, и вообще всех, если не будет первого и второго, то не будет и третьего, четвертого. И если в семье появился ребенок пораньше, а что значит пораньше? В принципе, в нормальные сроки деторождения, то вероятность появления в этой семье третьего и четвертого ребенка более высокая. Очень востребованной оказалось рождение третьего ребенка в молодой семье до 35 лет. Если семья, тогда выплачивается 350 тысяч рублей. Также 300 человек за этот год воспользовалось мерой такой, как 100 тысяч рублей нашим студенткам очной формы обучения, если она стала рано на учет, как положено. 300 человек, мы не ожидали тоже. То есть вот ряд мер, которые такие, знаете, самые востребованные. Ну, остальные в меньшей по количеству степени, но они тоже значимые.
5: Ну да, то есть можно, в принципе, в студенчестве, потом до 28, никто же не запрещает, нет?
6: Да, а мы так и делим категорию.
5: И до 35
6: да, еще. Мы так и делим. Знаете, я люблю делить вообще все меры, так, знаете, по пунктикам. Ряд мер, которые при рождении ребенка, да, то есть это вот как раз студенчество, выплаты все. И кроме этого, у нас сейчас еще такая мера поддержки, как использование социальной няни для студентов. студенческих семей, малообеспеченных и нуждающихся семей. Пожалуйста, ребенок, если до 3 лет в семье, и вы подходите под эту категорию, то вы бесплатно используете социальную няню. Далее еще есть такая мера поддержки, как прокат у нас открываются при всех соцзащитах. В Воронеже открыты 2, уже в Советском районе, в Коминтерновском вчера мы открыли. Ребенок до 2 лет, если у вас в семье, вы приходите и берете на прокат, не тратите деньги на кроватку, коляску, манеж. А это все финансовая нагрузка на семью снимает эту финансовую нагрузку. Эти деньги можно потратить на что-то другое, а эти предметы ухода взять на прокат в соцзащите.
5: Да, интересно. А вот если говорить о инициативах, которые, вот, так скажем, недавно оформились в закон, что новенького здесь можно отметить? О чем мы, возможно, еще не совсем услышать успели?
6: Из последних инициатив депутатами фракции нашей Думы инициирована такая мера поддержки, как бесплатная юридическая помощь одиноким родителям. Что я имею в виду? До этого закон 2012 года, где говорилось о матерях-одиночках. Uh-huh. Если они в критическом состоянии, то есть подача документов на развод или еще какие-то документы, и если ребенок маленький, до 3 лет. Теперь по обращению общества отцов к Дню отца, в ноябре мы встречались, ими было инициировано это такая, так скажем, законодательная коллизия, выявленное обращение. И мы сейчас нашли поддержку губернатора, расширяем эту меру поддержки. Звучит как родители, то есть и отцы, и матери теперь в равных правах. Еще одна очень интересная, нужная и своевременная инициатива, важная для семей, где есть детки с инвалидностью. Принят региональный закон о доступности туристической индустрии, так это звучит. То есть с 1 сентября вся туристическая индустрия должна перестроиться и быть доступной не только, чтобы технически можно было коляску или еще что-то, но и для слепых людей или слабовидящих, и даже при наличии собаки-проводника. Тоже, чтобы эти детки и семьи не были дома, чтобы они имели возможность выезда с ребенком, который инвалид и так далее. Это очень важная мера.
5: Хорошо. Вы сказали про то, что всегда рады рассказывать в средствах массовой информации, освещать закон, который принимаются у нас на региональном уровне, возможности, которые они открывают для, в нашем случае, семей с детьми. А в принципе, как вы оцениваете информационную, эту работу, информирование региона? Что нужно еще сделать, чтобы донести?
6: Вы знаете, просто, наверное, почаще об этом говорить. Угу. Говорить в прямом эфире, говорить по радио, потому что есть часть людей, активные радиослушатели, есть, не используют радио, а телевещание, используют в семьях, телевидение смотрят какие-то каналы.
5: Читают.
6: Угу. Поэтому надо коротко, не надо долго, нудно, потому что это людям надоедает. Простым, доступным языком, именно закон по буквам. Есть такая передача у нас, но, на мой взгляд, она и по времени мало выходит, и редко выходит, и почаще. Заправила, я говорил, законодательный ликбез, чтобы люди понимали не просто новый закон, что за этим законом стоит, какая категория граждан, кто может ее использовать. Потому что действительно на приемах сталкиваешься с тем, что информированность у нас люди рожают же не под закон. Это правильно. Появляется ребенок в семье, и никто не садится сразу и не бросается изучать на госуслугах или где-то. Угу. А что, какие преференции нам положены и так далее. Я просто уверена в этом. И иногда уже ребенку и год, и два, и выясняется, что мы бы могли еще и то, и то, и то. И хотелось бы, чтобы люди знали об этом. Поэтому мы с удовольствием вещаем собираем, после каждой думы мы пресс-подходы делаем, стараемся осветить эти законы. Ну, а всех радиослушателей я призываю просто интересоваться в соцзащите, прийти, просто зайти, и там консультант любой, назвать, я еще раз говорю, категорию, которой на данный момент семья относится, многодетно, не обязательно, семья с двумя детьми, семья, может быть, мама одна, там, и одного ребенка воспитывает, но у нее тоже есть ряд соцмер и поддержки. Любая семья может зайти и поинтересоваться, и никто за это не ударит, и никто за это денег не возьмет. Я это уверена и говорю радиослушателям, поэтому, пожалуйста...
5: Да, ну а действительно, вот о чем говорим сегодня, важно иногда законы перевести на язык человеческий, потому что нюансы, они, безусловно, есть. А вот, кстати, как часто возникают все новые меры, в том числе, о которых мы вот говорили чуть выше, и не может ли вот все идеи вот эти, да, которые находят воплощение, ну, так что ли...
6: реализоваться в закон.
5: Да, и нужно ли множить вот это все?
6: Да.
5: То есть,
6: ну, золотая середина. Я просто хочу, чтобы радиослушатели понимали, что работа депутата – это основной принцип. Я не знаю, все так, ну, наверное, все. Это я, допустим, так считаю, и многие, с кем я работаю, работа по принципу обратной связи. Только так будет все получаться. Поэтому мы проводим приемы. На всех приемах я сижу лично, уже вот я депутат 11-й год, и в округах, и принимаем в партии, в региональной приемной, и в Думе. Обязательно смотришь востребованность.
5: То
6: да,
5: есть не,
6: и
5: инициатива ради инициативы, это
6: далее,
5: не...
6: Есть еще ну, вызовы времени, так скажем. Вот, допустим, сейчас демографический вызов, я бы его назвала. Есть, идет падение рождаемости. Конечно, мы думаем даже без обращений, чем семью поддержать, как поддержать. Не то, что там отстимулировать рождаемость, и вот мы там сделали какую-то выплату, и все прям бросились рожать. Нет. Здесь нужно понимать, вот мы анализируем, вы видите, что увеличивается количество многодетных. Эти семьи замотивированы на детей, да, а у них получается, я как врач даже это говорю, у них складывается все, значит, нужна поддержка, чтобы пусть эти дети, которые в этих семьях, и пусть они еще рожают, и так далее. И далее каждая инициатива проходит очень сложный путь, финансовое обоснование, потому что за каждой инициативой стоят деньги, не просто деньги, а бюджетные. Мы понимаем, в какое мы время живем, да, и, конечно, нужна эта инициатива. Какая от нее будет финансовая, ну, так скажем, выхлоп, что будет от этого, сработает она, не сработает, какое количество людей будет ее использовать. Это все очень сложно, и не просто так, да давайте, руки подняли. Нет, это требует всегда очень углубленного изучения, утверждения, разборов, а иногда перед некоторыми законодательными инициативами мы проводим круглые столы, узнаем мнение экспертов, специалистов, подсылаем на заключение губернатору финансовое обоснование. Это очень сложный процесс. Как раз это вот и есть депутатская работа, чтобы вот те меры социальной поддержки, и не только социальной поддержки, другие комитеты с другими, да, законы направленности отработали, и чтобы этот закон был не глухой, а закон был рабочий, действенный, чтобы был на пользу наших жителей.
5: Вот так вот, дорогие друзья, мы, говоря о мерах поддержки, перешли в сторону того, как это работает все, да, то есть как происходит вся от инициативы до принятия. Ну, вы-то, конечно, вкратце рассказали, я представляю, что это все-таки несколько потернистый-то путь будет, чтобы все это превратилось в закон. У нас буквально минут с небольшим, если о приоритетах, направлениях. Вы сказали, что все требует времени, то есть идея обоснование и так далее. В сторону закона еще это должно все прийти. Вот сейчас можно в эфире сказать, да, на чем идет такая вот серьезная работа?
6: Ну, ни для кого не секрет, что приоритет так и остается, я сказала, демографический вызов, и это семьи с детьми. Угу. Ну, и, конечно же, это наши участники специальной военной операции и их семьи. То есть все и огромное количество законодательных инициатив направлены на поддержку именно этих ребят и именно эти семьи. Детей из этих семей, матерей, естественно, жен. И поэтому много очень мер разрабатывается. Угу. Вы знаете, указ президента 327 вышел. Сейчас мы приводим соответствие, чтобы на федеральном уровне все меры были одинаковые. И в то же время регион старается поддержать и муниципалитеты именно эту категорию. И это понятно, это наши защитники.
5: Ну, думаю, что не стоит, конечно, об этом говорить, но все-таки скажу, это не значит, что все остальное выпадает из поля
6: зрения. Нет, вы же о приоритетных спросили, я приоритетные осветила.
5: Ну, а я просто уточнил для аудитории, которая, возможно, захочет зацепиться за этот момент, а мы сразу прям пом-пом и все по полочкам расставили. 18:30 в столице Черноземья. Будем заканчивать. Мы сегодня говорили о мерах соцподдержки для семей с детьми, о региональных мерах, которых у нас только региональных 57. Вот это будьте в курсе. А хотите узнать, какие? Ну, безусловно, все это можно сделать. Просто как минимум поинтересовавшись, депутат областной думы, председатель комитета по труду, социальной защите, населения и делам защитников Отечества Людмила Ипполитова была сегодня с нами. Людмила Ивановна, спасибо
6: за то, что пришли. Спасибо вам за то, что пригласили.
5: И спасибо, скажем, нашей аудитории, которая была с нами. Оставляем вас с музыкой. У нас ее вагон и маленькая тележка, а также очень много других интересных тем, о которых уже будем говорить в том числе и завтра. 18:04 мы в прямом эфире. Счастливо, пока.
12: Наше радио проверено временем.
11: Наша реклама. Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в июне премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: Да все без нормально.
14: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
15: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
14: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
15: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
16: Спорт – часть твоей жизни. Как и запах после тренировок. Так было всегда, пока не появился нейтрализатор запаха Helmitex Sport. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Helmitex. Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Helmitex на всех маркетплейсах.
17: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
18: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру. 12+.
19: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
20: Подробнее на t2.ru.

0: вклад в благоустройство своих городов по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На оперативном совещании, которое провел первый замгубернатора Сергей Трухачев, министр внутренней политики Елена Дерганова рассказала о социологических показателях оценки эффективности деятельности губернатора и исполнительных органов Воронежской области. Вначале она отметила, что доверие к лидеру страны в регионе остается на стабильно высоком уровне. По федеральным оценкам это 80%. Продолжает расти показатель доверия губернатору. Сейчас зафиксирован максимальный уровень 59%. Увеличилась удовлетворенность жителей работой сферы образования и здравоохранения. Вот сфера ЖКХ, транспортного обслуживания, благоустройства и доступность жилья требует повышенного внимания. Также министр внутренней политики Елена Дерганова сообщила, что в Воронежской области значительно улучшилось мнение участников СВО о возможностях для трудоустройства, переобучения и медицинской реабилитации. Сейчас регион на 5-м месте по стране по совокупности данных показателей. Министр отметила, что такие показатели важнейшие во всей оценке деятельности губернатора и органов власти, а базу для них формируют личные опросы ветеранов и участников специальной военной операции. Мониторинг проводится ведущими федеральными институтами, включая ФОМ и ФЦОМ, что гарантирует точность методологии и достоверность данных. На оперативном совещании у первого вице-губернатора Сергея Трухачева обсудили результаты работы Государственной инспекции труда и состояние законности в сфере трудового законодательства на предприятиях региона. За прошлый год было проведено 258 контрольно-надзорных мероприятий, выявлено 1450 нарушений трудового законодательства. Выдано 610 предписаний, в результате исполнения которых восстановлены трудовые права более 4500 работников. Большая часть работодателей, допустивших образование задолженности по заработной плате, погашает ее в результате применения мер инспекторского реагирования, сообщила руководитель региональной госинспекции труда Ирина Мануковская. Также было отмечено, что сохраняется наметившаяся в прошлом году тенденция к снижению несчастных случаев на предприятиях Воронежской области. На оперативном совещании в правительстве региона обсудили итоги мониторинга развития малого и среднего предпринимательства. По словам профильного министра Михаила Москальцова, сейчас в регионе осуществляют деятельность более 94 тысяч субъектов МСП. Количество самозанятых увеличилось на 56 тысяч и составило 245 тысяч человек. Число работников, занятых у субъектов МСП, выросло на 9%. Теперь это около 482 тысяч человек или 35% трудоспособного населения области. По итогам 2025 года налоговые поступления от субъектов МСП по специальным налоговым режимам достигли 20 миллиардов рублей. Еще на оперативном совещании у первого заместителя губернатора Сергея Трухачева министр предпринимательства, торговли и туризма Михаил Москальцов рассказал о работе по обеспечению населения товарами первой необходимости. С 2019 года органам местного самоуправления на приобретение автолавок в виде субсидии было выделено более 82 миллионов рублей. На эти средства приобретены 33 автолавки. Они позволяют обеспечивать 32 тысячи жителей области товарами первой необходимости и повседневного спроса. В 2026-м еще два муниципалитета получат на эти цели субсидии на сумму более 8 миллионов рублей. Приобретение автолавок позволит обеспечить услугами торговли 2000 жителей 16 отдаленных и малонаселенных пунктов. Это были новости региона.
2: Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Украина 119-762-701-71-47. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Как лето встретишь, так его и проведешь. Проведи свои лучшие летние выходные 5 и 6 июня на фестивале «Слияние» в Липецке на Силикатных озерах. 3 сцены, 40 артистов, музыка разных жанров. От рока и инди до рэпа и электроники. Сапы, спорт, природа, толпы комаров. Новые знакомства и веселье. До встречи на «Слиянии». Билеты со скидкой 15% по промокоду «Слияние». 18+.
3: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
8: «Наше радио».

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Делегация США примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Визит официальных американских представителей такого уровня на форум станет первым за 8 лет, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, американские представители возглавят руководитель комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший. Он выступит на тематической сессии «Россия и США. Диалог культур». В ней также примет участие худрук Большого и Мариинского театра Валерий Гергиев и гендиректор Эрмитажа Михаил Петровский. МИД Молдавии вызвал посла России из-за упавшего в Румынии дрона. Ему вручили ноту протеста из-за попадания беспилотника в многоквартирный дом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Телеграме. В дипведомстве в Кишиневе решительно осудили инцидент и заявили, что он создал серьезные риски для региональной безопасности. Отмечается также, что Молдавия выражает полную солидарность с Румынией и пострадавшими лицами. В ночь на 29 мая дрон попал в многоквартирный дом в румынском Галаце. Пострадали 4 человека. Румынские власти заявили, что БПЛА был российским. Врачи пожаловались на подготовку стоматологов в вузах. Выпускники зачастую не умеют работать с пациентом, заявил врач-стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами в пресс-центре НСН. Он уточняет, что подготовка врачей отстает от реальности профессии в коммерческой медицине. У частной стоматологии, по словам специалиста, обычно другие требования. У молодых специалистов есть свои плюсы, они лучше работают с технологиями, но зачастую не знают, как вести беседу с пациентом. Энтомологи объяснили аномальное нашествие комаров в России. Зав. Лаборатории защиты леса от вредных насекомых НИИ лесоводства энтомолог Юрий Гниненко заявил изданию «Подъем», что в этом году нет оснований говорить об аномальном размножении комаров в российских регионах. По его словам, насекомых примерно столько же, сколько обычно. Просто их сезон размножения начался раньше из-за теплой весны. Ранее в СМИ появились публикации о том, что жители некоторых регионов пожаловались на нашествие комаров. Интервью Ксении Собчак с блогером Игорем Синяком, одетым в женское платье, невозможно оценить с точки зрения нарушения законодательства без соответствующей экспертизы. Об этом НСН рассказал заслуженный адвокат России Людмила Айвер.
3: Сам факт интервью не может быть основанием для привлечения к ответственности. Для того, чтобы оценить, есть ли там пропаганда привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, нужна экспертиза. Для того, чтобы ее привлечь, она должна высказывать комплименты именно его по нетрадиционным ориентациям, визуализации эстетики, романтизации этого образа и так далее.
2: Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила МВД проверить интервью на предмет пропаганды ЛГБТ. Движение признано экстремистским и запрещено в России. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Сеня, дерзай.
1: Добрый вечер, друзья. Добро пожаловать в финальную часть десятибального шоу. И с нами Аграфена Колесникова.
2: Здравствуйте.
3: Всем привет.
2: Ну что, нас в воскресенье ждет замечательный музыкальный фестиваль.
3: Да.
2: Будешь ли ты там? Тут нас уже спрашивают, а можно ли там увидеть будет Фенечку?
3: Возможно, я там точно буду. Не знаю, можно ли будет меня увидеть, но я там буду.
2: В смысле?
3: Я буду занята работой.
2: Какой на тебя груз ответственности в этот раз возложен?
3: Я за сцену отвечаю.
2: Угу. То есть за выход артистов, за наш выход, вот это вот во сколько?
3: Ну да.
1: Ну и как думаешь?
3: Все хорошо будет.
2: Мы как всегда.
1: Молодец.
2: Феня справится. Мы вообще
1: даже сомневаться не стоит.
2: Ребят, сегодняшнее наше общение будет не совсем в привычном формате. У нас снова будет гость. Буквально через пару минут мы его пригласим сюда в студию. И там и продолжим уже общение, что называется, вчетвером. Дождитесь.
0: Хорошо. Реклама на 107FM. Как лето встретишь, так его и проведешь. Проведи свои лучшие летние выходные 5 и 6 июня на фестивале «Слияние» в Липецке на Силикатных озерах. 3 сцены, 40 артистов, музыка разных жанров, от рока и инди до рэпа и электроники. Сапы, спорт, природа, толпы комаров, новые знакомства и веселье. До встречи на «Слиянии». Билеты со скидкой 15% по промокоду «Слияние». 18+.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473. В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2/2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7-905-049-63-29.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Феня, дерзай.
1: Что такое безопасная и комфортная среда в вашем городе? Как сделать жизнь в своем городе насыщеннее и разнообразнее? Решать вам. Участвуйте в голосовании за выбор объектов благоустройства на портале загородсреда.госуслуги.ру и выберите объекты, которые изменят ваш город. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни 14+.»
2: Ну и пора представить нашего гостя.
3: Да, у нас сегодня в гостях генеральный директор общероссийской общественной организации «Городские реновации» Олег Заря.
1: Здравствуйте.
2: Олег, добрый вечер.
4: Всем привет.
1: Ну что, давайте, наверное, поговорим о портале добро.рф. Там обозначено, что общероссийская общественная организация «Городские реновации» — это крупнейшее в России молодежное сообщество, которое помогает реализовать проекты в сфере развития территории. Расскажите, пожалуйста, подробнее, какие, собственно, сферы человеческой жизнедеятельности вы затрагиваете и чем именно занимаетесь на примерах?
4: Все, что связано с развитием территории, то есть и благоустройство, и экология. Дело в том, что еще не так давно, 5 лет назад, 6, в нашей стране не так много было ресурсов, которые направлялись на наши дворы, на общественные пространства, на набережные. А когда появились, то очень потребовалось как бы дух времени соблюдать. Mm-hmm. И кому как не молодежи активно участвовать в таких проектах. И поэтому у нас, если говорить конкретно, то чем занимаются молодые люди? Они делают предложения по тому, как должны выглядеть общественные пространства, как должны выглядеть дворовые территории. Они взаимодействуют с людьми, пытаются выявить, что действительно людям нужно, и донести это до органов власти. Да? Они проводят различного рода мероприятия. То есть, например, построена там набережная. На ней хорошо бы провести какой-то фестиваль, либо творческие какие-то номера, чтобы людям было приятно, уютно там находиться и было чем позаниматься. Вот молодые люди различного рода активности для них и делают. Mm. И многое-многое другое. Я думаю, что в рамках нашего разговора мы раскроем подробнее эту тему.
2: А вот, молодые люди — это все-таки кто, если так, какой-то возрастной срез?
1: Есть какой-то, да. От и до.
4: Вы знаете, то есть наиболее активные молодые люди, это, конечно, те, у кого есть чуть больше времени. То есть это те, кто учится сейчас в университетах. То есть таким образом, это ребята от 18 до 22 mm-hmm. лет. И это не всегда лишь только первый курс. Это могут быть ребята, которые учатся на более старших курсах. Дело в том, что тут очень важно, то есть если вы спрашиваете про мотивацию участия, зачем это молодежи это нужно, то тут есть два фактора. Фактор номер один для более профильных ребят, кто учится на архитектуре, на дизайне, на социологии, на урбанистике. Это возможность карьеры построить. Ну, то есть, представьте себе, вот вы обычный студент, вы можете чем похвастаться? Зачеткой и какими-то курсовыми работами, которые никогда не будут реализованы. Ребята, кто более активно принимает участие в федеральном проекте «Комфортная городская среда», они могут похвастаться реализованными проектами. А второй фактор — это гражданская активность. Ну, я думаю, очень многим молодым людям, да и не только, и людям старшего поколения приятно быть сопричастным к развитию города, и что, например, это общественное пространство выглядит так, как мы предлагали его делать, и мы его соавторы. И как-то сердце более расположено к таким общественным пространствам у людей, кто активно участвовал в создании таких проектов.
1: А вот вы говорите про молодежь, и я так понимаю, что и люди, не, ну, скажем так, уже зрелого возраста. А как найти баланс между желаниями молодежи и желанием вот людей зрелого возраста? Потому что эти желания зачастую, они диаметрально противоположны. Здесь, мне кажется, нужно очень тонко уметь лавировать между этими желаниями.
4: Вот слава богу, что вы этот вопрос спросили, потому что это, по сути, один из ключевых. То есть это как среди различных целевых аудиторий. А вот вы забыли, например, что есть мамы, mm-hmm. с колясками. Да. Есть автолюбители, которым нужны парковочные места.
1: Есть те, кто на велосипедах, на скейтах катаются.
2: А есть старушки, которым скамеечка нужна посидеть, поговорить.
4: Да, да, да. А есть те, которым, наоборот, против, mm-hmm. что
3: там люди будет, сидели, да, на
4: бардак
3: скамейках
4: наводиться. И вот как среди этих различных целевых групп навести порядок, да? Ну, есть на профессиональном сленге это называется технологии соучастия. Это когда архитекторы, команда проектировщиков проводят достаточно глубинные интервью и проектные сессии с людьми. И в том числе, ну, стараются найти компромиссы и балансы так, чтобы люди сами их предложили и согласовали эти компромиссы. Конечно, не всегда это происходит уж совсем гладко, но поверьте, вот, например, вы один раз пообщались с людьми, там, например, идет сопротивление. Mm-hmm. Второй раз чуть меньше, третий раз еще чуть меньше, потому что, идет общение, да, и людям становятся понятны позиции других, потому что, без вот этой дискуссии, к сожалению, действительно, противоборствующие стороны не примирить. А только через вот профессиональную работу, таких, назовем так, социологов, модераторов, тех, кто проводит эти дискуссии, общение, благодаря их помощи, модерации, то есть, процесс гармонизируется, и, в принципе, получает конфликтов мало. Не так много, по крайней мере.
1: То есть батлы не проводятся такие, бабушки против этих самокатчиков.
4: Дискуссионные батлы проводятся.
3: А как это регулируется? Как это вообще устроено?
4: Профессиональными компетенциями те, кто делают эти мероприятия. Как правило, это, если это качественно сделано, то есть вот это есть прям круглые столы, на них приходят заинтересованные люди. Причем, мы понимаем, что есть наиболее активные у нас слои общества. Это, конечно,
1: Это бабушки,
4: Да. Угу. Но, опять же, например, задача нашей организации, когда мы нечто подобное делаем, это все-таки привести и от спорта ребят, от школьного возраста, от молодежи. И вы знаете, у меня была такая интересная ситуация в одном из уральских городов, небольших, на подобного рода сессии, и как раз все активничают, люди старшего поколения активничают, а ребята, школьники сидят и молчат. Обеденный перерыв, все уходят по обеду, школьники сидят на месте, я подхожу, говорю: ребята, а вы чего молчите? Вам что, сказать нечего? Вас все удовлетворяют. А где вы сейчас проводите вообще свое свободное время? Как вы думаете, где уральские, из небольшого городка уральского, молодежь проводит свободное время сейчас до сих пор, по вечерам?
3: По квартирам.
1: Я думаю, что какая-то есть у них точка сборки. Городской парк, какая-то,
2: Школьный двор у меня есть, предположение.
1: По подъездам.
4: А вот в том-то и дело, что по подъездам. И ладно, я 88-го года рождения, мы в 90-е чуть-чуть посидели, по подъезду, для нас это было приемлемо. Но сейчас, в 21 веке, это немножко, вызывает вопросы. И как раз-таки, ребят, а вы почему не озвучите, что вам негде собираться, что для вас нет инфраструктуры? Ребята оживились и, честно говоря, проявили инициативу, волю, и у них появилось такое, благодаря как раз федеральному проекту «Комфорт», городская среда, благодаря голосованию у них появился объект, на котором они могут время проводить. Вот в этом вся и польза. Суть, как это проходит, я надеюсь, мне удалось донести.
1: И причем я так наблюдаю, как только появляется какая-то, условно назовем это, точка притяжения для молодых, она моментально она заполняется. То есть они сарафанное радио говорит, тут появилась, прикольная штука, где можно кататься на самокатах или еще что-то. И тут же она заполняемость буквально стопроцентная.
4: Игорь, а тут еще важно то, что это же по инициативе самых молодых. То есть они же говорят, в какой конкретно точке и что конкретно им нужно. То есть вот в чем смысл. И когда это появляется, разумеется, это востребовано для ребят. И они приходят и проводят там время.
1: Давайте прервемся на пару минут и продолжим.
0: Наше радио.
5: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет.

0: Сеня, дерзай.
1: Ну и давайте продолжим наш
2: сегодня
1: разговор.
2: У нас в гостях генеральный директор общероссийской общественной организации «Городские реновации» Олег Заря. Продолжаем говорить про то, как делается наш мир окружающий лучше благодаря, собственно, желанием граждан, что они хотят видеть. И, наверное, хочется поговорить про то, как вовлекаются молодые люди, студенты, вот, например. А наверняка же это люди, у которых больше возможностей, больше свободного времени, и они более инициативными, кажется, в вопросах, когда, типа, опять же, жить им в этом мире. Поэтому они его делают под себя.
3: Да, говорят, когда что молодежь — это наше будущее, да, забывают, что это наше настоящее. Но дело в том, что, опять же, я очень хочу, что у нас без эйджизма, то есть у нас же, ну, хоть они и молодые, но они же советуются и со старшим поколением и так далее. То есть мы здесь ни в коем случае никаких рамок и барьеров не ставим. Так вот, когда на самом деле я только лишь предлагал органам власти вообще, ну, такую историю, как вовлечение молодежи при общении к развитию территории, большинство вопросов звучало так: ну они же молодые, они же, ну, а что там, шарики, фонарики надуть. Ну вот как ты это вообще видишь? Такой сложный вопрос, как благоустройство и студенты. А вот мы делаем вместе с национальными приоритетами. Городские реновации выступают партнером национальных приоритетов. Студенческий конкурс «Благоустрой». Его смысл заключается, по сути, лучшие проекты благоустройства собираются, которые являются, авторами которых являются студенты. Так вот, у нас есть прецедент, когда в прошлом году это было, когда команда из Донецка, там есть такой Донецкий архитектурный университет, достаточно сильный. Они выиграли в конкурсе вот этом «Благоустрой». И дальше их конкурсная работа была доработана. Угу. И приняла участие в конкурсе Минстроя уже на гранты для малых городов, которые даются на благоустройство. И эти студенты, они выиграли 71 миллионов рублей для города Новоазовск, который находится рядом с Мариуполем. Вот вам, пожалуйста, шарики, фонарики. Вот вам, пожалуйста, так сказать, что молодежь не стоит подпускать проектам благоустройства. И очень скоро жители Новоазовска будут радоваться и ходить по шикарному общественному пространству, которое появилось не благодаря работе студентов.
1: Но в любом случае, мне кажется, что для студентов и для молодежи все-таки нужен некий такой перст указывающий, потому что если ими не управлять, то и ничего не получится. Нужны какие-то люди, которые...
2: Или не нужен.
1: Да нет, мне кажется, должны быть какие-то люди,
2: ну,
1: которые...
2: Ну почему? Самоорганизующаяся структура, они же вполне себе уже взрослые, адекватные. В большинстве своем, или нет?
1: Сразу так смотришь.
4: Оставьте молодежь в покое.
3: Ну, опять же, ну, все-таки тематика строительства — это серьезный такой вопрос, и действительно там требуется экспертная поддержка, наставничество, и, слава богу, архитектурные компании и те же органы власти, они оказывают, то есть, для молодежи такую помощь, потому что, ну, действительно, чем молодежь хороша? Она может новый взгляд дать, но при этом есть, ну, как суровая реальность, так сказать, действительность на земле, да, мы все ее понимаем с вами, и вот как раз такие эксперты и представители уже, ну, как бы сказать, профессионалы, они корректируют где-то позиции молодежи, и очень интересный тандем получается, который дает, ну, например, тот результат, который я сказал выше. Конкретные деньги на конкретный проект.
2: Ну, и опять же, мне кажется, что вот миф о том, что им нужны шарики, фонарики, он развенчивается, потому что они абсолютно чуть-чуть точно глубже смотрят. Они абсолютно понимают, точно, что им нужны какие-то другие потребности закрывать. Им нужно, не знаю, место, где они там могут посидеть, почитать книги,
4: поиграть
2: в конце концов.
4: Поиграть в настольные игры.
2: Ну вот, поиграть,
4: давайте,
2: поиграть в настольные игры.
1: Угу, вот вам ответ.
2: И тот же самый, вот я смотрю... столы для пинг-понга у нас вот в Химках, допустим, при реконструкции парка поставили. Я там вот как бы людей взрослых особо не вижу. Я вижу там молодежь, которая охотно режется в настольный теннис и чувствует себя при этом, ну, счастливо. Мне кажется.
3: Есть, например, такие прецеденты, когда вот в малом городе нет теплого места, где можно ребятам собираться. Uh-huh. И, опять же, это уже не совсем студенты, это все-таки у нас молодежь до 35 лет. Да, продлили, значит, молодость. И ребята выкупают объект культурного наследия, делают там реновацию, согласованную. И там появляется новое место притяжения. Ну, кафе, там, небольшой музей, какое-то, в общем, креативное пространство, где... То есть раньше в этом малом городе такого не было, а вот оно появилось. И благодаря кому? Благодаря небезразличным молодым ребятам, у которых есть, ну, не такой уж и большой финансовый ресурс, но он как бы есть. Так они потом еще умудряются и бизнес на этом делать. То есть есть совершенно разные, на самом деле, прецеденты. И вот от того, что вы говорите, это про досуг, ну, понятный такой здоровый образ жизни, настолки и все остальное. Вот. А есть прецеденты, когда вот из такой территории, которая раньше была никому не нужна, пусть даже там здание, да, в итоге благодаря активности появляется новая точка притяжения в городе.
2: Давайте прервемся на пару минут и продолжим.
0: Наша реклама.
4: А поехали всей семьей!
0: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
4: Подробнее на билайн.ру 12+.
5: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам. Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Феня, дерзай.
1: Что в вашем городе стоило бы изменить к лучшему? Выберите сами и помогите выбрать другим. Станьте волонтером программы формирования комфортной городской среды и расскажите о территориях, предлагаемых благоустройству. Присоединяйтесь к добровольцам на портале добро.рф. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». И в гостях у нас сегодня, напомню, генеральный директор общероссийской общественной организации «Городские реновации» Олег Заря. Мы тут говорим про то, как, собственно, как города становятся лучше.
2: Да.
1: И благодаря чему?
2: И давайте обсудим, а что вот такое последнее было сделано, что, не знаю, может, вам больше всего нравится или запомнилось вообще, какие такие есть?
3: Я могу про что нами было?
2: Да, конечно.
3: Ну вот смотрите, вот вы говорите, как города становятся лучше, а вот я хотел поговорить о том, кто делает так, чтобы города стали лучше. Вот смотрите, городские реновации совместно с Минстроем, мы России. Мы с прошлого года реализуем так называемую программу поддержки авторов общественных инициатив развития территории. То есть это когда инициатива та или иная развития территории движется не от государства, а от самих людей.
2: Uh-huh.
3: Да? А вот и от общества, условно говоря. И какие же целевые аудитории мы выявили? Вот кто является этими самыми авторами, как правило? То есть первое, это действительно люди, жители, которые объединены в некоммерческие организации, либо в группу по интересам, с образованием юридического лица, с различного рода активисты. Это первое. Я думаю, каждый из нас знает, и, наверное, в подъезде мы таких людей встречаем. Значит, это первая группа, то есть люди, жители. Значит, вторая категория это, прошу прощения, малый бизнес. Ведь очень часто, когда например, предприниматели заинтересованы в том, чтобы у них была выше проходимость, допустим, это кафе или, я не знаю, шеринг какой-то, например, велопрокатов и все прочее, они заинтересованы в том, чтобы вокруг было красиво.
2: Угу.
3: Поэтому кто-то газон хороший сделает, кто-то лавочки установит, кто-то фестиваль проведет.
4: Это их инициативы, проводят
3: абсолютно
4: они самостоятельно.
3: За их ресурсы. Да? Угу. То есть, но тем не менее, это же развивает городскую среду.
4: Конечно.
3: Это же событийную активность, это же новые формы досуга создает. То есть это вторая целевая аудитория, малый бизнес. Третий, уже крупный бизнес своими городами присутствует. Ведь мы знаем компании это реклама, не реклама, но есть крупные корпорации, угу, у которых есть свои города присутствия, где это градообразующие предприятия. Так вот, они же там очень серьезно развивают город. То есть у них же задача, чтобы люди приезжали туда со своими семьями, работали на этих больших предприятиях. А задача минимум — это чтобы люди оттуда не уезжали. А для этого людей нужно сделать сопричастными к городскому предприятию. Это вот третья категория.
4: Хотел про третью немножко, может быть, чуть-чуть прокомментировать.
3: Так.
4: Потому что очень часто бывает, что да, есть одно очень крупное предприятие в городе, которое готово помогать бюджетом городу, но так бывает, случается, что сначала некий, скажем, вектор в одном направлении, в культуру, например, да, мы делаем город безумно культурный, у нас там, не знаю, театры, уличные площадки, а потом немножко что-то меняется, там приходит какой-то другой человек и говорит, а мы теперь про спорт. И вот это все забрасывается, а начинается другое направление. Хотя вроде спонсор один. Но спонсору, как правило, ему, наверное, не очень принципиально. Он просто поддерживает это все. Или есть спонсоры, которые прям говорят, что мы будем... Ну, партнеры, да, неправильно говорить, спонсоры. Что мы будем вот только в одном направлении с вами двигаться, вот которое всем нравится.
3: Вы понимаете, здесь речь идет про компании, которые заинтересованы в развитии города как вещь в себе. То есть вот не какого-то направления, там, спорта или творчества и так далее, города. И так как у них, у всех есть определенная социология, которая говорит о том, что качество инфраструктуры, качество городской среды для людей, ну, назовем качество ЖКХ для людей, это, ну, в первый,

0: тройки.
1: Конечно.
0: Здравоохранение, образование, да, и вот качество среды. И понятно, что если в вашем городе будет проседать это направление, то люди будут страдать и будут ехать туда, где это лучше. Да? И поэтому, я, так сказать, в теме с 17-го, с 18-го года, я вижу, что наоборот, интерес крупного бизнеса к тому, чтобы в городе появлялось больше хороших качеств общественных пространств, значит, больше вот таких точек притяжения, да, как вот мы все знаем, да, вот реновированные такие бывшие заводы и все прочее.
2: Очень много.
0: Только дело, что растет. То есть это очень видно. Опять же, почему? Не потому, что так хочется конкретному начальнику, да, а потому что бизнес заинтересован в том, чтобы работники чувствовали себя хорошо, и семьи работников чувствовали себя хорошо. И они вкладывают то, что по социологии, самих людей. Да,
1: соцмотивация персонала.
0: Так точно. Вот это очень хорошо сказано. Вот. Поэтому, да, отвечая на ваш вопрос, что здесь уже не личность определяет, а здесь уже как бы есть сложившаяся тенденция, которая, на мой личный взгляд, развивается. Так вот, это третья категория, крупный бизнес. А четвертая категория, это мы сделали отдельно, это про тех, кто вообще подсвечивает городские изменения. То есть это ваши коллеги, это и блогеры, и, СМИ местные, которые делают интересные проекты о городе. Потому что если даже мы живем в городе, который построен в 60-70 году, у него уже есть богатая история, и жили абсолютно разные люди, там интересно и очень много о чем можно поговорить, что показать. И что мы видим, что запрос у людей на локальный контент идентичности, он тоже растет. То есть людям становится интересно, где же они живут, кто здесь ходил раньше, кто здесь учился и так далее. И получается, вот есть эти четыре категории, которые мы объединили в номинации, и каждый год мы их выявляем, поддерживаем дальше, и образуется такое большое всероссийское сообщество авторов развития общественных территорий. И это не только молодежь, подчеркиваю, это и малый бизнес, и крупный бизнес, и ваши медиа-коллеги и так далее. В прошлом году мы охватили порядка 72 субъектов Российской Федерации, у нас было под 1000 заявок. В этом году конкурс состоится в второй половине года. Я думаю, что охваты будут значительно шире, потому что мы подтянули очень серьезных партнеров, но об этом чуть позже.
3: Давайте прервемся на пару минут.
4: Наше радио.

0: Сеня, дерзай.
1: Ну и давайте продолжим наш разговор. Напомню, Олег Зарян у нас сегодня в гостях. Да, генеральный директор общероссийской общественной организации «Городские реновации». И говорим мы о том, как меняются наши города.
2: Олег, а вот у вас же уже на счету, я так понимаю, не один десяток, а может быть и сотни реализованных проектов. А вы как-то за дальнейшей судьбой своих вот этих подопечных следите, если так можно назвать? Ну то есть как там все? Ну, или вот реализовали проект и все, и приступаете к следующему? Или нет-нет, да и взгляд назад этот бросаете? Как там?
3: Ну да, одной из важнейших задач вообще это дальнейшая эксплуатация. И, честно говоря, когда проект разрабатывается, туда сразу же при разработке нужно учитывать о том, чтобы было удобно его было эксплуатировать, чтобы и срок эксплуатации был там не 3, не 4, а там 10 и больше лет, чтобы можно было не тратить огромные трудозатраты на то, чтобы, соответственно, и финансы, да, на то, чтобы им заниматься. Потому что, знаете, это я не знаю, могу ли я позволить такое в топ, это как римляне наказывали непокорные племена. Они ставили на простой слонов в такие племена, потому что слоники очень много кушали, и поэтому это было такое наказание для этого. Так вот, не надо, чтобы общественное пространство в такое превращались. Поэтому, да, конечно, мы следим за объектами, не только мы, а, собственно говоря, это один из задач органов власти, которые смотрят не только над тем, чтобы парк был построен или общественное пространство было построено, но чтобы оно в должном качестве эксплуатировалось. Что касается сообщества именно молодежного и тех, кто этим занимается, то да, у нас действительно есть комьюнити определенное сообщество, и мы все друг с другом общаемся, на связи, и ребята не только работают на работах, назовем так, на кого-то, они свои создают компании, архитектурные офисы, и там стараются не только делать добро, но и каким-то образом жить благодаря своему любимому делу. Поэтому, да, такой комьюнити существует, обращайтесь.
2: Ну что, спасибо большое. Все явки и пароли мы вам назвали. На всякий случай добро.рф. Заходите, там найдете, я думаю, всю необходимую информацию. Олег, спасибо вам большое за вклад в будущее страны, за уже сделанное и за то, что еще сделаете. Уверен, впереди у вас огромное количество прекрасно реализованных проектов будет. А нам пора прощаться, наверное. Традиционно. Да? Ты же нас покидаешь на какое-то время?
4: Нет, я буду еще через неделю.
2: А, ты еще через неделю будешь.
4: Мы увидимся, обсудим мой отпуск.
2: Супер, мы будем обсуждать отпуск. Мы будем обсуждать отпуск.
4: Ну, не первый.
2: У нее уже был отпуск, мне кажется.
4: В этой жизни, да.
2: Да. Все, ребят, на сегодня мы заканчиваем наши вечерние посиделки. Традиционно всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
1: Ну и услышимся.
3: Благодарю вас. Всего доброго.
2: Спасибо.
4: Всем пока.
1: Ребята, услышимся завтра. У меня никак не получается.
2: В третий летний день мы снова соберемся в послеобеденное время для того, чтобы нести разумное, доброе, вечное. А сегодня все, ребят, расходимся.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама на 107FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 22 градуса, ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
0: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zve.ru. Уселдаут. Угрын 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
6: Смотрите, русалка под водой. Удивительное шоу «Русалка» в Воронежском океанариуме. Невероятное погружение прекрасной дивы в окружении морских обитателей. Только с 12 по 14 июня. Волшебная сказка наяву для детей и взрослых. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений.
7: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 8-903-47-00.
6: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50. Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель Холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала. Возрастное ограничение 16+.
8: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
9: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы – от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: future.
1: Наше радио.

и спрятал. Закрыл, зарыл, припорошил.

завыл, залаял, замычал.

любовь.

0: Наше радио. Это навсегда.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На оперативном совещании, которое провел первый замгубернатора Сергей Трухачев, министр внутренней политики Елена Дерганова рассказала о социологических показателях оценки эффективности деятельности главы региона и исполнительных органов. Доверие к президенту в области стабильно высокое – 80%. Показатель доверия к губернатору достиг максимального уровня – 59%. Выросла удовлетворенность сферами образования и здравоохранения. А вот ЖКХ, транспорт, благоустройство и доступность жилья требуют повышенного внимания. Еще. Министр Елена Дерганова сообщила, что мнение участников СВО о возможностях трудоустройства, переобучения и медреабилитации значительно улучшилось. По совокупности этих показателей регион занимает 5-е место в стране. Мониторинг проводит ФОМ и ВЦИОМ, что гарантирует точность методологии. Личные опросы ветеранов и участников СВО формируют базу для оценки деятельности власти. На совещании обсудили работу Госинспекции труда и состояние законности в сфере трудового законодательства. За прошлый год провели 258 мероприятий, выявили 1450 нарушений, выдали 610 предписаний. Восстановлены права более 4500 работников. Большая часть работодателей погашает задолженность по зарплате после мер инспекторского реагирования, сообщила руководитель Ирина Мануковская. Сохраняется тенденция к снижению несчастных случаев. Обсудили итоги мониторинга развития малого и среднего предпринимательства. В регионе работают более 94 тысяч субъектов МСП. Количество самозанятых увеличилось на 56 тысяч, до 245 тысяч человек. Число занятых у субъектов МСП выросло на 9%, до 482 тысяч человек. Это 35% трудоспособного населения. Налоговое поступление от МСП по спецрежимам достигли 20,5 миллиардов рублей. В ходе совещания министр Михаил Москальцов рассказал о работе по обеспечению населения товарами первой необходимости. С 2019 года на приобретение автолавок выделено более 82 миллионов рублей субсидий. Куплены 33 автолавки. Они обслуживают 32 тысячи жителей области. В 2026 еще два муниципалитета получат субсидию на сумму более 8 миллионов рублей, что позволит обеспечить товарами 2000 жителей 16 отдаленных пунктов. Еще из новостей дня. Бывшего руководителя 416-го военного госпиталя в Воронеже обвиняют в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. По версии следствия, с мая 2018 по июнь 2023 года он издавал приказы о завышенных премиях гражданскому персоналу из фонда экономии, а подчиненные возвращали ему деньги. Сумма ущерба составила 3 миллиона рублей. Уголовное дело по статье «Присвоение в особо крупном размере» передано в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. И последнее. Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе, возглавлявший клуб с 2019 года, покидает свою должность. Он обратился к губернатору Александру Гусеву, председателю Совета по содействию в развитии клуба, с просьбой не продлевать контракт, который истекает 15 июня. Решение принято по семейным и личным обстоятельствам. Это были новости региона.
0: Наше радио.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
5: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707. Код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наша реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Берегись автомобиля с запахом сигарет, затхлости или ароматом пота на сиденье. Особенно, если этот автомобиль твой. Используй Hilnitex Auto. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Hilnitex. Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Hilnitex на всех маркетплейсах.

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На оперативном совещании, которое провел первый замгубернатора Сергей Трухачев, министр внутренней политики Елена Дерганова рассказала о социологических показателях оценки эффективности деятельности главы региона и исполнительных органов. Доверие к президенту в области стабильно высокое – 80%. Показатель доверия к губернатору достиг максимального уровня – 59%. Выросла удовлетворенность сферами образования и здравоохранения. А вот ЖКХ, транспорт, благоустройство и доступность жилья требуют повышенного внимания. Еще. Министр Елена Дерганова сообщила, что мнение участников СВО о возможностях трудоустройства, переобучения и медреабилитации значительно улучшилось. По совокупности этих показателей регион занимает 5-е место в стране. Мониторинг проводит ФОМ и ВЦИОМ, что гарантирует точность методологии. Личные опросы ветеранов и участников СВО формируют базу для оценки деятельности власти. На совещании обсудили работу Госинспекции труда и состояние законности в сфере трудового законодательства. За прошлый год провели 258 мероприятий, выявили 1450 нарушений, выдали 610 предписаний. Восстановлены права более 4500 работников. Большая часть работодателей погашает задолженность по зарплате после мер инспекторского реагирования, сообщила руководитель Ирина Мануковская. Сохраняется тенденция к снижению несчастных случаев. Обсудили итоги мониторинга развития малого и среднего предпринимательства. В регионе работают более 94 тысяч субъектов МСП. Количество самозанятых увеличилось на 56 тысяч, до 245 тысяч человек. Число занятых у субъектов МСП выросло на 9%, до 482 тысяч человек. Это 35% трудоспособного населения. Налоговые поступления от МСП по спецрежимам достигли 20,5 миллиардов рублей. В ходе совещания министр Михаил Москальцов рассказал о работе по обеспечению населения товарами первой необходимости. С 2019 года на приобретение автолавок выделено более 82 миллионов рублей субсидий. Куплены 33 автолавки. Они обслуживают 32 тысячи жителей области. В 2026-м еще два муниципалитета получат субсидию на сумму более 8 миллионов рублей, что позволит обеспечить товарами 2000 жителей 16 отдаленных пунктов. Еще из новостей дня. Бывшего руководителя 416-го военного госпиталя в Воронеже обвиняют в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. По версии следствия, с мая 2018 по июнь 2023 года он издавал приказы о завышенных премиях гражданскому персоналу из фонда экономии. А подчиненные возвращали ему деньги. Сумма ущерба составила 3 миллиона рублей. Уголовное дело по статье «Присвоение в особо крупном размере» передано в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. И последнее. Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе, возглавлявший клуб с 2019 года, покидает свою должность. Он обратился к губернатору Александру Гусеву, председателю Совета по содействию в развитии клуба, с просьбой не продлевать контракт, который истекает 15 июня. Решение принято по семейным и личным обстоятельствам. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца».
6: Предложение действует, пока продукция есть наличие. Продукция и ее стоимость на додопицца.ру и в пиццерии. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-01-18-44. Сыктывкар.
7: Смотрите, русалка под водой. Удивительное шоу «Русалка» в Воронежском океанариуме. Невероятное погружение прекрасной дивы в окружении морских обитателей. Только с 12 по 14 июня. Волшебная сказка наяву для детей и взрослых. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений.
8: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
9: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
8: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
9: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
8: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
9: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
10: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
11: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20.00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
12: Возрастное ограничение 16+.
13: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
15: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
16: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Минэнерго пообещала принять меры для обеспечения Крыма топливом. Пресс-служба министерства сообщила о проработке с профильными ведомствами меры для поддержания стабильных поставок бензина на полуостров. В конце мая в Крыму ограничили продажу 92-го и 95-го бензина не более 20 литров в одни руки раз в сутки. Запретили заправку в канистры. В Севастополе ввели продажу топлива по талонам. Поступающий на полуостров бензин распределяют между Крымом и Севастополем пропорционально численности населения. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что на стабилизацию ситуации может потребоваться месяц. Украинский БПЛА упал на парковку торгово-развлекательного центра «Аэропарк» в Брянске. Пострадавших нет, сообщил в РИО губернатор региона Егор Ковальчук. Парковку оцепили, на месте работали оперативные службы. США не подталкивают Армению к разрыву связи с другими странами. Вашингтон хотел бы поддерживать отношения с Ереваном из-за экономических причин, пояснил госсекретарь Марко Рубио, выступая в Сенате. По его словам, в течение долгого времени взаимодействие с республикой было довольно застойным. По словам главы Госдепа, Вашингтону удалось оживить отношения с Ереваном и изучить возможности сотрудничества во всех областях, передает ТАСС. В России необходимо законодательно закрепить бесплатный проезд в общественном транспорте для всех пенсионеров без привязки к конкретному региону. С таким предложением выступил зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куриный в беседе с News.ru. Парламентарий обратил внимание на отсутствие единой федеральной нормы, из-за чего в одних субъектах пожилые люди ездят бесплатно, а в других вынуждены платить. По словам депутата, складывается ситуация, когда одни граждане равнее других, что, по его мнению, неправильно. Каменная глыба скатилась с горы Кольцо в Кисловодске и едва не придавила человека. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев. Обошлось без жертв. На месте работают специалисты. Они проводят обследование территории, оценивают масштаб угрозы и выясняют, существует ли риск новых камнепадов. На кадрах с видеокамер видно, как камень рухнул возле киоска с сувенирами, а стоящий рядом мужчина успел отбежать. Вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макарчан рассказал НСН, где в России остро не хватает отелей.
3: А пограничных номеров фонда мы говорим уже последние 5 лет после ковида, вот когда пошел рост внутренний туризм. Есть регионы, где все нормально. Москва, Петербург, Карсарский край. Есть регионы, где катастрофическая нехватка отелей. Это в первую очередь Калининградская область, где почти не строятся отели. Там за весь год в Калининградской области там 3-4 отеля открывается, а нужно 30-40. Алтай, Байкал.
2: По словам эксперта, в этом году благодаря укреплению рубля туристы чаще будут выбирать зарубежные направления, и проблема с отелями в России не будет стоять слишком острым. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиск 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Сделано в России.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Я вспоминаю ядреню пеню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу, поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

законченный поэт, уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не

0: Реклама на 107FM.
1: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
2: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63. 13 8 800 201 63 13.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222 90 99. Код города 473.
4: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются уборщицы, прессовщики, сборщик покупательских тележек. 2800 рублей смена. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Телефон плюс 7 905 049 63 29.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290 0707. Код города.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Ледовый дворец юбилейный.
1: До скорой встречи, до скорой.
0: Билеты на сайте zvia.ru.
2: Усилд аут. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
3: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
4: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
5: Возрастное ограничение 16+.
4: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
0: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Росавиация снимет ограничения. Сертификаты авиакомпании Azur Air, наложенные после серии аварийных посадок зимой. Для снятия претензий перевозчик вывел из эксплуатации 3 самолета и сохранит в расписании всего 6 Боингов из 23 в парке. Остаток ресурса двигателей на них, как пишет газета «Коммерсант», ограничен парой лет. Добавлю, Росавиация ограничила срок действия сертификата Azur Air в середине марта до 8 июня после серии незапланированных посадок в течение зимы, в том числе с отказами двигателей. Одной из тем запланированного на июнь саммита глав Большой Семерки во Франции станет конфликт на Украине. Киев также приглашен к участию в мероприятии, заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая в Сенате. По его словам, конфликт России и Украины всегда поднимается, потому что прямо затрагивает по меньшей мере 3 или 4 членов G7. Власти Венгрии не будут выступать против вступления Украины в Евросоюз. Такое решение Будапешта позволит Киеву начать официальные переговоры об этом 15 июня, сообщает «Политика». Один из источников рассказал изданию, что Киев в ходе встречи с делегацией из Будапешта заявил о готовности выполнить большинство из 11 требований венгерских властей по восстановлению прав национальной общины в Закарпатье. Главой израильской разведки Моссад стал выходец из Советского Союза генерал-майор Роман Гофман. Кадровое решение премьера Израиля Нетаньяху вступило в силу после того, как накануне Высший суд справедливости Израиля отклонил петиции общественных организаций против назначения 49-летнего уроженца Беларуси. Они выступали против военачальника, которого называют русским генералом Нетаньяху. Общественники припоминают ему инцидент 4-летней давности, когда Гофман не воспрепятствовал аресту завербованного им агента-подростка. Российский прокат выйдет фильм участник основного конкурса Каннского кинофестиваля «Надежда» режиссера Нахон Джина. Главный редактор портала «Профи-синема» Нина Рамадановская рассказала НСН, что этот корейский фантастический фильм имеет все шансы повторить успех «Субстанции».
3: У него очень большие шансы на успех. Ключевое преимущество – голливудские актеры Майкл Фассбендер и Алисия Викандер. Плюс российский зритель давно любит корейское кино. Корейское кино имеет свою достаточно большую армию поклонников. Я думаю, что она должна как минимум повторить успех «Субстанции». Для определенной аудитории, которая ждет фестивальные фильмы, это тоже будет существенным резоном пойти в кино.
2: Картина «Надежда» выйдет в широкий российский прокат в конце лета или в сентябре. История рассказывает о жителях деревни, которые сталкиваются с таинственной и смертельной угрозой после обнаружения загадочного существа. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: пробел в голосе.
1: За сценой.
2: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, на что советуют потратить минуту свободного времени группа «Заточка» и поговорим о новом сингле «Керамики». Группа «Заточка» представила клип на песню «Нет депрессии». Это не самый привычный трек для команды, длится он всего минуту, и в нем нет припева. Почему музыканты решили экранизировать именно его, рассказывает Юрий Симонов.
3: Ну, в последнее время снимали очень много видеоматериала для соцсетей, какие-то обрывочки, кусочки песен, здесь припевчик, там пара четверостишей, ну, все в каких-то интересных локациях, да, чтобы взбодрить немножко нашего слушателя. И когда дошло дело до «Нет депрессии», мы поняли, что нет смысла ее резать на части. Она идет всего минуту, и она ценна вот как раз одним куском. Если из нее несколько слов выкинуть, как будто будет уже не так классно. И поэтому мы сняли на нее нормальное, классное, взрослое видео в одной локации. Это самая необычная песня с нашего последнего альбома «Точно». Она идет всего минуту. Она не имеет ничего общего с кантри.

0: Клип «Заточки нет депрессии» легко найти в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». Группа «Керамика» выпустила новый сингл. Трек получил название «Город». Это уже второй релиз коллектива в этом году. До этого команда выпустила песню «Облако». Каким же получился «Город», рассказывает Владимир Колпаков.
1: Ну, я считаю, что это одна из самых пока что цельных, красивейших наших ребенков. Просто крутая песня. И мы сначала играли в группе «Бабры» и не записали. А вот в «Керамике» решили записать, и считаю, что получилось просто, ну, очень хорошо.
0: Послушать новую песню группы «Керамика» уже можно на всех цифровых площадках. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену. Завтра не скучайте.
2: За сценой. Наше радио.

улетела на север, я улетел на восток. Мы пишем письма, ветер в спину.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
4: 255? 45? 55!
5: Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.
9: На воде, на суше, в небе под землей, стали тропки уже

0: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Минэнерго пообещала принять меры для обеспечения Крыма топливом. Пресс-служба министерства сообщила о проработке с профильными ведомствами меры для поддержания стабильных поставок бензина на полуостров. В конце мая в Крыму ограничили продажу 92-го и 95-го бензина не более 20 литров в одни руки раз в сутки. Запретили заправку в канистры. В Севастополе ввели продажу топлива по талонам. Поступающий на полуостров бензин распределяют между Крымом и Севастополем пропорционально численности населения. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что на стабилизацию ситуации может потребоваться месяц. Украинский БПЛА упал на парковку торгово-развлекательного центра «Аэропарк» в Брянске. Пострадавших нет, сообщил в РИО губернатор региона Егор Ковальчук. Парковку оцепили, на месте работали оперативные службы. США не подталкивают Армению к разрыву связи с другими странами. Вашингтон хотел бы поддерживать отношения с Ереваном из-за экономических причин, пояснил госсекретарь Марко Рубио, выступая в Сенате. По его словам, в течение долгого времени взаимодействие с республикой было довольно застойным. По словам главы Госдепа, Вашингтону удалось оживить отношения с Ереваном и изучить возможности сотрудничества во всех областях, передает ТАСС. В России необходимо законодательно закрепить бесплатный проезд в общественном транспорте для всех пенсионеров без привязки к конкретному региону. С таким предложением выступил зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куриный в беседе с News.ru. Парламентарий обратил внимание на отсутствие единой федеральной нормы, из-за чего в одних субъектах пожилые люди ездят бесплатно, а в других вынуждены платить. По словам депутата, складывается ситуация, когда одни граждане равнее других, что, по его мнению, неправильно. Каменная глыба скатилась с горы Кольцо в Кисловодске и едва не придавила человека. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев. Обошлось без жертв. На месте работают специалисты. Они проводят обследование территории, оценивают масштаб угрозы и выясняют, существует ли риск новых камнепадов. На кадрах с видеокамер видно, как камень рухнул возле киоска с сувенирами, а стоящий рядом мужчина успел отбежать. Вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макарчан рассказал НСН, где в России остро не хватает отелей.
3: А пограничных номеров фонда мы говорим уже последние 5 лет после ковида, вот когда пошел рост внутренний туризм. Есть регионы, где все нормально. Москва, Петербург, Карсарский край. Есть регионы, где катастрофическая нехватка отелей. Это в первую очередь Калининградская область, где почти не строятся отели. Там за весь год в Калининградской области там 3-4 отеля открывается, а нужно 30-40. Алтай, Байкал.
2: По словам эксперта, в этом году благодаря укреплению рубля туристы чаще будут выбирать зарубежные направления, и проблема с отелями в России не будет стоять слишком острым. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиск 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Я уволился с работы, потому что я устал. Я совсем не пью вина, я хожу в спортивный зал. Ночью я лежу, читаю, когда все рабочие спят.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
4: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго. «Додо».
3: ИП «Гринёв» Денис Петрович, ОГРН ИП 319-619-600-022-754.
5: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: Индия. Свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Это навсегда.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Росавиация снимет ограничения. Сертификаты авиакомпании Azur Air, наложенные после серии аварийных посадок зимой. Для снятия претензий перевозчик вывел из эксплуатации 3 самолета и сохранит в расписании всего 6 Боингов из 23 в парке. Остаток ресурса двигателей на них, как пишет газета «Коммерсант», ограничен парой лет. Добавлю, Росавиация ограничила срок действия сертификата Azur Air в середине марта до 8 июня после серии незапланированных посадок в течение зимы, в том числе с отказами двигателей. Одной из тем запланированного на июнь саммита глав Большой Семерки во Франции станет конфликт на Украине. Киев также приглашен к участию в мероприятии, заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая в Сенате. По его словам, конфликт России и Украины всегда поднимается, потому что прямо затрагивает по меньшей мере 3 или 4 членов G7. Власти Венгрии не будут выступать против вступления Украины в Евросоюз. Такое решение Будапешта позволит Киеву начать официальные переговоры об этом 15 июня, сообщает политика. Один из источников рассказал изданию, что Киев в ходе встречи с делегацией из Будапешта заявил о готовности выполнить большинство из 11 требований венгерских властей по восстановлению прав национальной общины в Закарпатье. Главой израильской разведки Моссад стал выходец из Советского Союза генерал-майор Роман Гофман. Кадровое решение премьера Израиля Нетаньяху вступило в силу после того, как накануне Высший суд справедливости Израиля отклонил петиции общественных организаций против назначения 49-летнего уроженца Беларуси. Они выступали против военачальника, которого называют русским генералом Нетаньяху. Общественники припоминают ему инцидент 4-летней давности, когда Гофман не воспрепятствовал аресту завербованного им агента-подростка. Российский прокат выйдет фильм-участник основного конкурса Каннского кинофестиваля «Надежда» режиссера Нахон Джина. Главный редактор портала «Профи-синема» Нина Рамадановская рассказала НСН, что этот корейский фантастический фильм имеет все шансы повторить успех «Субстанции».
2: У него очень большие шансы на успех. Ключевое преимущество – голливудские актеры Майкл Фассбендер и Алисия Викандер. Плюс российский зритель давно любит корейское кино. Корейское кино имеет свою достаточно большую поклонников. Я думаю, что она должна как минимум повторить успех «Субстанции». Для определенной аудитории, которая ждет фестивальные фильмы, это тоже будет существенным резоном пойти в кино.
1: Картина «Надежда» выйдет в широкий российский прокат в конце лета или в сентябре. История рассказывает о жителях деревни, которые сталкиваются с таинственной и смертельной угрозой после обнаружения загадочного существа. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

Тогда и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время, и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь.

кончилась ночь, и как всегда я один. Жизнь покажет мне свой печальный взгляд, но ты не молчи, не видишь.

сацамай, не сацамай, не сацамай. А в белой кружке черный чай.

0: Наша. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
0: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
0: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
0: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На оперативном совещании, которое провел первый замгубернатора Сергей Трухачев, министр внутренней политики Елена Дерганова рассказала о социологических показателях оценки эффективности деятельности главы региона и исполнительных органов. Доверие к президенту в области стабильно высокое – 80%. Показатель доверия к губернатору достиг максимального уровня – 59%. Выросла удовлетворенность сферами образования и здравоохранения. А вот ЖКХ, транспорт, благоустройство и доступность жилья требуют повышенного внимания. Еще. Министр Елена Дерганова сообщила, что мнение участников СВО о возможностях трудоустройства, переобучения и медреабилитации значительно улучшилось. По совокупности этих показателей регион занимает 5-е место в стране. Мониторинг проводит ФОМ и ВЦИОМ, что гарантирует точность методологии. Личные опросы ветеранов и участников СВО формируют базу для оценки деятельности власти. На совещании обсудили работу Госинспекции труда и состояние законности в сфере трудового законодательства. За прошлый год провели 258 мероприятий, выявили 1450 нарушений, выдали 610 предписаний. Восстановлены права более 4,5 тысяч работников. Большая часть работодателей погашает задолженность по зарплате после мер инспекторского реагирования, сообщила руководитель Ирина Мануковская. Сохраняется тенденция к снижению несчастных случаев. Обсудили итоги мониторинга развития малого и среднего предпринимательства. В регионе работают более 94 тысяч субъектов МСП. Количество самозанятых увеличилось на 56 тысяч, до 245 тысяч человек. Число занятых у субъектов МСП выросло на 9%, до 482 тысяч человек. Это 35% трудоспособного населения. Налоговые поступления от МСП по спецрежимам достигли 20,5 миллиардов рублей. В ходе совещания министр Михаил Москальцов рассказал о работе по обеспечению населения товарами первой необходимости. С 2019 года на приобретение автолавок выделено более 82 миллионов рублей субсидий. Куплены 33 автолавки. Они обслуживают 32 тысячи жителей области. В 2026-м еще два муниципалитета получат субсидию на сумму более 8 миллионов рублей, что позволит обеспечить товарами 2000 жителей 16 отдаленных пунктов. Еще из новостей дня. Бывшего руководителя 416-го военного госпиталя в Воронеже обвиняют в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. По версии следствия, с мая 2018 по июнь 2023 года он издавал приказы о завышенных премиях гражданскому персоналу из фонда экономии. А подчиненные возвращали ему деньги. Сумма ущерба составила 3 миллиона рублей. Уголовное дело по статье «Присвоение в особо крупном размере» передано в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. И последнее. Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе, возглавлявший клуб с 2019 года, покидает свою должность. Он обратился к губернатору Александру Гусеву, председателю Совета по содействию в развитии клуба, с просьбой не продлевать контракт, который истекает 15 июня. Решение принято по семейным и личным обстоятельствам. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона. Будущее своей страны.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На оперативном совещании, которое провел первый замгубернатора Сергей Трухачев, министр внутренней политики Елена Дерганова рассказала о социологических показателях оценки эффективности деятельности главы региона и исполнительных органов. Доверие к президенту в области стабильно высокое – 80%. Показатель доверия к губернатору достиг максимального уровня – 59%. Выросла удовлетворенность сферами образования и здравоохранения. А вот ЖКХ, транспорт, благоустройство и доступность жилья требуют повышенного внимания. Еще. Министр Елена Дерганова сообщила, что мнение участников СВО о возможностях трудоустройства, переобучения и медреабилитации значительно улучшилось. По совокупности этих показателей регион занимает 5-е место в стране. Мониторинг проводит ФОМ и ВЦИОМ, что гарантирует точность методологии. Личные опросы ветеранов и участников СВО формируют базу для оценки деятельности власти. На совещании обсудили работу Госинспекции труда и состояние законности в сфере трудового законодательства. За прошлый год провели 258 мероприятий, выявили 1450 нарушений, выдали 610 предписаний. Восстановлены права более 4500 работников. Большая часть работодателей погашает задолженность по зарплате после мер инспекторского реагирования, сообщила руководитель Ирина Мануковская. Сохраняется тенденция к снижению несчастных случаев. Обсудили итоги мониторинга развития малого и среднего предпринимательства. В регионе работают более 94 тысяч субъектов МСП. Количество самозанятых увеличилось на 56 тысяч, до 245 тысяч человек. Число занятых у субъектов МСП выросло на 9%, до 482 тысяч человек. Это 35% трудоспособного населения. Налоговые поступления от МСП по спецрежимам достигли 20,5 миллиардов рублей. В ходе совещания министр Михаил Москальцов рассказал о работе по обеспечению населения товарами первой необходимости. С 2019 года на приобретение автолавок выделено более 82 миллионов рублей субсидий. Куплены 33 автолавки. Они обслуживают 32 тысячи жителей области. В 2026-м еще два муниципалитета получат субсидию на сумму более 8 миллионов рублей, что позволит обеспечить товарами 2000 жителей 16 отдаленных пунктов. Еще из новостей дня. Бывшего руководителя 416-го военного госпиталя в Воронеже обвиняют в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. По версии следствия, с мая 2018 по июнь 2023 года он издавал приказы о завышенных премиях гражданскому персоналу из фонда экономии, а подчиненные возвращали ему деньги. Сумма ущерба составила 3 миллиона рублей. Уголовное дело по статье «Присвоение в особо крупном размере» передано в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. И последнее. Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе, возглавлявший клуб с 2019 года, покидает свою должность. Он обратился к губернатору Александру Гусеву, председателю Совета по содействию в развитии клуба, с просьбой не продлевать контракт, который истекает 15 июня. Решение принято по семейным и личным обстоятельствам. Это были новости региона.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На оперативном совещании, которое провел первый замгубернатора Сергей Трухачев, министр внутренней политики Елена Дерганова рассказала о социологических показателях оценки эффективности деятельности главы региона и исполнительных органов. Доверие к президенту в области стабильно высокое – 80%. Показатель доверия к губернатору достиг максимального уровня – 59%. Выросла удовлетворенность сферами образования и здравоохранения. А вот ЖКХ, транспорт, благоустройство и доступность жилья требуют повышенного внимания. Еще. Министр Елена Дерганова сообщила, что мнение участников СВО о возможностях трудоустройства, переобучения и медреабилитации значительно улучшилось. По совокупности этих показателей регион занимает 5-е место в стране. Мониторинг проводит ФОМ и ВЦИОМ, что гарантирует точность методологии. Личные опросы ветеранов и участников СВО формируют базу для оценки деятельности власти. На совещании обсудили работу Госинспекции труда и состояние законности в сфере трудового законодательства. За прошлый год провели 258 мероприятий, выявили 1450 нарушений, выдали 610 предписаний. Восстановлены права более 4500 работников. Большая часть работодателей погашает задолженность по зарплате после мер инспекторского реагирования, сообщила руководитель Ирина Мануковская. Сохраняется тенденция к снижению несчастных случаев. Обсудили итоги мониторинга развития малого и среднего предпринимательства. В регионе работают более 94 тысяч субъектов МСП. Количество самозанятых увеличилось на 56 тысяч, до 245 тысяч человек. Число занятых у субъектов МСП выросло на 9%, до 482 тысяч человек. Это 35% трудоспособного населения. Налоговые поступления от МСП по спецрежимам достигли 20,5 миллиардов рублей. В ходе совещания министр Михаил Москальцов рассказал о работе по обеспечению населения товарами первой необходимости. С 2019 года на приобретение автолавок выделено более 82 миллионов рублей субсидий. Куплены 33 автолавки. Они обслуживают 32 тысячи жителей области. В 2026 еще два муниципалитета получат субсидию на сумму более 8 миллионов рублей, что позволит обеспечить товарами 2000 жителей 16 отдаленных пунктов. Еще из новостей дня. Бывшего руководителя 416-го военного госпиталя в Воронеже обвиняют в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. По версии следствия, с мая 2018 по июнь 2023 года он издавал приказы о завышенных премиях гражданскому персоналу из фонда экономии. А подчиненные возвращали ему деньги. Сумма ущерба составила 3 миллиона рублей. Уголовное дело по статье «Присвоение в особо крупном размере» передано в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. И последнее. Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе, возглавлявший клуб с 2019 года, покидает свою должность. Он обратился к губернатору Александру Гусеву, председателю Совета по содействию в развитии клуба, с просьбой не продлевать контракт, который истекает 15 июня. Решение принято по семейным и личным обстоятельствам. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

дымья с глаза, и кофе кипит в кофеварке. Сегодня я понял, что вся моя прошлая жизнь была вовсе не жизнь, а жизнь в зоопарке. Решетки квартал, смотри, кругом клетки квартир. Этот красный служитель так грозит.

страдает, а кто-то порой грустит. Напрасно, ведь мы живем в зоопарке. И кто-то пьет водку,

Мне кажется, что я скоро сойду с ума. Солнце печет и становится очень жарко. И кем бы ты ни был, я прошу тебя.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: Индия. Свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20:12. На нашем.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.
9: Так звучит наше.